0: Прихожане храма, где он служил, увидев своего любимого батюшку, обрадовались до слез. Но никто не мог и подумать, что батюшка приехал прощаться.
1: И только одно существо, да и то бессловесное, почувствовало это. Это была собака хозяина дома, где отец Петр некоторое время снимал квартиру. Когда батюшка, навестивший Виктора Семеновича, хозяина, и его семью, уже уходил, он подошел, чтобы попрощаться и с ней. И тут овчарка своими лапами обхватила батюшку за ноги и никак не хотела отпускать. По ее морде градом текли слезы, так что все домашние пожимали плечами. Они никогда не видели, чтобы собака плакала. Батюшка же ласково гладил ее по голове и, как человека, уговаривал, чтобы она его отпустила.
0: Когда же батюшка покинул этот мир, овчарка собачьим чутьем узнала об его смерти, поникла, начала отказываться от пищи и в скором времени умерла.
1: 17 ноября 1993 года батюшка Петр ожидал своих убийц, молясь. В молитве черпал он силы для своей последней брани с дьяволом. В молитве, укрепляя страдания крестным знаменем и прославляя Пресвятую Троицу, он предал свой дух в руки того, кого возлюбил паче жизни.
0: К отцу Петру не были представлены темничные стражи, его насильно не влекли палачи, от него никто не требовал мученичества. Но по своей великой любви ко Господу он добровольно отдавал свою жизнь ради Христа, смирением и послушанием, во всем подражая Ему. Господь своим всеблагим промыслом позаботился о том, чтобы его избранный сосуд остался чист и непорочен.

0: митрополит Иоанн Снычев. Мученичество и спасительное достохвально лишь тогда, когда человек осознанно идет на муки из любви к Богу, когда он полон сознания, что ни смерть, ни страдания не могут ослабить его верность к Богу.
1: Кто по своей должности обязан говорить святое, тот обязан и в своей жизни являть святое. Святитель Григорий Богослов. В годовщину смерти духовные чада батюшки, 12 человек, приехали в Заложцы, чтобы помолиться на его могилке. Остановились в доме родителей. Когда утром выходили на кладбище, все небо заволокло тучами, моросил дождик и стоял туман.
0: И вот как только они стали молиться, вдруг тучи над могилкой расступились и замерли. Показалось солнце и начало играть, как на Пасху, а вокруг него образовались сияния, блистающие всеми цветами радуги.
1: Все, кто был возле могилы мученика Иерея Петра, во время сего чуда попадали на колени и плакали. Это удивительное играние солнца продолжалось 5 минут. Потом солнце как бы поклонилось могиле мученика и застыло. Тучи остановились.

0: Остановленные неведомой рукой, снова двинулись, и через мгновение все небо снова стало серым, и заморосил дождик.
1: Когда некоторые из видевших это чудо были потом у схиархимандрита Зосимы и рассказывали им об этом явлении, то старец, вначале приняв строгий вид, их пожурил. «А как вы смели в небо смотреть? Это отец Петр мог смотреть в небо, а вам, грешным, в землю смотреть надо». Но потом улыбнулся и уже, утешая, произнес: «Теперь видите, кем был отец Петр, если даже вам, грешным, Господь такое показал».
0: Об этом явлении иеромонах Сафроний сказал: «Природа всечеловеческого бытия такова, что каждое отдельное лицо, преодолевая в себе зло, этой победой наносит поражение космическому злу, столь великое, что следствие ее благотворно отражается на судьбах всего мира».
1: «И восходят небеса очищенные души, ибо зло и темнота не выносят света. Но ведь смерти нет, и побеждает солнце правды, Христос Бог наш. И молятся о нас новомученики у престола Всевышнего».
0: Братья и сестры, день его рождения, 28 мая, по гражданскому календарю, отмечен памятью святого мученика, царевича Дмитрия Углического, также невинно убиенного силами зла.
1: Мученики российские, молите Бога о нас.
0: Аминь.

Братья и сестры, вы слушали передачу, посвященную светлой памяти подвижника благочестия нашего времени, исповедника веры православной, убиенного священника Петра Боярского, который родился 28 мая 1973 года и принял мученический венец 17 ноября 1993 года в 20 лет.

0: и спроси нам, Отец.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
2: Ты

0: Братья и сестры, у нашего микрофона церковный историк, профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков.
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Наш город, город Святого Петра, изначально, с момента своего основания, связан с великими святыми первоверховными апостолами Петром и Павлом. Вот мне сегодня на эту тему и хочется рассказать кое-что, связанное и со святыми апостолами Петром и Павлом, и с историей Санкт-Петербурга. Как известно, 16 мая по старому стилю 1703 года Петр I, тогда еще московский царь, заложил наш город, заложил град Святого Петра на Заячьем острове. Он отслужил торжественный молебен в день Святой Троицы, специально избрав праздник Святой Троицы, великий праздник православия и в особенности России, ибо праздник Святой Троицы празднуется только в России. Как известно, он возник в 15 веке благодаря иконе преподобного Андрея Рублева «Святая Троица», написанной в похвалу преподобному Сергию Радонежскому. И вот в этот день Петр I заложил град, и он получил имя и покровительство, конечно, святого апостола Петра. Первый собор, кафедральный собор нашего города, это собор Петропавловский. На этом Заячьем острове, обнесенный крепостными стенами, которые мы теперь называем Петропавловской крепостью. Вот этот собор Петра и Павла также был заложен при основании города, и он возникает. Город получает такое имя. Часто у детей в школе спрашивают, а в честь кого назван город? И они часто говорят, вот в честь Петра I. Это не так, и мы все хорошо православные знаем, что град святого Петра в честь святого апостола, первоверховного апостола Петра. Вспомним, что значит апостол Петр, как много о нем мы знаем из Священного Писания Нового Завета. Во-первых, мы знаем, что этот великий апостол, он был уже в достаточном возрасте, преклоном, имел жену и был рыбаком. И имя у него было совсем не Петр, а Симон Ионин. Симон – рыбак. Он ловил рыбу на берегах Галилейского моря или озера Генесарецкого. И, конечно, ждал Мессию. Этого мы знаем из Нового Завета. И вот он его нашел, обрел. Обрел Спасителя мира. И он идет за ним, он бросает все. Бросает свою работу. А в те годы бросить работу, ведь это не просто случайная работа. Это наследственная, это, в общем, работа. Конечно, он из семьи рыбаков. И вот он все это бросает. Бросает как бы свое отечество и идет за Спасителя мира. Ибо настал момент, чаемый момент для Древнего Израиля и вообще для мира. Спаситель. Он идет за ним, и фактически мы видим в Новом Завете, что он идет постоянно за... Вся земная жизнь Спасителя, так или иначе, была связана почти всегда с апостолом Петром. Не абсолютно, конечно, разумеется, но мы видим, что в ключевых событиях земной жизни Спасителя, с момента его проповеди, конечно, апостол Петр идет за ним. И вот именно, как вы помните, он говорит, он исповедует от имени всех апостолов, исповедует Иисуса Христа, Мессии, Спасителем, Богом, который стал человеком. Господь спрашивает, вот некоторые считают меня за пророка, другие за учителя, а за кого же вы принимаете меня? И вот тогда апостол Петр скажет свои знаменитые слова, «Ты Мессия, Сын Бога Живаго». В ответ Господь скажет ему, «А ты есим Кифа, Кифа камень, камень веры, на котором я сожжу церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». И вот это великие слова Спасителя. Каждое слово в Новом Завете носит великий смысл. Часто, может быть, если мы сразу его не понимаем и не постигаем, но это ничего не значит. Каждое слово носит великий смысл для спасения нашего и для богопознания. И вот эти слова великие, сказанные Господом о церкви, которую он сожиждет, «Ты есим Кифа, Сын Бога Живаго», то есть «Ты есим камень, Кифа, на котором я сожижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее». И действительно, Господь созидает церковь на апостольской вере, на вере в то, что он Мессия и Спаситель. Ибо эта вера, вера благодатная, данная благодатью Святаго Духа апостолу Петру и другим, и он исповедует ее от лица, повторяя всех апостолов. Сердце апостола Петра было очень горячее. Как известно, он сразу побежал, когда жены мироносицы возвестили, что вот они не обрели тело Спасителя. И вот далее мы видим, что апостол Петр вторично происходит нечто подобное, когда в Капернауме Господь в 6 главе Евангелия от Иоанна говорит: «Я есть хлеб жизни». Он проповедует это в синагоге, что он есть тот хлеб, который дарует каждому, кто с верою вкушать будет его, дарует жизнь вечную, полноту жизни, не только земной, вечной жизни. Вот Моисей вас кормил простым хлебом, я же, говорит Спаситель, буду кормить вас хлебом жизни. Я есть им хлеб жизни. И кто будет вкушать меня, тот будет иметь жизнь вечную. И многие, там написано, ушли от Господа, не поняв, искусившись, маловерные. Апостол же Петр остался и сказал: кого нам искать? Ты имеешь глаголы жизни. И апостол Петр, если вы помните, он же был со Спасителем и на Фаворе. На этой великой горе богопознания, богооткровения, откровения Святой Троицы. Мы помним о том, что на Фаворе Господь преобразился, когда апостолы заснули, во время так называемой третьей стражи, то есть примерно с 3-4 часов ночи до 5. Самая такая вот часть ночи, когда человек начинает действительно засыпать, изнемогает. И вот апостолы заснули, апостол Петр, Иоанн, Яков, брат Господень, но они услышали голос Спасителя, который говорил с пророком Моисеем и Ильей о будущих своих страданиях. И вдруг они увидели Господа преображенным. Они увидели Господа как Бога, не как человека только, а как именно Сына Божьего, Мессию, Бога, там. И они проснулись. Они увидели свет благодати Святаго Духа, свет преображения, и услышали глас Отца Небесного. Это было явление Троицы. И они общались со Христом как с Богом. Фактически в этот момент были в Царстве Божьем. Царство Божие не имеет измерений обычных наших, рациональных. Она есть Дух Святой, она есть явление духовное. Поэтому в этот момент это было полное богообщение в Царстве Божьем. Ибо созерцание лика Божьего в преображенном, благодатном виде есть величайшее счастье для человеческой души и сердца, потому что человек есть образ и подобие Божье. И, как говорят святые отцы, душа есть невеста Христова, которая тянется к своему жениху. И вот апостол Петр, находясь в таком состоянии блаженства, величайшей радости, находясь в богообщении и в Царстве Божьем уже, будучи на земле, он скажет: как хорошо нам здесь быть, Господи, создадим здесь три кущи, построим три кущи для Тебя, для пророка Моисея и Ильи. Три кущи, это райские кущи, конечно. И вот он сподобился этого обожения, потому что в этот момент, как говорят святые отцы, наступает момент обожения, то есть преображения, полного преображения человеческой души. Человек становится сосудом Божьим. И вот, пережив эту величайшую радость, а Господь укреплял их перед страданиями своими крестами, когда он, приняв зрак раба, будет страдать на Голгофе, чтобы не искусились они. И вот они, спустившись в Фавора, опять снова на землю уже, и уже на Тайной Вечере апостол Петр говорит Господу: я пойду за тобой туда же, куда и ты. Но Господь говорит ему, что нет, не успеет петух прокричать трижды, как ты предашь меня. И все это происходит с апостолом Петром. И в то же время апостол Петр говорит: нет, когда Господь возвещает, что он должен принести искупительную жертву. Все это происходит, мы видим в Евангелии, и вот наступает момент гефсиманских страданий Спасителя. Господа схватили и ведут к первосвященнику, во двор, к Анне и к Каяфе. И вот в этот момент, как известно, он стоит у костра, рядом схваченный Спаситель. И его спрашивают, потому что у него говор не иудей, который живет в Иерусалиме, а наречие галилейское. Его спрашивают: ты с ним? Ты галилеянин? И он в этот момент, он, апостол Петр, который исповедовал Господа уже давно, как Мессию, он скажет, казалось бы, ужасные слова: я не знаю этого человека. Трижды. Фактически отрекаясь от Спасителя в этот момент, по крайней мере. И с плачем уйдет. Уйдет из страха иудейского, по немощи человеческой. Он, тот, кто сподобился на Фаворе видеть Спасителя как Бога, уже, казалось бы, ему не нужна даже и вера. Он видел, он был в богообщении, в полном. Ему не нужна вера, которая еще не встретила Господа в преображенном виде. И вот, несмотря на это, человеческая немощь, Господь дал познать ему слабость, нищету духа, нищету своего тоже духа, оставшись один на один перед лицом смерти и страданий. И вот этот момент есть в житии, в подвижничестве святого апостола Петра. Однако потом мы помним, что Господь является ему после воскресения на Галилейском море, И когда он узнает, что это Мессия, он прыгает с лодки в воду и плывет. Он просто не может жить без Спасителя. Хотя он вот совершил такое. И он уже, видимо, не считал себя апостолом в этот момент. Потому что Господь говорит ему: «Симоне Ионе». Он снова называет его не Петр, а «Симоне Ионе». «Любишь ли меня? Люблю тебя, Господи. Паси овцы моя», он говорит Господь, утверждая в нем снова апостольский чин. И вот великая Божья любовь и милосердие. Господь прощает. Господь прощает отречение от него. Несмотря на это троякое отречение, Господь трижды возвращает ему апостольский чин, миссию апостола. И мы видим апостола Петра еще и в момент Вознесения. Он спрашивает: «Когда же ты устрояешь ли ты царство Израиля? Не ваше время знать времена и сроки», говорит Господь. И происходит Вознесение. В Сионской горнице на апостола Петра, как и на других, нисходит благодать Святаго Духа, и он выходит один из первых на проповедь. Мы знаем, что по молитве его Господь совершает таинство исцеления. Он проповедует, его снова схватят, однако ангел выведет его из темницы, и он пройдет свой апостольский крестный путь и закончит его в Риме, в этом страшном языческом городе. Это город государственного язычества, где ему, когда он будет уходить из Рима, потому что начинается гонение во времена Нерона, этого языческого жесточайшего императора, который решил свалить вину за сожжение Рима на христиан и казнить их. И вот он уходит из Рима и встречает, как известно, Спасителя, который идет навстречу. Он говорит: «Куда ты, Господи?» И вот Господь указывает ему его путь в Рим, и он возвращается. И здесь в Риме он был, конечно, схвачен, так как он был иудей, то его, как христианина и иудея, должны были распять на кресте. Но он просит распять его вниз головой, считая себя недостойным быть распятым как Господь, потому что когда-то он совершил вот это самое предательство. Когда петух каждый раз кричал, апостол Петр всегда плакал. Он не мог остановить своих слез, потому что вся его душа вспоминала ту страшную ночь, когда произошло вот это его отречение по немощи. И вот апостол Петр мученически скончался исповеднически за Христа, Спасителя в Риме. Там остались и его святые мощи. Уже первые ученики и первая христианская община в Риме, конечно, свято почитала это место, где прошла мученическая кончина апостола Петра. Он медленно умирал вниз головой на кресте. Это была мученичь, это была пытка, в общем, смерть пытка. И вот его мощи с этого момента находились. Вы знаете, что на мощах святых сразу служили литургии. И здесь служат литургии. Совершает таинство Святой Евхаристии. Это величайшее таинство, которому призывает нас Церковь. И вот апостол Петр, это место впоследствии, здесь будет построен уже католиками, построен храм. Вначале, конечно, это будет апостольский, еще православный храм. И, как известно, до середины XI века Рим был православным. А вот начиная с середины XI века Рим отпадает от православия. Римские папы провозглашают себя единственными, кто должен руководить церковью. Они считают, что когда Господь сказал на камне: «Ты есмь Кифа, камень веры, на котором я сожжу церковь», что это якобы только на апостоле Петре, что апостол Петр является не просто первоверховным апостолом, а вообще апостолом апостолов. Он как бы наместник Бога на земле, наместник Христа, и поэтому без него нету церкви. Он глава всей земной церкви. Римские папы начинают присваивать себе вот это наместничество, что они викарии Христа на земле, наместники Бога, непогрешимые в вопросах веры и нравственности, когда они выступают здесь на кафедре в Риме. И этим самым они полностью порывают с православием. Потому что православная церковь говорит нам: апостол Петр от лица всех апостолов исповедовал веру. Ну и Господь, обращаясь к нему, говорит не о нем конкретно, только на нем, а говорит обо всей апостольской вере, что она есть тот камень веры, на котором он сожжет церковь, и врата ада ее не одолеют. И действительно, почему же апостол Петр главный апостол или имеет примат, так сказать, среди других? Преимущество. Мы знаем, что, скажем, первым епископом, первым старшим среди апостолов был совсем не Петр, а брат Господень Яков, который председательствовал на первом соборе апостольском в 50-м году от Рождества Христова в Иерусалиме. Все его признавали, прежде всего, старшим. Среди, разумеется, равных, но старшим. Так почему же не Яков, брат Господень, а вот обязательно апостол Петр? Конечно, это было учением совершенно еретическим, неверным, потому что римские папы противопоставляют себя всей церкви вселенской, и они не считаются соборами. Ведь ни с Вселенскими, ни с какими. Они считают, что только они, их утверждение является последним. Они выше соборов, выше вообще всего. В средние века вообще папизм приобрел какие-то просто страшные формы. Ну, например, папская тиара, вот она из трех таких состоит рядов, считала, что у папы есть власть. Вот у него ключи от рая и от чистилища, что он имеет власть не только над человеческим родом, так сказать, но еще имеет власть и над чистилищем, чуть ли не над бесами и ангелами. То есть это совершенно ужасное учение, совершенно ничего общего не имеющее с церковью, с православной церковью, с христианским отношением вообще. Церковь есть царство града Божьего, которое не от мира сего. Римские папы фактически превратили церковь в государство, в империю, от мира сего, поставив себя за место римских императоров. И вот это, конечно, очень чувствуется, когда ты приезжаешь в Ватикан. Мы ездили к святителю Николаю Чудотворцу в Рим. И вот мы приехали в Рим, потому что надо вначале попасть в Рим, потом уже к святителю Николаю на юге Италии. И вот когда мы попали в Ватикан, то я хорошо помню это ощущение. Это маленькая часть мощей святого апостола Петра, которая находится в центре храма, так надо спуститься вниз. Огромнейший собор. Он был построен специально после падения Константинополя, когда турки захватили Константинополь, уничтожили Софию, превратили ее в мечеть. Специально после этого папы решили построить самый большой собор в мире, чтобы показать, кому же принадлежит христианская власть. Где же центр христианства? В Ватикане, в Риме, у римского папы. Туда приходили, как известно, короли Европы и целовали папскую туфлю, потому что он считался сюзереном всей Европы, у которого есть как духовная власть, так и светская, которую он может дать тому или иному королю. Как известно, они благословляли часто подданных не подчиняться тому или иному королю и смещали в средние века королей и императоров германских. И вот, если мы посмотрим историю папства, вот есть же история папства, это ужаснейшее, просто ее даже молодому поколению нельзя давать читать, потому что это крайне безнравственное, аморальное просто даже, и чудовищная картина, которая вырисовывается со страниц истории папства. Папы, оказывая эти вот непогрешимые наместники Бога, оказывались совершенно грешными людьми, которые страдали корыстолюбием, продавая шапки епископов и кардиналов за деньги, которые были и ростовщиками, и банкирами, продавая церковное, то, что называется симония в классическом виде, то, что апостол Петр терпеть не мог. Мы же знаем это из Евангелия. Эта симония была вообще чуть ли не атрибутом, как мы знаем, индульгенция, вот это изобретение папства. То есть продажа чего? Спасение. Отпущение грехов, оказывается, можно получить не только за прошлую, но и за будущую жизнь. Можно получить на родственников, только лишь бы заплатить деньги. И этим занималось римское папство в средние века. Оно же провозглашало и крестовые походы, насильственно обращая мечом многочисленные народы мира. Цель папства была подчинить всех христиан римскому, именно вот этому папа-цезаризму. Папа, который становится снова римским цезарем. И вот когда в Ватиканский собор ты входишь, это огромнейший собор, ну, так скажем, два Исаакия или три вместе. Но в нем молиться невозможно. Это дворец римских пап. Такой в стиле барокко. И когда ты спускаешься вниз, ты видишь маленькие мощи святого апостола Петра. И рядом огромные мраморные гробницы римских пап, как владык мира, как императоров. У нас могилы императоров в Петропавловском соборе меньше, значительно скромнее, чем огромные гробницы римских пап, которые сразу чувствуются, где владыки мира. Даже происходит некоторое такое ужасающее впечатление. И вот, особенно по сравнению с апостолом Петром, с его маленькими мощами. И вот таков Ватикан, по крайней мере, который можно видеть сегодня. Ну, и вообще в истории. И вот этот вот римская ересь, латинское учение о том, что один человек, оказывается, является и главой на земле, что Господь на небе, но вот он поставил наместника на земле, и этот наместник волен делать все, что угодно. Он выше Евангелия, выше церкви всей и всех соборов церковных, выше всех святых отцов. Он как бы живой Христос. Поэтому вне Папы нет спасения. Так прямо пишут католики. И вот у него ключи от рая и от чистилища. А уж что там они творили, я не хочу сейчас даже и пересказывать. Это ужасная история. Ну вот кто очень хочет увидеть эту сторону, пожалуйста. Господь попущением своим, попущением Божьим за грехи вот этого латинского папистского учения, он и допустил, показал, насколько ужасно. Почему же возникла реформация? Почему выступил Лютер против папизма? Кальвин? И вся Европа раскололась на тех, кто был за папу, и тех, кто был против. Было, как известно, сразу три папы в разных концах Европы. И даже была папесса. Это было, конечно, ужасно. Ничего похожего не было никогда в православной церкви. Но я хочу сегодня вернуться, сейчас вернуться к тому, что связано с нашим городом. Вот Петр I не любил никогда римских пап. Это у него было традиционное православное отношение. Однако он, попав на Запад, увидел там абсолютизм, просвещенный европейский абсолютизм в Англии, во Франции, в Германии, и он под влиянием этого учреждает в России тоже. Он является главой уже просвещенного абсолютизма, открывает эпоху. Государь – глава церкви и государства. Он считал, что не римский папа, а русский император, наследник византийских императоров, он является главой и церкви, и государства. Вот он-то и есть наместник Бога на земле. То есть это был, так сказать, обратный папизм, если угодно, такого восточного. И он поэтому считает, раз там самый большой храм, то он решил весь наш город, всю столицу Российской империи сделать градом Святого Петра, показав тем самым, где находится все-таки еще в большей степени град, который прежде всего исповедуют апостолы Петра, град Святого Петра, Санкт-Петербург. Вот это надо иметь в виду, вот эта вот особая такая религиозная мистика Петра Первого, которая наложила отпечаток на всю историю, по крайней мере, Петербурга. Вот этот просвещенный абсолютизм, который не нуждался, так сказать, в соборах церковных. Ведь тоже за 200 лет не было создано ни одного церковного собора. Как бы соборы закончились, поместные соборы закончились, и только государи указами назначали даже епископов. Это было, конечно, ужасно. Это та сторона, которая превратила церковь в казенную церковь. И вот, когда мы видим медный всадник на огромной скале, и город наш каменный, то это тоже есть продолжение того, что Петр есть кифа, камень. Петру Первому очень нравились слова апостола Петра в своем послании. Апостол Петр пишет: «Бога бойтесь, царя чтите». Это он очень любил. Он считал, что это и есть то, что необходимо воплотить в России, и в частности в Петербурге. Вот это надо иметь в виду. Будем все молиться первоверховным апостолам Петру и Павлу. Помни, что наш град, град Святого Петра, несомненно, исповедует святоотеческое апостольское учение о церкви, о спасении и об апостоле Петре. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры.
0: Братья и сестры, вы слушали беседу профессора Международной славянской академии Николая Кузьмича Симакова.

Господь наш Иисус Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».

Зернышки. Добрые истории для малых ребят. Железо и золото. «Уж меня-то хвалят, — говорило золото, — приласкать ли кого захотят? Сейчас скажут, золотой мой, золотой перстень, золотой венец, все, что хорошо, то и золотое». «Ладно, — молвило железо, — блести себе для потехи глаза в дорогих вещицах, а все же не золотою сахою пашут землю, не золотым топором рубят лес». Значит, где человеку нужно жить сытно да безопасно, там подавай железо. А где ему нужно пощеголять и выставить себя на показ, там подавай золото.

спор деревьев. Заспорили деревья между собою, кто из них лучше. Вот дуб и говорит: «Я всем деревьям царь. Корень мой глубоко в землю ушел, ствол в три обхвата, верхушка в небо смотрится, листья у меня вырезные, а сучья будто из железа слиты. Я не кланяюсь бурям, не гнусь перед грозой». Услышала яблоня, как дуб хвастает, и молвила: «Не хвастай много, дубище, что ты велик и толст, зато растут на тебе желуди одним свиньям на потеху. А мое-то румяное яблочко и на царском столе бывает». Слушает сосенка, иглистой верхушкой покачивает. «Погодите, — говорит, — похваляться, — вот придет зима, и будете вы оба стоять голешеньки, а на мне все же останутся мои зеленые колючки. Без меня в холодной стороне житья бы людям не было. Я им и печки топлю, и избы строю».

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Иоанна с прихожанами, протоиерея Александра, иерея Евгения, иерея Александра, воина Германа, воина Антония, воина Александра, болящей Ольги, Алексия, Анастасии, младенца Максима, Евгения, Василия с очадами, болящей Натальи с очадами, Виктора, Ксении с очадами, Владимира, болящей Людмилы, тяжко болящей Лидии, болящей Любови, болящего Павла, болящей Марии со сродниками, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Юлии, тяжко болящей Софии, Константина, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящего Петра, болящей Елены, Ирины, Григория, болящей Людмилы, болящей Елены, тяжко болящего Владимира, болящей Ксении, болящей Юлии, болящей Натальи, болящей Татьяны, болящей Людмилы, Сергия, болящей Татьяны, болящей Ирины, болящей Людмилы, болящей Ксении, Павла, Ирины, болящей Киры с очадами, страждущего Кирилла, болящего Владимира, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящего Вадима со сродниками, болящей Галины, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Александра, болящей Нины, Кирилла, болящего Петра, болящей Лидии, болящей Траковицы Софии, Максима, Ларисы, Даниила, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, от раковицы Дарьи, болящего Дмитрия, болящей Валентины, болящей Ольги, Андрея со сродниками, Татьяны, Людмилы, Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь священника Андрея Ткачева.
1: В памяти отцов Первого Вселенского Собора читается из книги «Деяний» следующее. Сейчас прочтем кусок, а потом пару вещей запомнить постараемся. Павел прощается с христианами Эфеса. Эфес – великий город, соперничавший с Римом по своему красоте и многолюдству. Итак, Павел собрал пресвитеров эфесских с народом и говорит им прощальную речь, они больше его не увидят. «Вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже вы не увидите лица моего, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Это под запоминание. «Я чист от крови всех вас, ибо не упускал возвещать вам всю волю Божию». Если человек, поставленный на достоинство проповедника-благовестника, упускает возможность благовествовать людям всю волю Божию, то люди погибнут за невежество свое. Неученые люди погибают. А кровь их взыщется от рук того, кто не учил их со всяким терпением и долготерпением и не использовал всякую возможность. Еще раз читаю. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех вас». То есть, если кто погибнет, за себя погибнет, не за меня, потому что я делал все, чтобы вы спаслись. Это такая мысль у Павла. «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». То есть, нужно постоянно заниматься обучением народа. Иначе народ погибает, а кровь народа взыщется от нерадивого пастыря. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Эти слова превратились у нас в молитву. Говорим, утверди Боже, святую, там, святую православную веру, там, церковь, утверди Церковь, и уже стяжал еси честною Твою кровью. Христос приобрел себе пролитием крови Своей нас, верующих, в Свою собственность и в достояние. Мы слава Его, и Он прославит нас. Он приобрел нас, и мы отдали души свои Ему. Мы поверили Его голосу и пошли за Ним. И кроме Него других богов не знаем. Иисус наш Искупитель. И Он стяжал нас честною Своей кровью, приобрел себе. Цена выкупа нашего – это кровь Господня. То есть мы выкуплены из рабства за кровь Господню. И Он хозяин наш. И Он прославит нас, если мы останемся верными до конца. Если не будем баловаться с Ним и делать вид, что мы христиане, потому что многие делают вид, что они христиане, но они являются таковыми. И об этом дальше услышим. Дальше Павел говорит, «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». То есть он уходит, говорит, я чист от крови вашей, я вас учил день и ночь, я все вам сказал. И теперь, когда я уйду, придут к вам лютые волки, не щадящие стада, которые будут разрывать направо и налево эту церковь бедную, обманывать этих, склонять этих, прельщать этих. И, что самое опасное, из вас самих восстанут лжепастыри, как он точнее сказал, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. То есть пожелают величаться учителю и начнут отторгать от куски церкви в пользу себе, и эти люди выйдут из вас самих. Вот это достойно всякого внимания. Значит, как бы ни трудились апостолы, как бы ни разбивались в лепешку, люди, послушавшие их и прилепившиеся к ним, сохраняют в себе змеиные залоги, залоги греха. Говорит, змей уполз, но отложил яйца. Из них потом вылупляются змееныши и вырастают со временем в того же большого змея. Поэтому если люди не ведут борьбу со своими страстями, со злопамятностью, с завистью, от которой дьявол, собственно, дьяволом и стал, и от которой Каин Авеля убил. Зависть, злопамятство, клевета, наушничество, сплетни, сребролюбие – корень всех зол. И дальше уже все остальные похоти. Всякий разврат, всякая плотская нечистота, доходящая до самых жутких пределов. Если люди не борются с этим, тогда они сами рискуют превратиться в лжеучителей. И, в принципе, гордый священнослужитель – это кандидат в антихристы. Так сказал один из константинопольских патриархов. Если кто-нибудь из великих пойдет наверх и возгордится, то это кандидат в антихристы. Потому что из самой церкви вылазит жуткое зло, которое превышает по масштабам все зло окружающего мира. И если в церкви что-нибудь недоработано, тогда дьявол приобретает великую наглость. И всех остальных он просто на пальцы вертит, как брелок от ключей. Это еще с христианами ему чуть-чуть тяжело, потому что его зубы ломятся о Христа. Христос есть камень, он кусает нас, а находит камень и ломает зубы. И с нами ему еще как-то бывает тяжело, хотя и мы не ахти какие сильные. А эти все остальные вот так вот вертятся, как на колесе обозрения, как на каруселях с утра до вечера. И помыслы возвращаются, и жизнь вся переменчива. Но и из нас самих поднимаются всякие. Это слово, достойное всякого внимания. Что делать? «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Вот сколько нужно учить людей». Годами, днем и ночью. Говорит, 3 года, день и ночь учил вас. Сколько мы учимся? Сколько? Если вы приходите в воскресенье 1 раз в неделю, если священнику не лень вас поучить, то он учит вас там 15, 20, 30 минут. Дальше ему уже тяжело, и вы устали. 30 минут в неделю – это что такое? Слышите, как учил Павел людей? 3 года, день и ночь. 3 года, день и ночь. А что такое 1 раз в неделю, 30 минут? Да и то, говорят, много. Чего так много? Давайте 5 минут. Пошли чай пить, уже есть хочется. Что там? 3 года, день и ночь. Значит, если бы вы были такие во время Павла, вы бы не были его ученики. Значит, вы дети не апостольской церкви. Кто не хочет учить людей день и ночь, тот не священник. А кто не хочет слушаться день и ночь, тот не христианин. А кто хочет 5 минут и по домам быстрее шашлык жевать, это вообще предатель веры. Еще раз вам говорю, что это слово Божие. Я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему нас дать вас боли и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Это прямая цитата из книги Судей, где такими же словами прощался с израильтянами пророк Божий Самуил. Он заканчивал свое судейское служение и говорил, выйдите сейчас те, у кого я попросил или забрал осла или вола, или одежду, или там что-то еще. Я долгие годы, десятилетиями судил их. Он разбирал всякие тяжбы, между правым и неправым разбирал, учил их закону Божьему, молился за них. Что бы они творили всякое. И потом, когда он заканчивал уже службу свою, говорит, теперь выходите и скажите мне, кого из вас я обидел, у кого из вас какие тяжбы, между правым и неправым разбирал, учил их закону Божьему, молился за них, что бы они творили всякое. И потом, когда он заканчивал уже службу свою, говорит, теперь выходите и скажите мне, кого из вас я обидел, у кого из вас я просил денег, у кого я просил еще куда-то другую взятку,

0: различным образом круглый, крестообразный, осьмиугольный и другие. Но неважно, как храм построен, инок Всеволод написал стихотворение «Корабль церкви», потому что в любом случае мы церковь свою святую еще кораблем, образно называем, Ноевым ковчегом. «Мы слишком поздно для себя открыли те моря, где алые знамена вьются лазоревого корабля. Смотри, там кормчий, в свет одетый, там, словно снег, вода бела, и мачта-крест, как символ светлый, стрелою к звездам вознеслась. Корабль лазоревый, постой, возьми нас на борт свой, пусть поведет нас за собой небесный рулевой, превыспренний покой». А покой ведь это покой, это дом, где человек спокоен, защищен. Сколько раз на литургии будет говориться о мире. И в завершение нашего урока приведем еще одно стихотворение инока Всеволода. «Сопоставление несопоставимого. А на дворе снежит, ветер кружит-кружит, ветер стучит в окно, а за окном темно. В храме святом тепло, дети поют, поют. В храме душе светло, в храме любви приют». На этом наш урок окончен. Храни всех Господь.
1: Братья и сестры, вы слушали урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную светлой памяти подвижника благочестия нашего времени, исповедника веры православной, убиенного священника Петра Боярского, который родился 28 мая 1973 года, принял мученический венец в 20 лет 17 ноября 1993 года.
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию литературно-музыкальное размышление памяти новосвященномученика Иерея Петра, подготовленное православным врачом Николаем Федоровичем Жарковым
2: и редактором православного радио Санкт-Петербурга Еленой Владимировной Бадьяновой.
1: Братья и сестры, пасхальная весна 1993 года обогрелась кровью невинных страдальцев, убиенных сатанистом. В том же году, осенью, зло восстало на молодого священнослужителя на Украине. 20-летний иерей Петр взошел на свою Голгофу, и мученический венец засиял над его головой 17 ноября 1993 года. Каким таинственным образом все гармонично связано в Церкви Небесной и Земной? И нет расстояний для чуда в мире горнем, для утешения всех нас, живущих в нынешнем падшем мире. И если о смерти невинно убиенных оптинских иноков известно всем в мире православном, то о такой же мученической кончине иерея Петра нам ничего не известно. Но, слава Богу, в памяти любящих прихожан молодого батюшки он остается живым. И когда читаешь свидетельства знавших его, думаешь, наш современник совсем юный летами, но уже духом, возросший в меру возраста мужа совершенного, по словам апостола. А ведь рос не в духовной обстановке, а в нынешней суетливой жизни.

0: жизни, но своим личным духовным подвигом, молитвой стал ненавистен врагу рода человеческого.
1: Похвальное слово святых отцев славным мученикам во всем мире пострадавшим. Из преподобного Ефрема Сирина. Охотно пострадав с великим терпением, вот ублажаются они во веки веков, ибо все мы обязаны с похвалами воспевать подвиги святых, потому что они с мужественным духом потрудились умилостивить Бога, дав кровь свою во очищении всех нас и души свои предав благоприятную и благоуханную жертву Богу.
0: Святитель Иоанн Златоуст. Смерть мучеников есть поощрение верных, дерзновение церкви, утверждение христианства, разрушение смерти, доказательство воскресения, осмеяние бесов, осуждение дьявола, учение любомудрия, внушение презрения к благам настоящим и путь стремления к будущим, утешение в постигающих нас бедствиях, побуждение к терпению, руководство к мужеству, корень и источник и мать всех благ. Не столько водная влага делает сады цветущими, сколько кровь мучеников напояет церкви.
1: Мы живем в страшные времена, когда поруганы честь и достоинство простого человека, когда властвует и торжествует хам, богач, бандит. А оказывается, совсем рядом живут наши скромные современники, которые самою своей жизнью исповедуют скорбный и светлый крестный путь Господа нашего Иисуса Христа и зовут нас за собой.
2: Врата адова сокрушил еси, Господи, и смертную державу упразднил еси крепкою силою Твоею. И совоздвигл еси мертвое, иже от века во тьме спящее, божественным и славным воскресением Твоим, яко Царь всех и Бог всесилен.
0: Прославляющих меня прославлю.
1: Незнакомые паломники привезли из Почаева свидетельство о новомученике Петре, жизнеописание которого мы и предлагаем вашему вниманию. Как говорил святой Иоанн Златоуст, как невозможно погаснуть солнцу, так и памяти мучеников.
0: А то, что мы хотим поведать, превосходит меру обыденного разума. Когда отец Петр Боярский покинул этот мир и предстал пред тем, кого возлюбил всеми силами души, всем сердцем и всем помышлением, от дней юности своей ему было всего 20,5 лет. Что можно, казалось бы, успеть сделать за столь краткое время?
1: Над нами тешь, как прежде небеса, и также льют нам благ свои потоки, и в наши дни творятся чудеса, и в наши дни являются пророки.
0: Будущий отец Петр был освящен еще с утробы матери, но больше всяких слов говорит его непостыдная мученическая кончина. Смерть, как праведный судья, выносит свой неподкупный приговор над человеческой жизнью, ублажая праведников и наказуя беззаконников. И если смерть грешников люта, то для праведника и жизнь Христос, и смерть приобретение. Эти слова апостола как нельзя лучше отображают жизненный подвиг иерея Петра.
1: «Воистину велик был у Бога человек сей, ибо святые по любви своей ко Христу уподобились ему не только всей своей жизнью, пройдя крестный путь его страданий, но паче всего смертью. Поистине дивен Бог во святых своих».
0: Начнем мы жизнеописание батюшки Петра не в обычном порядке, то есть не с рождения и до погребения, а с обстоятельств его смерти. Для тех, кому все земное суета, единственная реальность – это жизнь вечная. Поэтому и день смерти, устрашающий безбожников, есть для них день рождения в вечность.
1: Отцу Петру все было открыто о его мученической кончине. Под покровом иносказательности батюшка самым близким раскрыл обстоятельства своей будущей смерти. Даже то, что бездыханное тело его трое суток будет лежать неопознанным. Иерей Петр взошел на свою Голгофу и принял крест мученичества 17 ноября 1993 года от Рождества Христова. Изуродованное тело убиенного батюшки нашли, как и говорил он, только на четвертые сутки. Страшно представить, с какой злобой дьявол отомстил за свое поражение. Даже глаза мученика выжигали паяльником.
0: Неумолкающая десница. Несмотря на невыносимые страдания, отец Петр умирал в молитве, все время крестясь. Три перста его правой руки так и застыли навеки, сложенными для крестного знамения. Погребавшие батюшку пытались разжать пальцы и стали свидетелями чуда, всепобеждающей любви ко Господу, над которой не властна даже смерть. На глазах у всех пальцы снова, сами собой, сложились для прославления Отца и Сына и Святого Духа. Но поначалу люди этим не вразумились. Еще дважды они пытались распрямить пальцы, и опять дважды повторялось это столь явное чудо. И тогда свидетелей дивного явления объял страх, и никто не дерзал более тревожить праведника. Так и осталась его священная десница во все время похорон, сложенной для крестного знамения.
1: Огненный столб над церковью. И сам Господь явил новомученику свою милость, свидетелями которой стали не только верующие, но и многие случайные прохожие, оказавшиеся в этот день, 21 ноября 1993 года, возле Вознесенского храма города Токмака. Как поставили гроб с телом, не прошло и 20 минут, и вдруг от притвора начал распространяться какой-то шум, пока он не объял всех молящихся. Огненный столб стоял над храмом. Все бросились к выходу на улицу. Над церковью поднимался в небо ярко-красный столб света. Солнце играло, как на Пасху.
0: При своей жизни Иерей Петр сам был как огненный столб. Его молитвы за людей возносились прямо к горнему жертвеннику. До позднего вечера к гробу шли люди, все те, кто хотя бы однажды видел батюшку. Всего лишь год служил он Богу, а сменил более 10 приходов. Наверное, так угодно было Богу, чтобы этот избранный сосуд благодати Божией увидели многие. И теперь люди шли отовсюду, чтобы проститься с дорогим батюшкой.
1: Из трудов Иоанна Лествичника. Некоторые по непостижимому Божьему промыслу получили духовные дарования прежде трудов. Родился Петр Боярский 28 мая 1973 года в селе Загорье Тернопольской области. Детство прошло его в селе Заложцы, что на полпути от Тернополя до Почаева. Его родители, Михаил Дмитриевич и Надежда Демьяновна, простые сельские труженики. Сразу же с появлением на свет Петенька начал непрерывно болеть. Когда же ему исполнился 1 год и 3 месяца, доктор сказал матери: «Куда хочешь, его вези. Мы уже ничем ему не поможем. Вези к бабкам, пусть они лечат».
0: Родители, от горя не ведая, что творят, начали искать бабку. И очень быстро, по совету «добрых» в кавычках людей, нашли тут же в районе. В первый раз народная целительница приняла семью Боярских очень радушно. Успокоила, что со временем вылечит ребенка. Когда же родители приехали повторно, то при появлении их в хате лицо бабки исказилось нечеловеческой злобой. Взглядом, наполненным нескрываемой ненавистью, она жгла то родителей, то дитя, а потом закричала: «Забирайте своего ребенка, чтобы я вас не видела. Мне после вас сделалось очень плохо. У меня вся сила пропала. А деньги, что вы дали, вы их заколдовали. Я этих денег в руки взять не могу. Они меня жгут. Вон из моего двора, чтобы я вас здесь никогда больше не видела».
1: Плачущая мать схватила ребенка и выбежала прочь, а муж Михаил за ней, а бабка еще долго вслед им кричала, выливая свою ненависть и злобу к младенцу и к ним. Всю обратную дорогу проплакала мать над своим чадом. думая, что если бабка не приняла их, значит, он должен умереть. И только значительно позже, уже после смерти сына, она осознала, что эта сила Божья хранила Петра с детства его. Именно поэтому у колдуньи пропала вся бесовская сила ее. Именно поэтому она не могла взять денег от его родителей.
0: Ребенка привезли домой, и он заболел еще более прежнего. Его опять положили в больницу. Диагноз – воспаление мозга, менингит. Видя еле живое дитя, мать в отчаянии взмолилась, чтобы Господь сохранил его хотя бы до 20 лет. Потом Надежда забыла о своей просьбе, и только через 20 лет, когда эту грешную землю отец Петр покинул ровно вымоленный срок, вспомнила это свое дерзновение.
1: Неисповедимы пути Господни. И кто знает, может быть, еще в младенчестве ангелом Бог хотел взять Петра в свои святые обители, но слезные молитвы матери были услышаны. И пошел младенец на поправку.
0: Необыкновенный ребенок. Рос Петр не таким, как все дети. Был задумчивый, совсем мало говорил и почти никогда не смеялся. Его сверстники вместе резвились, играли, а он все искал одиночество, часами просиживал наедине с собой. В 6 лет он выучил «Отче наш» и «Богородица, Дева, радуйся». Дня не хватало, и его как будто кто-то будил ночью на молитву. Он неожиданно просыпался, крестился перед иконами, молился и опять засыпал. Мать вспоминала, бывало, возьмет платок или что-либо другое, накроется и на всю хату правит. «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Домашние же улыбались и, шутя, говорили, «Наш Петр будет священником».
1: Когда же он пошел в школу, впервые столкнулся с неправдой и начал искать ответы на свои вопросы. Петр в книгах очень много читал. Сумками носил книги из библиотеки, за 2-3 дня все перечитывал и снова в библиотеку. Как-то, будучи еще в 3-м классе, пришел домой и говорит матери, «Мама, я долго жить не буду». «Почему, сынок?» – встревожилась мать. «Будете видеть». Тоже повторилось и в 6-м, и в 8-м классе.
0: Надежда только досадовала и нервничала про себя. Все дети как дети, играют, веселятся, а он все про смерть думает.
1: Петр рос послушным и с радостью исполнял свои обязанности, во всем помогая отцу и матери. Когда боярские обзавелись коровой, то Петр всегда сам и хлев чистил, и сам и корову доил.
0: Мать иногда скажет, «Сыночку, я сама подаю, иди учись или отдыхай». Отрок же кротко и с любовью отвечал.
1: «Нет, мама, я сам буду доить, вы и так наработались, у вас руки болят».
0: Сколько любви, сколько теплоты, сколько недетского понимания стоит за этими словами «у вас руки болят».
1: В характере будущего мученика необходимо отметить одну удивительную черту. Мягкий и сердобольный Петр всегда мужественно переносил любое наказание, и никогда ни одной слезинки не было в его глазах. За это домашние прозвали его «Петр Камень», и слова эти оказались пророческими. Действительно, впоследствии он стал тем камнем церкви и веры, которые не смогли поколебать никакие адские силы.
0: Когда Петр стал постарше, соседские парни начали заходить к нему домой и звать то в кино, то на разные вечеринки. Но тот только на минутку выйдет к ним, скажет несколько слов и опять возвращается домой в свой затвор. За чтение книг и рисование. Добровольное затворничество отрока, его отчуждение от сверстников пугало и волновало родителей. Но чего же он дома сидит? Одноклассники в кино идут, на дискотеки, вечеринки, а он такой красивый, статный и никуда даже не покажется.
1: Он с детства избегал праздности и увеселений и хранил сердце свое от соблазнов этого мира. Он как бы уже и рожден был монахом.
0: После окончания 8-го класса Петр поступил в сельскохозяйственный техникум, что был неподалеку от их села. Учился хорошо. Отличался особенным прилежанием, и даже выбрали его старостой группы, и все преподаватели были им довольны.
1: Но опять столкнулся с неправдой и обманом. Как-то сказал дома: «Правды нет нигде, только в церкви». Сколько душевных терзаний стоит за этими словами, но блаженны жаждущие и алчущие правды, яко те насытятся.
0: Каждое воскресенье Петр приезжал домой, специально в церковь, не мог без храма Божия. «Смотри, как святой в церковь побежал!» — всегда смеялась соседка, мимо окон которой ему приходилось идти.
1: Как-то в великий праздник Петр вместе со своими односельчанами долго прождал у почему-то запертой церкви, а священник так и не пришел. Подавленный, в слезах явился Петр домой и все не мог никак успокоиться. «Ну как он мог?» — с болью в сердце повторял он. Он никак не мог понять, как можно не служить Господу. И вдруг он оделся и выбежал из хаты.
0: Мать, видя его в таком состоянии, послала за ним младшего сына проследить, чтобы ничего не случилось. Петр же быстрым шагом поспешил к развилке дорог, где стоял большой крест, и, упав на колени, долго плакал и молился, изливая свою скорбь.
1: После окончания третьего курса техникума юноша неожиданно для своих родителей категорически сказал: «Я не буду оканчивать учебу, потому что это не моя специальность. Хочу поступать в духовную семинарию. А если вы не разрешите, то добровольно уйду в армию». После недолгих безуспешных уговоров забрали документы и отвезли в Загорск.
0: С особым рвением и трепетом готовился к экзаменам. Очень мало спал, все читал духовные книги, молился.
1: Экзамены сдал успешно, так что домашние заранее радовались. Но когда Петр приехал домой, мать едва узнала его. Так он исхудал и почернел от переживания и страданий. Сразу же, переступив порог двора, упал стог сена и начал плакать навзрыд, так что родители, видя его горе, боялись даже подступиться к нему. Потом, успокоившись, он поднялся и сказал: «На все воля Господня. Слава Богу за все».
0: Это было время, когда Украина отделялась от России, и его на учебу не приняли.
1: Пришлось оканчивать техникум. Впоследствии около 20 раз приезжал Петр в Почаев и спрашивать молитв преподобного Иова, ища укрепления на избранном пути и откровения воли Божьей о себе.
0: Пребывая в лавре, он очень строго постился, мало спал, усердно молился. И вдруг кто-то подсказал родителям, что в Запорожье требуются священники, что там открывают духовное училище и через год рукополагают.
1: Так промыслом Божьим Петр оказался в Запорожье. В училище он был первым учеником. Товарищи по учебе отмечали в нем особую собранность и серьезность.

0: Перед рукоположением будущий священник должен сделать выбор – или жениться, или принимать монашество. И Петр приехал домой просить родительского благословения на монашество. Как он не умолял, как не плакал, но родители по-своему, по-мирскому представляли счастье своего любимого сына, конечно же, от всей души, желая ему добра.
1: «Женись, сынку», — уговаривала мать, — «деточки будут, а мы их будем нянчить, надо же продолжать род».
0: Петр же сказал: «Маму, где мне найти такую матушку, как у святаго Иоанна Кронштадтского?» Но больше не сопротивлялся воле родителей и со вздохом произнес: «Делайте, что знаете, а я покорюсь вашему выбору». И уехал в Запорожье за благословением владыки.
1: Родители начали искать невесту. И очень скоро им подыскали подходящую «матушку», в кавычках, которая и в церковь ходила, и Библию читала. Но в ночь перед венчанием мать вдруг кто-то разбудил. Чей-то голос произнес: «Вставайте, что вы делаете? Она его недостойна, она его недостойна, недостойна». Так что слово «недостойна» прозвучало трижды. Надежда вначале подумала, что это ей что-то со сна померещилось. Но не успела она закрыть глаза, как опять услышала тот же голос и те же слова. «Вставайте! Что вы делаете? Она его недостойна! Она его недостойна! Недостойна!» И тогда ей стало страшно.
0: И она разбудила мужа. Но Михаил накричал на нее, что все, мол, ей приснилось, чтобы не верила бабьим глупостям. И только потом, когда после смерти сына у них открылись духовные очи, родители осознали, что это ангел Господень будил их. Поистине, пока человек не осветится светом святой веры, то хотя бы и ангел предстал невразумиться. Ибо глаза, привыкшие только к вещественному восприятию мира сего, не способны воспринимать свет пресносущный и мир вечных ценностей.
1: И так никто не внял вразумлению Господнему, и обряд бракосочетания состоялся. Но воля Божья была иная. Не было святого благословения. И Господь своим всеблагим промыслом позаботился о том, чтобы его избранный сосуд остался чист и непорочен.
0: Петр после бракосочетания уехал рукополагаться, пообещав в скором времени матушку забрать к себе, а пока она должна была оставаться в доме родителей и ждать.
1: Но недолго жила молодая в доме боярских. Как-то ей повстречалась автокефальная «матушка» в кавычках, и стала жалеть ее, приговаривая: «Что же ты наделала? Зачем долю молодую погубила? Ты же с Петром будешь бедной. Он все деньги нищим раздаст. Ему бы только молиться. Я тебе найду такого жениха, с которым будешь жить припеваючи». Нашлись и другие сердобольные, которые печалились о пропащей молодой судьбе, и начали добрые люди искать жениха для несчастной. А вскоре она и вовсе ушла из дома родителей Петра и повторно вышла замуж.
0: Подавленные горем, родители долгое время боялись даже сообщить сыну о случившемся, но деваться было некуда. И перед Новым годом отец решился рассказать по телефону Петру о бегстве матушки. Но как только он дрожащим голосом хотел было все изложить, как Петр его остановил. «Отец, не надо, я все знаю». «Откуда, сынок? Мне Господь все открыл. Прошу тебя, не говори больше о ней».
1: После этого телефонного разговора Надежда и Михаил долго стояли в изумлении, смотрели друг на друга и ничего не могли понять. Как же это их Петя все знает? Только когда Господь забрал его к себе, они осознали, кем был их сын, почему и как он все знал, хотя никто и не говорил ему об этом.
0: Как желал Петр быть монахом, чтобы ни с кем не делить свою любовь к Богу, которого возлюбил паче жизни, паче души своей, так и исполнил всеблагий владыка желание сердца его.

0: Будучи молод телом, он был сед своей духовной мудростью и стар свою непорочную жизнью. Из жития Саввы Священного.
1: Свое пастырское служение иерей Петр начал в Никольском храме города Запорожья. С его появлением жизнь прихода как-то вдруг сразу преобразилась. Церковь стала наполняться людьми, люди шли как на праздник, чтобы помолиться с батюшкой, чтобы очиститься в таинстве исповеди, послушать его проповеди, получить наставление или совет в различных жизненных обстоятельствах, или просто взять благословение.
0: Вспоминает раба Божия Фатиния. Среди нескольких священников, направленных в наш храм, отец Петр отличался от всех, даже своим внешним видом. Все его движения, манеры, походка – все имело какую-то гармонию. Ни в чем не было изъяна. Никто никогда не видел его раздраженным, недовольным, а тем более злым. Воистину, великая благодать Божия почивала на нем с первых дней его пастырской деятельности. Эта благодать воцаряла глубокую тишину в храме во время его проповедей. Еще недавно какая-то суета, шорох и шепот слышались в храме, и вдруг наступала тишина. И слова негромкие, но проникающие в самое сердце человеческое, лились самвона.
1: Вспоминает прихожанка Неонила. Все церковные службы он вел не спеша. Каждое слово молитв или акафистов выговаривал размеренно, четко и с такой сердечной любовью, что невольно эти слова западали в самое сердце, пробуждая наши мертвые души. Его звали «Ангел наш».
0: В храм пошла и молодежь, получая здесь ответы на свои искания. Когда же батюшка выходил со святой чашей, он преображался и сиял от Христовой любви к грешному, так что глаза не выдерживали этого света и опускались к земле.
1: Наиболее красноречиво о силе проповеди отца Петра говорит следующий факт. Как-то батюшку попросили отпеть одного военного. Кто хотя бы немного знаком с армейскими людьми, тот знает, что их сердца, огрубевшие от многотрудной монотонной службы, невозможно растрогать ничем. Но после проповеди батюшки в храме рыдали все, и офицеры, и простые солдаты. Многие из них впоследствии начали ходить в церковь.
0: Добродетель есть матерь печали, а от печали рождается смирение, а смирению дается благодать из трудов Исаака Сирина.
1: Аскеза – это путь многого плача и многих добровольных лишений, путь отречения от самой жизни своей ради Господа, согласно его обетованию, аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, из Евангелия от Матфея. Молитва для него заменяла и сон, и еду, или, лучше сказать, стала потребностью более необходимой и естественной, нежели потребности плоти. Он уже тогда был как бы бесплотным.
0: По вступлении в Запорожское духовное училище Петр усугубил свои подвиги. Товарищи по учебе, заходя ранним утром в его келью, часто находили постель нетронутой, а самого Петра предстоящим на молитве. От строгого же поста он зачастую падал в обмороки. В свои 20 лет от постнического подвига имел уже язву желудка. Но, несмотря на болезнь, которая мучила его жестокими приступами боли, не уменьшал, не ослаблял аскезы. В борьбе со грехом Петр готов был скорее умереть, чем поступиться плоти.
1: Когда юный летами, но старец высотой духовной жизни, Петр подъял на себя многотрудный подвиг священства, он долгое время жил при храме, в старушке, которая представляла из себя маленькую комнатушку 2 на 2 метра, где едва размещался столик и деревянная лавка. Вспоминает служащий Свято-Никольского храма города Запорожья. Узенькая лавочка имела размеры меньше батюшкиного роста. На ней он засыпал очень ненадолго, согнувшись, не имея возможности выпрямиться, так как ноги упирались в стену. Крохотный столик и маленькая лавочка всегда были заложены книгами. Их было огромное количество, многие открыты на определенной странице. Проводя целые ночи в чтении и конспектировании духовной литературы, он часто только под утро так и засыпал, сидя на стуле, одетый в подрясник. Когда утром слышались чьи-то шаги, батюшка вскакивал на ноги, а недоуменно человек спрашивал: «Отец, вы так рано встали?» Видя его уже в подряснике.
0: Все, знавшие батюшку, не могли не удивляться его полной нестяжательности, его готовности отдать и жизнь свою ради ближнего. Все средства, которые он имел, раздавал до последнего нуждающимся, а сам лишал себя элементарного.
1: Рассказывает Иерей Виктор. Нестяжательность отца Петра была удивительной. Он отказывал себе даже в необходимом. Никогда не брал денег за требы. Когда же кому-то из чувства благодарности удавалось что-то дать ему, он сразу же все раздавал нищим. А сам зимой без перчаток ходил. Я было говорю: «Батюшка, купили бы себе перчатки, а то ведь руки отморозите». А он хоть и согласится, но дальше за свое. Все деньги бедным отдаст, а сам снова мерзнет. Так и проходил ползимы без перчаток, пока я не уговорил его взять мои. А себе я купил новые.
0: Всегда и во всем он винил только себя. Причиной всех своих злостраданий выставлял только свою греховность. Так некоторые из его духовных чад, сочувствуя его скорби, недоумевали и сетовали, почему ему в столь молодые лета выпали такие тяжелые испытания, и лютые гонения, и жестокая болезнь, и неизменно слышали в ответ:
1: «Все за грехи мои». И эти слова батюшка говорил с таким самоосуждением, что невольно и спрашивающих подвигал к покаянию.

0: Смирение есть постоянная молитва со слезами и трудом, ибо она, всегда призывая на помощь Бога, не позволяет дерзко полагаться на собственную силу и мудрость и превозноситься над другими. Из трудов Максима Исповедника. Как гордость есть забвение Бога, так и смирение есть постоянная память о Боге. И ничто так не содействует обретению этой памяти, как непрестанная молитва. Поэтому апостол и заповедовал всем: «Непрестанно молитесь», что иного пути стяжания непостижимого смирения Христова нет. Борьба за молитву – это сущность христианского подвига. Молитва – самое трудное дело в жизни. Ни на что так не ополчается враг, как на нее, зная, что без молитвы мы погибнем.
1: По свидетельству прихожанина Виктора Семеновича: «Батюшка жил у нас на летней кухне. Мы неоднократно уговаривали его перейти к нам в дом, но он отказывался, никак не хотел стеснять. Однажды ночью, когда я пришел с работы, мне надо было на летней кухоньке что-то взять. Я тихо зашел, чтобы не потревожить сон батюшки, и вдруг увидел нечто непонятное. Батюшка вроде бы спал и не спал. Глаза его были закрыты, тело расслаблено, а губы что-то шептали. Я прислушался и понял, что это Иисусова молитва. Он и во сне пребывал в молитве. Я был ошеломлен и с трепетом поспешил выйти. На следующий день я спросил отца Петра: «Батюшка, вы и тогда, когда спите, творите Иисусову молитву?» И тут же поспешил объяснить: «Мне вчера по надобности надо было зайти на летнюю кухню, и я увидел, как вы спали и молились». От этих моих слов батюшка вначале пришел в смущение и опустил глаза, так что мне стало даже неловко за мое любопытство. После некоторого умолчания он тихо произнес: «Благословляю и вас так молиться».
0: Именно эта чудная молитва, которая не побеждалась и сном, более всего свидетельствует о том, кем был отец Петр, что в свои 20 лет он взошел в меру мужа совершенного и достиг пристани святого безмолвия, о котором преподобный Иоанн Лесточник сказал:
1: «Безмолвник есть земной образ ангела, который на харте любви рукописанием тчания освободил молитву свою от лености и нерадения. Безмолвник есть тот, кто явственно вопиет: готово сердце мое Божие. Безмолвник тот, кто говорит: аз сплю, а сердце мое бдит».
0: О той молитве, которую имел батюшка за ближних, лучше всего можно сказать словами преподобного старца Силуана Афонского: «Молиться за других – кровь проливать». Но как нам, не имеющим такой любви не только к ближним, а и к себе, понять эти слова? Что же это такое – кровь проливать?
1: Молитва за мир – свидетельство предельного для человека знания Бога. Она – совершенное подражание Господу, который, будучи един свят, подъял на себя грехи всего мира и принес себя в жертву за них. Для этого надо возненавидеть грех той ненавистью, которой возненавидели его святые, до ежедневного умирания в борьбе с ним. Надо восчувствовать такую невыносимую боль от малейшего прегрешения, чтобы день и ночь неутешно рыдать о своих грехах у ног Спасителя.
0: И отец Петр знал эту скорбь. Плач за грехи всего мира настолько объял все его существо, что при всем своем желании он не мог этого сокровенного своего делания утаить от ближних. Хотя и величие этого подвига при жизни батюшки Господь от них сокрыл.
1: Когда батюшка служил в селе Раздон, приезжала повидать его мать. Она и стала свидетелем непонятной для нее скорби сына. Она вспоминает:
0: «Село находилось от центральной трассы на расстоянии 3 километра. Когда я уезжала домой, Петр провожал меня к автобусу. Нас хотела подвезти машина от колхоза, но он отказался. Никого не хотел беспокоить, все пешком ходил. Мы шли с ним полем, и вдруг он начал плакать. Я испугалась и спросила: «Сынку, что с тобой?» Но он еще больше разрыдался и сказал:
1: Мир погибает, потопает в грехах, в блуде, в пьянстве, в колдовстве. Господи, хоть бы успеть за свою коротенькую жизнь спасти несколько душ, хотя бы маленькую горсточку.
0: Я тогда никак не могла понять этих слов «за свою коротенькую жизнь». Я совсем по-другому думала.
1: Весь подвиг батюшки можно выразить, пожалуй, в нескольких словах. Это кроткое и смиренное, жертвенное и самораспинающееся любовь Христова. Сущность ее как нельзя лучше раскрывают слова великого печальника о грехах всего мира, старца преподобного Силуана Афонского, фотография которого висела в келье батюшки. Любовь Христова есть блаженство, ни с чем не сравнимое в мире сем. И вместе с тем любовь эта есть страдание, больше всех страданий. Любить любовью Христа – это значит пить чашу, которую сам человек Христос просил Отца мимо пронести.
0: Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы.
1: Из второго послания к Тимофею.
0: Терновым венцом Христовым, хвалой и славой всех избранников Божьих, венчал Господь Иерея Петра.
1: Ненавистник человеческого спасения, дьявол, воздвиг на батюшку лютое гонение. Возбудивши зависть, он посеял семена тайной и явной злобы к нему, окружил жизнь батюшки клеветой.
0: Ему не давали сказать проповедь, не пускали в храм совершать литургию и исповедовать. Загружали требами настолько, что он не успевал за весь день хотя бы поесть. Следили за каждым шагом батюшки, чтобы помешать его трудничеству, на которое он был призван Господом. Наконец, его просто в злобе обсыпали бранными словами и ругались.
1: Но ничто не могло поколебать смирение и любви мужественного воина Христова. Побеждая зло добром, он низлагал все козни дьявола. Для его любви не было и не могло быть преград. Побеждая зло добром, он низлагал все козни дьявола. Для его любви не было и не могло быть преград. Сколько теплоты исходило от отца Петра. С первого взгляда люди буквально прилеплялись к нему, тянулись за ним, за этим юным священником. Юным и годами, и стажем службы, шли за ним, а за это наказывали отца Петра, всячески отстраняли его от прихожан. Отец Петр говорил: «Вы звоните мне, звоните, меня обязательно», он подчеркивал, растягивал это слово, «обязательно позовут».
0: «Батюшка, да не звали вас, отговаривались, что вас нет, хотя вы были рядом и никогда ничего не передавали для вас». Как бы ни просили.
1: А вы нервничали, переживали, что вам не звонят и не выполняют ваши просьбы.
0: Сколько же страданий досталось вам, батюшка? Всего лишь за год священничества. Другим бы на всю жизнь хватило.
1: Вспоминают прихожане. Чем больше восседал враг, тем больше уделял молитве непрестанный отец Петр. Внешне спокоен. А внутренне, страдая от неправды, он уходил в церковь, чтобы уединиться, и молился. Молился и молился. Даже и это многих раздражало.
0: «Столько молиться нельзя, можно лишиться рассудка», — слышалось со всех сторон.
1: А кому же было прибегнуть ему, как не к всещедрому Господу, утешителю всех скорбящих и обидимых? «Я полюбил страдания, так удивительно очищающие душу», писал наш современник, архиепископ, святитель Лука, воин Осинецкий. «Ведь скорби, свидетельство попечения всеблагого Бога о нас, свидетельство Его любви, потому что никак невозможно войти в Царствие Небесное без многих скорбей, о чем единогласно свидетельствует жития всех святых. И нельзя возлюбить Христа, не возлюбив Его животворящий крест. Нельзя любить Господа и не полюбить страданий».
0: Вспоминает прихожанка, духовное чадо батюшки, раба Божия Фатиния. «Без лечения и по промыслу Божьему язвенная болезнь у отца Петра прогрессировала и стала вызывать частые приступы. Во время соборования пришлось батюшке от жесточайших болей уйти в алтарь и, как рассказывали, лежать там на полу. От своей беспомощности хоть чем-то ему помочь Я терялась и скорбела. То немногое, что я могла сделать, принести лекарство или тайком оставить его келье молоко или еще что-нибудь для него, для его больного желудка, враг обратил во зло.
1: То, что женщина посещает его келью, за это возвели на отца Петра жесточайшую клевету. Обвиняли в блуде, писали архиерею жалобы и анонимки.
0: Позже я узнала, что за батюшкой установили слежку и докладывали архиерею о каждом его шаге.
1: Отца Петра стали переводить по приходам, по селам. Прихожане приуныли. Уже нет больше огромных очередей на исповедь. Но по промыслу Божью, наверное, так и должно было быть. Этот ясный светильник истинной веры Христовой должны были увидеть многие люди.
0: Батюшка не знал обиды в обыкновенном смысле слова, как жалости к себе. Да, его сердце сокрушало жалость, но жалость к другим. Он мог со слезами молиться, оплакивая страдания ближних. Со слезами молился он и за врагов своих, оплакивая их ожесточение. Благоволил им всячески, прилагая нечеловеческие усилия, чтобы вернуть заблудшие души любви Христовой.
1: Опять вспоминает раба Божий Фатинья.
0: Однажды я стала свидетелем страшного и непонятного для меня в то время поступка батюшки Петра. В священническую, бесцеремонно, как всегда, ворвалась вечно недовольная и ворчливая одна служащая нашего храма. Видно было, что она уже и не знала, на кого еще обрушить свое раздражение. И вдруг я в изумлении увидела, что она даже попятилась назад, когда наш батюшка Петр в черном, стареньком подряснике, с необычайным смирением и состраданием, став пред нею на колени, произнес:
1: «А вы поругайте меня, может, вам легче станет?»
0: Я возмутилась в душе. Что же это такое? Перед нею, всю бездуховную сущность которой одно присутствие батюшки заставляло трепетать злобой, отец Петр склонился в земном поклоне. И только теперь, спустя несколько лет, я отчетливо увидела, что батюшка наш, кроткий и смиренный, имея всю полноту евангельской любви, как агнец приносил себя в жертву и склонял колени перед оскверненной грехами душой в последней надежде на ее покаяние, дабы вернуть ей духовный мир.
1: Перед тем, кто его поносил, перед тем, кто клеветал на него, перед тем, кто постоянно зло творил ему, разжигая все больше ненависти и злобы, иерей Петр преклоняет колени. Действительно страшное зрелище для человеческого рассудка, уязвленного самостью и мнимой праведностью, не познавшего, сколь безгранично смирение Христово, сколь беспредельна его любовь к падшим. Воистину, кто не любит врагов своих, тот не знает Христа.

0: Христианская любовь есть крест, страдание за любимого. Гора Господня Голгофа, а святое место его — древо крестное, жертвенник Нового Завета, на который возводит Господь крепких в брани избранников своих в жертву.
1: Путь на Голгофу во след Христа скорбен. Путь от многих страданий до премногих. Этим многоскорбным путем совершенных и чистых сердцем вел Господь и отца Петра.
0: Батюшка знал не только день, но даже час и минуту своей смерти. Знал, кто, когда и как его умертвит. За 9 месяцев до своей смерти Иерей Петр приезжал домой навестить родителей. И когда отец уже отвозил его на вокзал, батюшка как бы в случайном разговоре сказал следующее.
1: «Еще будет некий проповедник ходить на восток из запада». «С какого запада, сынок?» «С Польши». «Нет, с нашего». «А почему аж на востоке?» «Такая воля Божья. Он должен проповедовать год и пострадать за Иисуса Христа». «Как пострадать?» «А его убьют. И только через 3 дня покажут тело. Он будет знать день своей смерти и кто его убьет. А может, даже час и минуту своей смерти». «Если он будет знать, кто его убьет, то почему же он не спасется?» «А разве Христос не знал, куда идет, и молился? Отче, если возможно, да пройдет мимо чаша сия, но да будет воля твоя. Нет на земле большего счастья, чем отдать свою жизнь за Христа. Сколько же лет будет этому проповеднику, когда его убьют?» «Очень молоденький. Его убьют на 21-м году жизни». «Как же, сынку, такой молоденький, а уже будет священником? Год будет служить он за престолом. Одного числа руку положат, и ровно через год в тот же день убьют. Еще отец поможет ему его убить. Что же за батька-то, чтоб такого сына предал на смерть? Он будет невиновен, он ничего не будет знать. Такая будет воля Божья». Михаил же думал, будет какой-то проповедник, но пусть себе будет. Так еще будучи только в начале своего священнического пути в Запорожье, отец Петр духом зрит свою Голгофу, видит ту небольшую комнатушку в Токмаке, где после долгих гонений упокоится навсегда, где враг рода человеческого, преследовавший и гнавший его всю жизнь, всю его короткую жизнь, воздвигнет на него последнюю и самую лютую брань.
0: Все так и случилось, как говорил батюшка. За 5 дней до его смерти к нему приехал отец и привез зимние вещи. Зима в том году началась очень рано, в ноябре уже стояли морозы. Батюшка жил возле церкви в небольшой комнатушке, которая почти не отапливалась. Ему несколько раз предлагали квартиру, которую для него нашли, но он все отказывался. И как только его отец приехал, настоятель храма начал его уговаривать, чтобы отвел Петра на квартиру, потому что он их не слушает. Но сколько отец не твердил сыну об этом, он оставался при своем мнении. Так что Михаил даже разгневался.
1: «Отец, вы еще будете очень каяться, если сделаете так, как хотите», — сказал батюшка Петр. «Почему, сынку, мне так будет спокойнее за тебя? Здесь холодно, а там тепло». И кротко, не сказав более ни слова, Петр последовал за отцом. Он безропотно склонил шею свою под иго воли Божьей, достоверно зная, куда и на что он идет. И не ведал Михаил, что сам ведет сына на заклание, на его Голгофу, где примет тот мученическую смерть от рук наемных убийц.
0: Когда же Михаил уезжал уже в автобусе, на него внезапно нахлынули слезы. Он плакал и плакал, и сам не знал, почему. И вроде бы неудобно перед людьми, но не мог сдержаться. И сам удивлялся своим слезам. За свою жизнь и слезинки не проронил. А тут... За 2 дня до своей смерти отец Петр приехал в Запорожье в последний раз увидеть и благословить своих духовных чад. Прихожане храма, где он служил, увидев своего любимого батюшку, обрадовались до слез. Но никто не мог и подумать, что батюшка приехал прощаться.
1: И только одно существо, да и то бессловесное, почувствовало это. Это была собака хозяина дома, где отец Петр некоторое время снимал квартиру. Когда батюшка, навестивший Виктора Семеновича, хозяина, и его семью, уже уходил, он подошел, чтобы попрощаться и с ней. И тут овчарка своими лапами обхватила батюшку за ноги и никак не хотела отпускать. По ее морде градом текли слезы, так что все домашние пожимали плечами. Они никогда не видели, чтобы собака плакала. Батюшка же ласково гладил ее по голове и, как человека, уговаривал, чтобы она его отпустила.
0: Когда же батюшка покинул этот мир, овчарка собачьим чутьем узнала об его смерти, поникла, начала отказываться от пищи и в скором времени умерла.
1: 17 ноября 1993 года батюшка Петр ожидал своих убийц, молясь. В молитве черпал он силы для своей последней брани с дьяволом. В молитве, укрепляя страдания крестным знаменем и прославляя Пресвятую Троицу, он предал свой дух в руки того, кого возлюбил паче жизни.
0: К отцу Петру не были представлены темничные стражи, его насильно не влекли палачи, от него никто не требовал мученичества. Но по своей великой любви ко Господу он добровольно

Либо Варнава, либо Андрей, либо Иоанн, кто-то сказал ему это. То есть были такие из уст в уста передаваемые слова Христовы, которые в Евангелие не вошли. Интересно? Интересно. Предание шире, чем Писание. Господь, конечно, гораздо больше сказал и сделал, чем написано в Евангелиях. Если бы весь мир, вернее, если бы написывать все-все-все за ним, то весь мир бы не вместил написанных книг. Поэтому предание, как говорит Церковь, важнее Писания. И, собственно, Писание – это всего лишь записанная часть предания. А там внутри, в глубине еще много всякого интересного и важного. Так что вот блажение давать, нежели принимать, слова эти приписываются лично Христу Спасителю, надо их тоже запомнить. Если можешь не брать, не бери. Если нужно взять, потому что нельзя не взять, потому что у самого нету, а тебе нужно, бери смиренно. И потом молись за того, кто дал. Дал то, что тебе нужно. Не так, чтобы тебе нужно было велосипед, а тебе дали клубничное варенье. Благословен тот, кто дал то, что нужно. Если мне нужен совет, не давайте мне денег. Но если мне нужны деньги, не давайте мне советы. В чем я нуждаюсь, то мне и дайте. Если мне нужны лекарства, дай мне лекарства. Что ты мне тут рассказываешь сказки? Если я хочу совета, дай мне совет. И блажен тот, кто может дать то, что нужно. Нужно денег, дал денег. Нужно совет, дал совет. Нужно молитву, дал молитву. Нужно лекарство, дал лекарство. И мы все берем что-то у друг друга. Берем друг у друга помощь, труды, поучение, милостыню, всякую, все, что хочешь. Там кто-нибудь там говорит: батюшка, вы там вспотели, нате вам платочек. Так, спасибо, это мне помощь, это нате водички глотните. Это люди друг другу помогают, иначе бы мы уже сдохли давно, как раковые клетки, съели бы друг друга. Мы должны друг другу помогать, но настраиваться нужно на то, чтобы больше давать, чем забирать. Блажение давать, чем брать. Хотя и брать нужно смиренно, нужно уметь и брать, между прочим. Если дают, бери, смиряйся и бери. Есть такие, которые говорят: давать люблю, брать не хочу, и все, не надо мне ничего, сам обойдусь. От гордости многие кажутся бессребренниками. Дьявол тоже еще тот бессребренник. Он так говорит, гнушается взять чью-то помощь. Поэтому надо уметь взять и надо уметь дать. Это два равновеликие такие, значит, искусства. Как, например, есть искусство принимать гостей, а есть искусство ходить в гости. Надо уметь ходить в гости. После 2-3 часов пребывания в любых гостях, самых хороших, гости превращаются в пьянку и празднословие. В клевету, сплетню, в обжорство, в ненужное. Нужно вовремя прийти и вовремя уйти. Надо уметь ходить в гости. И, конечно, нужно гостей принимать. Уметь. И хлебосольно, и с молитвой, и забыть про свои там, желания отдохнуть. Надо все это уметь. Надо уметь дать. Надо уметь принять. Все нужно уметь, но блажение давать, нежели принимать, как сказал сам Господь. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею Павлу, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лицо его, и проводили его до корабля. Такое знаменательное чтение мы сегодня прочитали с вами, посвященное Первому Вселенскому Собору. Потому что из нас самих, из самого церковного недра, вышли первые еретики, вторые еретики, и последние еретики выйдут из нашего же церковного недра. Кто-то от глупости, кто-то от гордости, кто-то от злонамеренности, кто-то уловленные бесовские сети. Из нас самих выходят волки, не щадящие стадо. И было так в IV веке при Константине Великом и при Николае Чудотворце. Так бывает и в XIX, XX, XXI, если доживем и в XXII веке. Поэтому внимайте себе и всему стаду, говорит пресвитерам Павел. В нем же Дух Святой поставил вас блюстителями и пастырями душ человеческих. Будьте внимательны, будьте внимательны. Искупуйте время, ибо дни лукавы. Постарайтесь давать себе по прожитии дня отчет о прожитом дне, что было хорошо и правильно, что было не нужно и неправильно. Что нужно, это успел сделать, а что нужно, это не успел сделать, потому что дни лукавы. Один день, проведенный правильно, обогащает человека на всю жизнь несказанно и кормит его потом долго и долго. Как хозяйки говорят, один летний день всю зиму кормит. Один правильно проведенный день в научении Господнем, в Слове Божьем, там, с хождением в заповедях, он может продлить твои годы надолго и кормить тебя потом благодатью своей. Поэтому каждый день выкупайте, искупуйте, выкупайте дни, ибо дни лукавы.
лукавый ход.

0: Значит, рассеять наши дни на пиксели, так чтобы они рассыпались, такие, значит, как эти самые, как маленькие пазлики. А нужно их собрать в кучку и дорожить каждым днем. Писание. Читаете вы Писание дома? Есть у вас закладка в Ветхом Завете, закладка в Новом Завете? Подчеркиваете или выписываете ли вы понравившееся вам под запоминание, чтобы потом книжки не было, а в памяти Слово Божие было? Что нужно, в конце концов, чтобы Слово Божие было не в книжке, а в памяти, чтобы когда и книжки не будет, оно с вами останется. А может, ваши глаза ослабеют, а очки вы потеряете и читать не сможете, а Слово Божие должно быть с вами. Каждый или день вы занимаетесь Божьим Словом, псалмами, Евангелием, откровением, посланиями, каждый день. И молитву Богу нужно приносить на всякое время, на всякий час. Так мы и говорим. И же на всякое время, на всякий час. На небеси и на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый и многомилостивый. И нашу молитву прими на всякое время, на всякий час. Мирянину, сказал святой Димитрий, нужно молиться коротко и часто. Слышите? Мирянину нужно молиться коротко и часто. Как молятся монахи, пусть вас не волнует, потому что вы не монахи, а у них другая жизнь. Они будут молиться долго, длинно, по ночам там и всяко там. Это не ваша жизнь. А вы и мы должны молиться много и по чуть-чуть. Коротко и часто. Вот выходишь из дома, надеваешь на себя там пиджак, там, что, брюки, туфли. Замри в коридоре и скажи: «Отче наш, иже на небесех». А потом скажи: «Богородица, Дева, радуйся, ну, спаси Господи, люди твоя». И что-нибудь еще скажи, займет у тебя 2 минуты. Потом перекрестился, дверь закрыл, вышел. Все, пошел по делам своим только. Где-нибудь нет никого, а ты сел где-то на лавочку, только закрыл глаза, делай вид, что отдыхаешь, и читай про себя: «Помилуй имя Божие, повелится милость твоя, и помножество щедрот твоих, очисти беззаконие». Прочитал, поднялся, пошел дальше. Никто не узнает, а Бог услышит. Молиться нужно постоянно, на всякое время, на всякий час, по чуть-чуть и часто. Это дело любого мирского человека, чтобы не гас огонь под алтарем, чтобы постоянно горел огонек под этим котлом над огнем. Что в котел садятся мухи, когда котел остынет. На горячее муха не садится, один из египетских отцов сказал. Представьте себе, что душа ваша котел на огне. Муха на котел не сядет, пока котел на огне. Если погаснет котел, всякая муха сядет и на него, и в него залезет. Поэтому поддерживайте огонь на алтаре. В Писании не говорите лишнего, не узнавайте лишнего. Есть миллионы вещей, которые вам знать не надо, не оно, это не ваше. Знайте только то, что вас касается. Лишнего не говорите, чужим не интересуйтесь. Молитесь Богу на всякий час, ежедневно читайте Писание. Хождение в церковь не пропускайте, читайте хорошие книги. Любите ближних своих, от них смерть и от них жизнь. От ближнего жизнь и от ближнего смерть. Как ты к нему, так Бог к тебе. И все остальное еще выучите и узнаете, если Бог позволит. И нам, и мы скажем, и Господь благословит, и вы запомните, и будете новые люди. Люди, для которых создан небесный Иерусалим, настоящие христиане, стадо Христово, которое Он выкупил себе честною Своей кровью. Так должно быть и здесь, и там, и по всему христианскому миру. Аминь и Богу слава.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь священника Андрея Ткачева.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, затем житие святого благоверного царевича Дмитрия Угличского и Московского, евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника православного священника». Далее – рассказ о жизненном подвиге подвижницы благочестия XX века, блаженной прозорливой старицы Христа ради юродивой Евдокии Тульской. Урок церковно-славянского языка, подготовленный кандидатом филологических наук Ниной Павловной Саблиной. Затем передача, посвященная светлой памяти убиенного священника Петра Боярского, который родился 28 мая 1973 года и принял мученический венец в 20 лет в 1993 году. Далее беседа церковного историка, профессора Международной славянской академии Николая Кузьмича Симакова об истории Санкт-Петербурга и его связи со святыми первоверховными апостолами Петром и Павлом. Рассказ для детей из книги «Зернышки» продолжит нашу программу, а в завершении – проповедь протоиерея Андрея Ткачева.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, каждый раз, возлюбленные братья и сестры, когда мы готовимся ко святому причащению, мы исповедуем свои согрешения, вольные и невольные. Что же Господь в Вознесении обещал ученикам? Обещал, Он пошлет утешителя Святаго Духа. И вот этого утешителя Святаго Духа просил, чтобы ученики не отлучались от Иерусалима. И вы, наверное, помните День Святой Троицы. Следующее воскресенье уже будет что? Вот. Вот так быстро проходит время. Великий пост. Мы 7 недель прошло. И 7 недель до Святой Троицы. Обетованием Святаго Духа и священным им бывшим благословением, яко ты и Сын Божий, Избавитель мира. Каждому человеку при святом крещении Господь посылает благодать Духа Святаго, когда помазует миром печать дара Духа Святаго. Каждый член благословен этим благодатным даром. Что же, возлюбленные братья и сестры, мы должны помнить, что Господь всегда пребывает с каждым из нас, потому и просим, и молим, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, говорит евангелист Лука, 11 глава, 4 стих. Часто прощая обиды, мы в глубине души питаем все же некоторое отчуждение к обидевшему нас человеку. Бывает так?
3: Бывает.
2: Как будто бы и простил, а на сердце-то еще все неспокойно. А спокойно когда? Значит, ты искренне простил. Но в таком случае мы должны ожидать от Господа, какой мерой верите, возмерится и вам. Евангелие Матфея, 7 глава, 2 стих, говорит Господь. Если мы думаем при этом про себя, я бы хотел простить, но не могу. Мы недостойны приступить к Господу с такой молитвой о прощении. Вы, наверное, помните, братья и сестры, я вам рассказывал о двух монахах Киево-Печерской лавры. Они были большими друзьями. Вот. Имена я не буду называть, сейчас вы, наверное, и помните, и знаете. Но это давно было. И вот умирает один из монахов и просит, чтобы позвали того брата, который очень гневался на него. Он перед смертью хотел попросить что?
3: Прощение.
2: Прощение. И этого брата привозят насильного. Даже не хотел не только что видеть его, но и не хотел даже проститься с умирающим человеком. И вот этот человек, который умирает, он просит: «Брат, прости меня». А он сказал: «Не всей, не в будущей жизни». Упал и сразу умер. Слышите, братья и сестры? А этот, который был на ложе, умирающий, встал и стал благодарить Господа. Вот поэтому, если мы прощаем своим должникам, мы должны искренне все делать, чтобы в нашей душе не осталась осадка. Да прощаю, отвяжись только. Бывает так?
4: Бывает.
2: Вот. А почему? Потому что мы очень еще далеки от божественной воли Господней. Почему мы просим, что Господь научил нас всему доброму? Научи нас творить волю Твою. Не нашу грешную, а Божью. И вот мы видим, как мы должны поступать. Лучше став все Твою молитву. Вы слышите, даже отстав молитву, Твой труд, и прежде помирись вполне, всецело, со всеми, и тогда обратись снова к Богу. Берегись, чтобы Господь не сказал тебя, как худому рабу: «Злой рабе, весь долг я тебе простил, потому что ты упросил меня, не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего». Матфея, 18 глава, 32-33 стихи. Вы, наверное, тоже помните этот рассказ евангельский.
3: Да,
2: один тысячу был должен, а другой 100 талантов. Да, а тот динариев, или вот большие деньги, по-нашему миллионы. Должны по тем временам заковать в цепи его семью и отправить в ссылку. И вот этот раб стал умолять господина, то прости, прости. И он не только простил его, но и весь долг списал с него. Но когда он вышел, то увидел своего маленького должника, который по-нашему 100 рублей был должен. За 100 рублей он взял его и ем его, написано по-славянски, и ем его до бляша. То есть принудил, чтобы и увидели друзья этого человека, пришли к царю. Вот ты просил миллионы, а он 100 рублей, вот сейчас он хочет посадить в темницу. И призвал: не миллионы ли я простил тебе? Почему ты не можешь простить этому брату, который 100 рублей-то должен? Ничего не сказал злой раб. И был закован и отправлен в темницу. Вот так и мы, возлюбленные, когда мы так поступаем, так может Господь поступить и с нами. И Господь предупреждает нас, если мы просим: «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». А то мы сколько видим, чуть не так и дом горит, чуть не так и убитые. А зачем убитые-то? И не знаешь. Вот. Это страшно, возлюбленные братья и сестры. Поэтому хорошо, что Господь нас учит своим учением, И я всегда почему радуюсь за вас, что вы слушаете внимательно Слово Божие. А Господь говорит, слушающий Слово Божие и хранящий его будет помилован и всем, и в будущем веке. Далее Господь нам говорит, что нам будет прощено настолько, насколько мы прощаем. Только сила креста Господня может избавить нас от злопамятства и дать нам возможность прощать так же, как нас прощает Господь. Вы слышите, братья и сестры? Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения, говорит в 2-м послании к Коринфянам апостол Павел, 5 глава, 19 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды», говорит Иоанн Богослов в 1-м послании, 1 глава, 9 стих. В первые времена христианства жили в Антиохии два друга – священник Саприкий и мирянин Никифор. По какому-то случаю они поссорились и перестали видеться. Вот я о монахах вам говорил, а здесь о друзьях. Вы слышите, братья и сестры? Саприкий и...
3: Да. Никифор, батюшка.
2: И Никифор. Да, и Никифор, который уже и раньше, Никифор, который уже и раньше искал с ним примирения, поспешил проститься с мучеником. Уже они шли на мучение, вы слышите, братья и сестры? И слушайте дальше. Поспешил проститься с мучеником и, встретив его на пути, пал к ногам его, умоляя: «Мученик Христов, прости меня». Саприкий ничего не отвечал и отвернулся. Это повторилось и в другой раз. Никифор последовал за осужденным до места казни, и тут еще настоятельно просил у него прощения, но Саприкий оставался непреклонен. И что же? В самую последнюю минуту, испугавши казни, Саприкий отказался от Христа. Вы слышите, братья и сестры? А Никифор предал свою главу на отсечение. Вы слышите, братья и сестры? Вот, два примера я вам привел. Да. Исполнилось на нем слова апостола Иоанна: «Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Первое послание, 2 глава, 11 стих. Никифор же бесстрашно исповедовал себя христианином и принял мученический венец. Куда пошел Никифор? В царство?
3: Небесное.
2: Саприкий? Вот, во тьму кромешную. Вот, братья и сестры. Вот. Ну, я думаю, что на сегодня и достаточно, братья и сестры. Есть ли, братья и сестры, в чем нам каяться?
4: Есть.
2: Все мы много что
3: согрешаем.
2: Есть человек, же жив будет и не согрешит. И бывает у нас и празднословие, и сквернословие. Все бывает в доме. Вот. А это хорошо или плохо? Очень плохо. Поэтому будем каяться, что, Господи, прости наше согрешение, если мы впали в этот грех. А ложь? Этот мир, как Господь говорит, прелюбодейный и грешный. Мир во зле лежит. И поэтому мы будем всегда стараться, чтобы отходить от лжи. Осуждение, вот сейчас мы говорили, и клевета. Хорошо или плохо? А себя можно осуждать, братья? Себя можно и нужно, потому что мы недостойны пред Господом, а других никого не осуждайте. Слышите, братья, да, о других нельзя осуждать. О себя можно. Объедение и пьянство. Ну как, согласны с этим?
3: Да.
2: Я не вижу нас особо полных-то людей. Наш не въедаемся.
5: Нет.
2: Да. И не чувствую запаха вина и пьянства.
5: Нет,
2: и нет и пьянства. И курева нет.
5: Нету.
2: Слава Богу. Да, это хорошо. А почему? Вы исполняете заповедь нашего святителя Митрофания Воронежского. Мало ешь, мало пей, здрав будешь. Приложи труд, храни во всем меру, богат духовно и телесно будешь. Делай добро, и, убегая от зла, спасен будешь. А леность, мать, как гордость, так и леность. И в лености все житие мое и жди. Поем мы в великом посту. Не застав себе молиться, человек никогда не захочет. От меня даже девочка, батюшка, да мне никак это неохота. Мать приходит, батюшка, дочку-то не заставить в церковь-то идти. Да и не надо заставлять, мы должны сами бегом бежать, пока открыты двери Царства Небесного. Да. А закроется, и хотел бы, да уже все, и некуда пойти. Помните, какая была? Рады были переписать акафист Царицы Небесной, великомученику Пантелеимону, Спасителю. Все от руки сделали. Иконочки и то не издавались. Фотографировали, и на фотографию иконы молились люди, в которых не было иконочек. Вот такое время было, братья и сестры. Поэтому будем благодарны Господу всегда и за все. Воровство, братья и сестры. К чужому никогда не будет. Как-то мне мать одна скорбела, что девочка в школе утащила 15 тысяч с кармана или от учительницы. Горе-то какой родительнице. Есть болезнь такая, называется клептомания. Да. Я рассказывал вам пример, как один генерал, жена была клептоманка у него. Рассказывал, помните?
3: Да, батюшка.
2: И он всегда, понравились ей серьги, она взяла незаметно. А уже продавцы едят. Георгий Васильевич, сегодня супруга ваша Сережки. А он знает, где она положит уже, несет обратно. Вот так любил он свою жену. Она была клептоманка. Вот какой... Это болезнь. Это. Поэтому тоже лечить надо таких больных. Детей с самого раннего возраста. Я помню, мама была сказать, если найдешь, то положь повыше, чтобы человек, кто потерял, чтобы он увидел, что он потерял. Вот так воспитывали детей. А теперь... Бери, хватай чужое, это как будто свое. Хорошо это или плохо? Очень плохо, очень плохо. Воровство. Сребролюбие и скупость. Как псковская раба Божия сказала, у гроба карманов нет. Поэтому, конечно, батюшка, да, на старость надо, на похороны надо. Правда, это все действительно сейчас... И могилку надо, чтобы уплатить. За все правильно говорят, что надо копеечка. Да я сам помню, хоронил маму после войны. Но тогда было очень бедно. И батюшки совсем не брали, считай. Считай бесплатно, так все. Все. Хлебца спекут, хлебца дадут батюшки, или что там, что кого есть. Ой, страшное было время, братья и сестры. Голодное время было после войны. Вы не помните. Бабушка-то Катя помнит. А вы-то не помните это. Нет, я знаю, Лёшенька, что не помню. Вот. Взяточничество и лесть. А зависть хорошо или плохо? Вот. Да, вот наша Сонечка, она знает, что зависть, как ржавчина разъедает железо, так и зависть.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

братья и сестры, 15 мая по православному календарю или 28 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, епископа Ростовского Чудотворца, благоверного царевича Дмитрия Углического и Московского, преподобного Исаии Печерского, преподобного Пахомия Нерехтского, преподобных Ефросина и ученика его Серапиона Псковских, преподобного Ахиллия, епископа Ларисийского.

Братья и сестры, 15 мая по православному календарю или 28 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память благоверного царевича Дмитрия Московского. Предлагаем вашему вниманию слово о царевиче Дмитрии. Роду Владимира Святого на русском престоле и закончиться предстояло святым. Последними его представителями явились мученики, царевич Дмитрий и благоверный царь Федор Иоаннович. Сын от последней супруги Грозного, царевич Дмитрий, наследник престола после бездетного Федора, жил в Угличе. Ближний боярин Борис Годунов, на сестре которого Ирине был женат Федор, замыслил овладеть по смерти Федора престолом. Дмитрий стоял ему на пути. Сперва Борис старался привлечь к нему ненависть народа и распускал слухи, что он жесток, любит кровь и сам для потехи мучает животных. Сказка эта не имела никакого успеха. Борис решился извести его. Он подкупил мамку царевича и ее сына, и они стали давать ему яду. Но, как говорит летописец, ни в питье, ни в кушанье яд не вредил ему. Тогда нашли убийцу и отправили его в Углич выжидать удобные минуты. 15 мая 1591 года мамка Волохова вывела царевича на двор. Какое-то предчувствие томило до того кормилицу его, Ирину Тучкову, и она хотела удержать его дома. Но когда мамка повела его, вышла вместе с ним. Убийцы ждали. Один из них, взяв царевича за руку, спросил: «Это у тебя новое ожерелье, государь?» «Нет, старое», — отвечал ребенок, поднимая голову. В это время убийца ударил его ножом в горло, но не захватил гортани и побежал. Дмитрий упал. Кормилица с криком пала на него, закрывая его своим телом. Тогда двое других бросились на нее, отняли царевича, дорезали его и скрылись. В это время царица Мария вышла из сеней на крыльцо. 8-летний мученик лежал в объятиях Ирины и, трепеща как голубь, уже не слыша воплей матери, предал дух Богу. Забили в набат, избежавшийся народ растерзал убийц. Издыхая, они назвали виновника убийства. В 1606 году, после убиения в Москве самозванца, принявшего на себя имя Дмитрия, было решено перенести гроб царевича в Москву. Когда святители и бояре московские, прибыв в Углич, объявили о том, народ долго не соглашался отпустить гроб, говоря: «Мы любили его и за него страдали. Лишимся ли теперь его вторично?» Когда вынули гроб из земли, то увидели тело, неповрежденное 15-летним лежанием в сырой земле. Плоть на лице и волосы на голове были целые. Также нашли жемчужное ожерелье, шитый платок в левой руке, одежду, шитую золотом и серебром, сапожки, горсть орехов, найденных у заколотого отрока в руке и положенных с ним в могилу. Ликовал народ. Потекли чудеса. Из Углича, меняясь, народ, знатные и простые, понесли раку на плечах.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, во еже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки веков.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещавый праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников. Помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: И сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 55-е зачало.
1: Премудрость прости услышь.

И в той день меня не вопросите ни часо же, аминь, аминь, глаголю вам, яко еликаще часо просите от Отца во имя Мое, даст вам, доселе не просите ни часо же во имя Мое, просите и приимите, да радость ваша исполнена будет, сия в притчах глаголах вам, но приидет час, егда к тому в притчах не глаголю вам, но яве, о Отце, возвещу вам, в то «Той день во имя Моего просите, и не глаголю вам, яко аз умолю Отца о вас, сам бо Отец любит вы, яко вы меня возлюбисте и веровасте, яко аз от Бога изыдох от Отца, и придох в мир, и паки оставляю мир, и иду к Отцу, глаголыша ему ученицы его, все ныне не обинуяся глаголиши, а притчи никое я же не глаголиши, ныне вемы, яко веси вся, и не требуеши, да кто тебя вопрошает, о сем веруем, яко от Бога исшел еси, отвещаем Иисус, ныне ли веруете, се грядет час, и ныне приидя, да разытитеся каждого своя, и мене единого оставите, и несм един, яко Отец со мною есть, сия глаголых вам, да во мне мир имате, в мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир».

Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи с 23 по 33. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир. Я опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики его сказали ему: «Вот, теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил».

«Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам», — сказал Господь. И еще с подтверждением: «Истинно, истинно говорю вам». Какой стыд для нас, что мы не умеем пользоваться таким неложным обетованием. И добро бы столько нам стыд от того, а то наводится и тень на самое обетование, будто оно слишком велико и неисполнимо. Нет, вина вся на нас. И главным образом в том, что мы не сознаем себя верными рабами Христовыми, и совесть не дает нам чаять какой-либо милости от Господа. К тому же и то бывает, что если иногда и приступает кто просить о чем Бога, то с раздвоенную душою. Вспомнит о том мимоходом в молитве своей раз или два и бросает, да и говорит потом: «Не слышит Бог». Нет, прося чего-либо особенно, надо держать неотступность и неутомимость в молитве, подобно вдове, которая и бессердечного судью докучанием своим заставила удовлетворить ее прошению. Настоящие молитвенники, и спрашивая что-либо в молитве, соединяют с молитвою пост, бдение, лишение всякого рода и благотворение, и притом просят не день, не два, а месяцы и годы, зато и получают. Им и подражайте, если желаете иметь успех в молитве. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

ходить в гости. Надо уметь ходить в гости. После 2-3 часов пребывания в любых гостях, самых хороших, гости превращаются в пьянку и празднословие. В клевету, сплетню, в обжорство, в ненужное. Нужно вовремя прийти и вовремя уйти. Надо уметь ходить в гости. И, конечно, нужно гостей принимать. Уметь. И хлебосольно, и с молитвой, и забыть про свои там, желания отдохнуть. Надо все это уметь. Надо уметь дать. Надо уметь принять. Все нужно уметь. Но блаженнее давать, нежели принимать, как сказал сам Господь. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею Павлу, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лицо его, и проводили его до корабля. Такое знаменательное чтение мы сегодня прочитали с вами, посвященное Первому Вселенскому Собору, потому что из нас самих, из самого церковного недра, вышли первые еретики, вторые еретики, и последние еретики выйдут из нашего же церковного недра. Кто-то от глупости, кто-то от гордости, кто-то от злонамеренности, кто-то уловленные бесовские сети. Из нас самих выходят волки, не щадящие стадо. И было так в IV веке при Константине Великом и при Николае Чудотворце. Так бывает и в XIX, XX, XXI, если доживем и в XXII веке. Поэтому внимайте себе и всему стаду, говорит пресвитерам Павел. В нем же Дух Святой поставил вас блюстителями и пастырями душ человеческих. Будьте внимательны, будьте внимательны. Искупуйте время, ибо дни лукавы. Постарайтесь давать себе по прожитии дня отчет о прожитом дне. Что было хорошо и правильно, что было не нужно и неправильно. Что нужно, это успел сделать, а что нужно, это не успел сделать, потому что дни лукавы. Один день, проведенный правильно, обогащает человека на всю жизнь несказанно и кормит его потом долго и долго. Как хозяйки говорят, один летний день всю зиму кормит. Один правильно проведенный день в научении Господнем, в Слове Божьем, там, с хождением в заповедях, он может продлить твои годы надолго и кормить тебя потом благодатью своей. Поэтому каждый день выкупайте, искупуйте, выкупайте дни, ибо дни лукавы. Лукавый хочет рассеять наши дни на пиксели, так чтобы они рассыпались, такие, значит, как эти самые, как маленькие пазлики. А нужно их собрать в кучку и дорожить каждым днем. Писание. Читаете вы Писание дома? Есть у вас закладка в Ветхом Завете, закладка в Новом Завете? Подчеркиваете или выписываете ли вы понравившееся вам под запоминание, чтобы потом книжки не было, а в памяти Слово Божие было? Что нужно, в конце концов, чтобы Слово Божие было не в книжке, а в памяти. Чтобы когда и книжки не будет, оно с вами останется. А может, ваши глаза ослабеют, а очки вы потеряете и читать не сможете. А Слово Божие должно быть с вами. Каждый или день вы занимаетесь Божьим Словом. Псалмами, Евангелием, откровением, посланиями. Каждый день. И молитву Богу нужно приносить на всякое время, на всякий час. Так мы и говорим. И же на всякое время, на всякий час. На небеси и на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый и многомилостивый, и нашу молитву прими на всякое время, на всякий час. Мирянину, сказал святой Димитрий, нужно молиться коротко и часто. Слышите? Мирянину нужно молиться коротко и часто. Как молятся монахи, пусть вас не волнует, потому что вы не монахи, а у них другая жизнь. Они будут молиться долго, длинно, по ночам там и всяко там. Это не ваша жизнь. А вы и мы должны молиться много и по чуть-чуть. Коротко и часто. Вот выходишь из дома, надеваешь на себя там пиджак, там, брюки, туфли. Замри в коридоре и скажи: «Отче наш, иже на небесех». А потом скажи: «Богородица, Дева, радуйся». Ну, «Спаси, Господи, люди твоя». И что-нибудь еще скажи. Займет у тебя 2 минуты. Потом перекрестился, дверь закрыл, вышел. Все, пошел по делам своим только. Где-нибудь нет никого, а ты сел где-то на лавочку, только закрыл глаза, делай вид, что отдыхаешь, и читай про себя: «Помилуй имя Божие, повелится милость твоей, и помножество щедрот твоих, очисти беззаконие». Прочитал, поднялся, пошел дальше. Никто не узнает, а Бог услышит. Молиться нужно постоянно, на всякое время, на всякий час, по чуть-чуть и часто. Это дело любого мирского человека, чтобы не гас огонь под алтарем, чтобы постоянно горел огонек под этим котлом над огнем. В котел садятся мухи, когда котел остынет. На горячее муха не садится, один из египетских отцов сказал. Представьте себе, что душа ваша котел на огне. Муха на котел не сядет, пока котел на огне. Если погаснет котел, всякая муха сядет и на него, и в него залезет. Поэтому поддерживайте огонь на алтаре. В Писании не

0: говорите лишнего, не узнавайте лишнего. Есть миллионы вещей, которые вам знать не надо, не оно, это не ваше. Знайте только то, что вас касается. Лишнего не говорите, чужим не интересуйтесь. Молитесь Богу на всякий час, ежедневно читайте Писание. Хождение в церковь не пропускайте, читайте хорошие книги. Любите ближних своих, от них смерть и от них жизнь. От ближнего жизнь и от ближнего смерть. Как ты к нему, так Бог к тебе. И все остальное еще выучите, узнаете, если Бог позволит. И нам, и мы скажем, и Господь благословит, и вы запомните, и будете новые люди. Люди, для которых создан небесный Иерусалим. Настоящие христиане, стадо Христово, которое Он выкупил себе честною своей кровью. Так должно быть и здесь, и там, и по всему христианскому миру. Аминь и Богу слава.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь священника Андрея Ткачева.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, затем житие святого благоверного царевича Дмитрия Угличского и Московского, евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника православного священника». Далее рассказ о жизненном подвиге подвижницы благочестия XX века, блаженной прозорливой старицы Христа ради юродивой Евдокии Тульской. Урок церковно-славянского языка, подготовленный кандидатом филологических наук Ниной Павловной Саблиной. Затем передача, посвященная светлой памяти убиенного священника Петра Боярского, который родился 28 мая 1973 года и принял мученический венец в 20 лет в 1993 году. Далее беседа церковного историка, профессора Международной славянской академии Николая Кузьмича Симакова об истории Санкт-Петербурга и его связи со святыми первоверховными апостолами Петром и Павлом. Рассказ для детей из книги «Зернышки» продолжит нашу программу, а в завершении проповедь протоиерея Андрея Ткачева.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый раз, возлюбленные братья и сестры, когда мы готовимся ко святому причащению, мы исповедуем свои согрешения, вольные и невольные. Что же Господь в Вознесении обещал ученикам? Обещал, Он пошлет утешителя Святаго Духа. И вот этого утешителя Святаго Духа просил, чтобы ученики не отлучались от Иерусалима. И вы, наверное, помните День Святой Троицы. Следующее воскресенье уже будет что? Вот. Вот так быстро проходит время. Великий пост. Мы 7 недель прошло. И 7 недель до Святой Троицы. Обетованием Святаго Духа и священным им бывшим благословением, яко ты еси Сын Божий, Избавитель мира. Каждому человеку при святом крещении Господь посылает благодать Духа Святаго, когда помазует миром печать дара Духа Святаго. Каждый член благословен этим благодатным даром. Что же, возлюбленные братья и сестры, мы должны помнить, что Господь всегда пребывает с каждым из нас, потому и просим, и молим. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. Говорит евангелист Лука, 11 глава, 4 стих. Часто прощая обиды, мы в глубине души питаем все же некоторое отчуждение к обидевшему нас человеку. Бывает так?
3: Бывает.
2: Как будто бы и простил, а на сердце-то еще все неспокойно. А спокойно когда? Значит, ты искренне простил. Но в таком случае мы должны ожидать от Господа, какой мерой верите, возмерится и вам. Евангелие Матфея, 7 глава, 2 стих, говорит Господь, если мы думаем при этом про себя, я бы хотел простить, но не могу. Мы недостойны приступить к Господу с такой молитвой о прощении. Вы, наверное, помните, братья и сестры, я вам рассказывал о двух монахах Киево-Печерской лавры. Они были большими друзьями. Вот. Имена я не буду называть, сейчас вы, наверное, и помните, и знаете, но это давно было. И вот умирает один из монахов и просит, чтобы позвали того брата, который очень гневался на него. Он перед смертью хотел попросить что?
3: Прощение.
2: Прощение. И этого брата привозят насильного. Даже не хотел не только что видеть его, но и не хотел даже проститься с умирающим человеком. И вот этот человек, который умирает, он просит: брат, прости меня. А он сказал: не всей, не будущей жизни. Упал и сразу умер. Слышите, братья и сестры? А этот, который был на ложе, умирающий, он встал и стал благодарить Господа. Вот поэтому, если мы прощаем своим должникам, мы должны искренне все делать, чтобы в нашей душе не осталась осадка. Да прощаю, отвяжись только. Бывает так?
4: Бывает.
2: Вот. А почему? Потому что мы очень еще далеки от божественной воли Господней. Почему мы просим, что Господь научил нас всему доброму? Научи нас творить волю Твою. Не нашу грешную,
3: а Божью.
2: И вот мы видим, как мы должны поступать. Лучше оставь все, твою молитву. Вы слышите, даже отстав молитву. Твой труд. И прежде помирись вполне, всецело, со всеми. И тогда обратись снова к Богу. Берегись, чтобы Господь не сказал тебя, как худому рабу: злой рабе, весь долг я тебе простил, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего? Матфея, 18 глава, 32-33 стихи. Вы, наверное, тоже помните этот рассказ евангельский. Один тысячу был должен, а другой 100 талантов. Да, а тот динариев, или вот большие деньги, по-нашему миллионы. Должны по тем временам заковать в цепи его семью и отправить в ссылку. И вот этот раб стал умолять господина, то прости, прости. И он не только простил его, но и весь долг списал с него. Но когда он вышел, то увидел своего маленького должника, который по-нашему 100 рублей был должен. За 100 рублей он взял его, и ем его, написано по-славянски, и ем его до бляша. То есть принудил, чтобы и увидели друзья этого человека, пришли к царю. Вот ты просил миллионы, а он 100 рублей, вот сейчас он хочет посадить в темницу. И призвал: не миллиона ли я простил тебе? Почему ты не можешь простить этому брату, который 100 рублей-то должен? Ничего не сказал злой раб. И был закован и отправлен в темницу. Вот так и мы, возлюбленные, когда мы так поступаем, так может Господь поступить и с нами. И Господь предупреждает нас, если мы просим: и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. А то мы сколько видим, чуть не так и дом горит, чуть не так и убитые. А зачем убитые-то? И не знаешь. Вот. Это страшно, возлюбленные братья и сестры. Поэтому хорошо, что Господь нас учит своим учением, И я всегда почему радуюсь за вас, что вы слушаете внимательно Слово Божие. А Господь говорит, слушающий Слово Божие и хранящий его будет помилован и всем, и в будущем веке. Далее Господь нам говорит, что нам будет прощено настолько, насколько мы прощаем. Только сила креста Господня может избавить нас от злопамятства и дать нам возможность прощать так же, как нас прощает Господь. Вы слышите, братья и сестры? Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения, говорит в 2-м послании к Коринфянам апостол Павел, 5 глава, 19 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды», говорит Иоанн Богослов в 1-м послании, 1 глава, 9 стих. Первые времена христианства жили в Антиохии два друга, священник Саприкий и мирянин Никифор. По какому-то случаю они поссорились и перестали видеться. Вот я о монахах вам говорил, а здесь о друзьях. Вы слышите, братья и сестры? Саприкий и
3: Никифор,
2: батюшка. И Никифор. Да, и который уже и раньше, Никифор, который уже и раньше искал с ним примирения, поспешил проститься с мучеником. Уже они шли на мучение. Вы слышите, братья и сестры? И слушайте дальше. Поспешил проститься с мучеником и, встретив его на пути, пал к ногам его, умоляя: «Мученик Христов, прости меня». Саприкий ничего не отвечал и отвернулся. Это повторилось и в другой раз. Никифор последовал за осужденным до места казни, и тут еще настоятельно просил у него прощения, но Саприкий оставался непреклонен. И что же? В самую последнюю минуту, испугавши казни, Саприкий отказался от Христа. Вы слышите, братья и сестры? А Никифор предал свою главу на отсечение. Вы слышите, братья и сестры? Вот. Два примера я вам привел. Да. Исполнилось на нем слова апостола Иоанна: «Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Первое послание, 2 глава, 11 стих. Никифор же бесстрашно исповедовал себя христианином и принял мученический венец. Куда пошел Никифор? В царство?
3: Небесное.
2: В Саприкий? Вот, во тьму кромешную. Вот, братья и сестры. Вот. Ну, я думаю, что на сегодня и достаточно, братья и сестры. Есть ли, братья и сестры, в чем нам каяться?
4: Есть.
2: Есть. Все мы много что
3: согрешаем.
2: Не есть человек, и жажил будет, и не согрешит. И бывает у нас и празднословие, и сквернословие. Все бывает в доме. Вот. А это хорошо или плохо? Очень плохо. Поэтому будем каяться, что, Господи, прости наше согрешение, если мы впали в этот грех. А ложь? Этот мир, как Господь говорит, прелюбодейный и грешный. Мир во зле лежит. И поэтому мы будем всегда стараться, чтобы отходить от лжи. Осуждение, вот сейчас мы говорили, и клевета. Хорошо или плохо? А себя можно осуждать, братья? Себя можно и нужно, потому что мы недостойны пред Господом, а других никого не осуждайте. Слышите, братья, да, о других нельзя осуждать. О себя можно. Объедение и пьянство. Ну как, согласны с этим?
3: Да.
2: Я не вижу у нас особо полных-то людей. Нас не въедаемся. Да. И не чувствую запаха вина и
4: пьянства.
2: И нет и пьянства, и курева нет.
4: Нету.
2: Слава Богу. Да, это хорошо. А почему? Значит, вы исполняете заповедь нашего святителя Митрофания Воронежского. Мало ешь, мало пей, здрав будешь. Приложи труд, храни во всем меру, богат духовно и телесно будешь. Делай добро, и убегай от зла, спасен будешь. А леность, мать, то как гордость, так и леность. И в лености все житие мое, и жди. Поем мы в великом посту. Не застав себе молиться, человек никогда не захочет. От не даже девочка. Батюшка, да никак, это неохота. Мать приходит, батюшка же, дочку-то не заставить в церковь-то идти. Да и не надо заставлять. Мы должны сами бегом бежать, пока открыты двери Царства Небесного. А закроется, и хотел бы, да уже и все. И некуда пойти. Помните, какая была? Рады были переписать акафист Царицы Небесной, великомученику Пантелеимону, Спасителю. Все от руки сделали. Иконочки и то не издавались. Фотографировали, и на фотографию икону молились люди, в которых не было иконочек. Вот такое время было, братья и сестры. Поэтому будем благодарны Господу всегда и за все. Воровство, братья и сестры. К чужому никогда не будет. Как-то мне мать одна скорбела, что девочка в школе утащила 15 тысяч с кармана или от учительницы. Горе-то какой родительнице. Есть болезнь такая, называется клептомания. Да. Я рассказывал вам пример, как один генерал, жена была клептоманка у него. Рассказывал, помните?
3: Да, батюшка.
2: И он всегда, понравились ей серьги, она взяла незаметно. А уже продавцы идет. Георгий Васильевич, сегодня супруга ваша сережки. А он знает, где она положит уже, несет обратно. Вот так любил он свою жену. Она была клептоманка. Вот какой... Это болезнь. Это. Поэтому тоже лечить надо таких больных. Детей с самого раннего возраста. Я помню, мама была сказать, если найдешь, то положь повыше, чтобы человек, кто потерял, чтобы он увидел, что он потерял. Вот так воспитывали детей. А теперь... Бери, хватай чужое, это как будто свое. Хорошо это или плохо? Очень плохо, очень плохо. Воровство. Сребролюбие и скупость. Как Псковская раба Божия сказала, у гроба карманов нет. Поэтому, конечно, батюшка, да на старость надо, на похороны надо. Правда, это все действительно сейчас... И могилку надо, чтобы уплатить. За все правильно говорят, что надо копеечка. Да я сам помню, хоронил маму после войны. Но тогда было очень бедно. И батюшки совсем не брали, считай. Считай бесплатно, так все. Все. Хлебца спекут, хлебца дадут батюшке, или что там, что кого есть. Ой, страшное было время, братья и сестры. Голодное время было после войны. Вы не помните. Бабушка-то Катя помнит. А вы-то не помните это. Нет, я знаю, Лёшенька, что не помню. Вот. Взяточничество и лесть. А зависть хорошо или плохо? Вот. Да, вот наша Сонечка, она знает, что зависть как ржавчина разъедает железо, так и зависть.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

братья и сестры, 15 мая по православному календарю или 28 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, епископа Ростовского Чудотворца, благоверного царевича Дмитрия Углического и Московского, преподобного Исаии Печерского, преподобного Пахомия Нерехтского, преподобных Ефросина и ученика его Серапиона Псковских, преподобного Ахиллия, епископа Ларисийского.

Братья и сестры, 15 мая по православному календарю или 28 мая по гражданскому календарю, наша Святая Православная Церковь совершает память благоверного царевича Дмитрия Московского. Предлагаем вашему вниманию слово о царевиче Дмитрии. Роду Владимира Святого на русском престоле и закончиться предстояло святым. Последними его представителями явились мученики, царевич Дмитрий и благоверный царь Фёдор Иоаннович. Сын от последней супруги Грозного, царевич Дмитрий, наследник престола после бездетного Фёдора, жил в Угличе. Ближний боярин Борис Годунов, на сестре которого Ирине был женат Фёдор, замыслил овладеть по смерти Фёдора престолом. Дмитрий стоял ему на пути. Сперва Борис старался привлечь к нему ненависть народа и распускал слухи, что он жесток, любит кровь и сам для потехи мучает животных. Сказка эта не имела никакого успеха. Борис решился извести его. Он подкупил мамку царевича и ее сына, и они стали давать ему яду. Но, как говорит летописец, ни в питье, ни в кушанье яд не вредил ему. Тогда нашли убийцу и отправили его в Углич выжидать удобные минуты. 15 мая 1591 года мамка Волохова вывела царевича на двор. Какое-то предчувствие томило до того кормилицу его, Ирину Тучкову, и она хотела удержать его дома. Но когда мамка повела его, вышла вместе с ним. Убийцы ждали. Один из них, взяв царевича за руку, спросил: «Это у тебя новое ожерелье, государь?» «Нет, старое», — отвечал ребенок, поднимая голову. В это время убийца ударил его ножом в горло, но не захватил гортани и побежал. Дмитрий упал. Кормилица с криком пала на него, закрывая его своим телом. Тогда двое других бросились на нее, отняли царевича, дорезали его и скрылись. В это время царица Мария вышла из сеней на крыльцо. 8-летний мученик лежал в объятиях Ирины и, трепеща как голубь, уже не слыша воплей матери, предал дух Богу. Забили в набат, избежавшийся народ растерзал убийц. Издыхая, они назвали виновника убийства. В 1606 году, после убиения в Москве самозванца, принявшего на себя имя Дмитрия, было решено перенести гроб царевича в Москву. Когда святители и бояре московские, прибыв в Углич, объявили о том, народ долго не соглашался отпустить гроб, говоря: «Мы любили его и за него страдали. Лишимся ли теперь его вторично?» Когда вынули гроб из земли, то увидели тело, неповрежденное 15-летним лежанием в сырой земле. Плоть на лице и волосы на голове были целые. Также нашли жемчужное ожерелье, шитый платок в левой руке, одежду, шитую золотом и серебром, сапожки, горсть орехов, найденных у заколотого отрока в руке и положенных с ним в могилу. Ликовал народ. Потекли чудеса. Из Углича, меняясь, народ, знатные и простые, понесли раку на плечах.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали, день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Воеже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 55-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

И в той день меня не вопросите ни часо же. Аминь, аминь, глаголю вам, яко еликаще часо просите от Отца во имя Мое, даст вам. Досиле не просите ни часо же во имя Мое, просите и приимите, да радость ваша исполнена будет. Сия в притчах глаголах вам, но приидет час, егда к тому в притчах не глаголю вам, но яве, о Отце, возвещу вам. В той день во имя Моего просите, и не глаголю вам, яко аз умолю Отца о вас. Сам бо Отец любит вы, яко вы меня возлюбисте и веровасте, яко аз от Бога изыдох, изыдох от Отца, и придох в мир, и паки оставляю мир, и иду к Отцу, глаголыша Ему ученицы Его, все ныне не обинуяся глаголиши, а притчи никое я же не глаголиши, ныне вемы, яко весь и вся, и не требуеши, да кто тебя вопрошает, о сем веруем, яко от Бога исшел еси, отвещаем Иисус, ныне ли веруете, се грядет час, и ныне приидя, да разытитеся каждого своя, и меня единого оставите, и несм един, яко Отец со мною есть, сия глаголах вам, да во мне мир имате, в мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир».

Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи с 23 по 33. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир. Я опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики его сказали ему: «Вот, теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил».

«Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам», — сказал Господь. И еще с подтверждением: «Истинно, истинно говорю вам». Какой стыд для нас, что мы не умеем пользоваться таким неложным обетованием. И добро бы столько нам стыд от того, а то наводится и тень на самое обетование, будто оно слишком велико и неисполнимо. Нет, вина вся на нас, и главным образом в том, что мы не сознаем себя верными рабами Христовыми, и совесть не дает нам чаять какой-либо милости от Господа. К тому же и то бывает, что если иногда и приступает кто просить о чем Бога, то с раздвоенную душою. Вспомнит о том мимоходом в молитве своей раз или два и бросает, да и говорит потом: не слышит Бог. Нет, прося чего-либо особенно, надо держать неотступность и неутомимость в молитве, подобно вдове, которая и бессердечного судью докучанием своим заставила удовлетворить ее прошению. Настоящие молитвенники, и спрашивая что-либо в молитве, соединяют с молитвою пост, бдение, лишение всякого рода и благотворение, и притом просят не день, не два, а месяцы и годы, зато

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

15 мая. 28 мая по гражданскому календарю. Сила Божия поможет. Довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 34. Не страшитесь заранее своей слабости. Довольно для каждого дня своей заботы. Не бойтесь завтрашнего дня. Завтрашний день сам о себе позаботится. Тот, кто сегодня послал вам мир душевный, тому все возможно. Он не откажет вам и завтра в этом мире. Не искушайте самих себя заботой о будущих испытаниях, которые еще не наступили. Не поддавайтесь никаким опасениям. Не поддавайтесь панике. Не заглядывайте вперед. Не делайте никакого усилия, чтобы угадать будущее, но отгоните подальше от себя всякий страх, верою в Господа и упованием на своевременную помощь Его. Отдавайтесь во всем и всецело Господу в полной вере, что вместе с испытанием Он пошлет вам и силу, достаточную, чтобы его перенести». Господь восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе. Предоставьте Ему все. Взявшись за плуг, не озирайтесь назад. Не останавливайтесь на подробностях. Имейте мужество доверить.

0: эти самые, как маленькие пазлики. А нужно их собрать в кучку и дорожить каждым днем. Писание. Читаете вы Писание дома? Есть у вас закладка в Ветхом Завете, закладка в Новом Завете? Подчеркиваете или выписываете ли вы понравившееся вам под запоминание, чтобы потом книжки не было, а в памяти Слово Божие было? Что нужно, в конце концов, чтобы Слово Божие было не в книжке, а в памяти, чтобы когда и книжки не будет, оно с вами останется. А может, ваши глаза ослабеют, а очки вы потеряете и читать не сможете, а Слово Божие должно быть с вами. Каждый или день вы занимаетесь Божьим Словом, псалмами, Евангелием, откровением, посланиями, каждый день. И молитву Богу нужно приносить на всякое время, на всякий час. Так мы и говорим. И же на всякое время, на всякий час. На небеси и на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый и многомилостивый. И нашу молитву прими на всякое время, на всякий час. Мирянину, сказал святой Димитрий, нужно молиться коротко и часто. Слышите? Мирянину нужно молиться коротко и часто. Как молятся монахи, пусть вас не волнует, потому что вы не монахи, а у них другая жизнь. Они будут молиться долго, длинно, по ночам там и всяко там. Это не ваша жизнь. А вы и мы должны молиться много и по чуть-чуть. Коротко и часто. Вот выходишь из дома, надеваешь на себя там пиджак, там, брюки, туфли. Замри в коридоре и скажи: «Отче наш, иже на небесех». А потом скажи: «Богородица, Дева, радуйся, ну, спаси Господи, люди твоя». И что-нибудь еще скажи, займет у тебя 2 минуты. Потом перекрестился, дверь закрыл, вышел. Все, пошел по делам своим только. Где-нибудь нет никого, а ты сел где-то на лавочку, только закрыл глаза, делай вид, что отдыхаешь. И читай про себя: «Помилуй имя Божие, повелицы милость твоей, и по множеству щедрот твоих, очисти беззаконие». Прочитал, поднялся, пошел дальше. Никто не узнает, а Бог услышит. Молиться нужно постоянно, на всякое время, на всякий час, по чуть-чуть и часто. Это дело любого мирского человека, чтобы не гас огонь под алтарем, чтобы постоянно горел огонек под этим котлом над огнем. В котел садятся мухи, когда котел остынет. На горячее муха не садится, один из египетских отцов сказал. Представьте себе, что душа ваша котел на огне. Муха на котел не сядет, пока котел на огне. Если погаснет котел, всякая муха сядет и на него, и в него залезет. Поэтому поддерживайте огонь на алтаре. В Писании не говорите лишнего, не узнавайте лишнего. Есть миллионы вещей, которые вам знать не надо, не оно, это не ваше. Знайте только то, что вас касается. Лишнего не говорите, чужим не интересуйтесь. Молитесь Богу на всякий час, ежедневно читайте Писание. Хождение в церковь не пропускайте, читайте хорошие книги. Любите ближних своих, от них смерть и от них жизнь. От ближнего жизнь и от ближнего смерть. Как ты к нему, так Бог к тебе. И все остальное еще выучите, узнаете, если Бог позволит. И нам, и мы скажем, и Господь благословит, и вы запомните, и будете новые люди. Люди, для которых создан небесный Иерусалим, настоящие христиане, стадо Христово, которое Он выкупил себе честною Своей кровью. Так должно быть и здесь, и там, и по всему христианскому миру. Аминь и Богу слава.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь священника Андрея Ткачева.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития святых, блаженная Траковица Музы и преподобного Ефрема Пермского Новгородского, евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий». Далее рубрика «День в истории России». Передача, посвященная 323-й годовщине со дня рождения Санкт-Петербурга, который был основан государем-императором Петром Великим, славный 20-й праздник Святой Живоначальной Троицы 16 мая по православному календарю 1703 года. Затем беседа доктора исторических наук Дмитрия Игоревича Стогова к 143-й годовщине со дня священного коронования государя-императора Александра III Миротворца. Далее литературные минуты. Рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Молитва». Читает заслуженная артистка России Нина Николаевна Васильева. Передача детям продолжит нашу программу. А в завершении беседа митрополита Сурожского Антония о молитве и проповедь протоиерея Валерия Сосковца о предстоящей Троицкой Вселенской поминальной родительской субботе.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, вот возлюбленные братья и сестры, приближаются дни, когда мы уже будем просить Господа, чтобы Господь сошел благодатью Святаго Духа. Благодать Святаго Духа нас собрал и взял крест свой глаголя, а сана выше благословен гряды во имя Господня. Почитая святые праздники, возлюбленные братья и сестры, мы каждый день приближаемся к заветной мечте, что мы скоро соединимся с самим Господом. А Господь говорит: не оставлю вас сиром, сидите в Иерусалиме, донде же не облечитесь силою
3: Святаго Духа.
2: То есть, когда получите благодать Святаго Духа. Что же, возлюбленные братья и сестры, нам предпринимать к тому, чтобы получить благодать Святаго Духа? Преподобный Серафим Саровский, он стяжал благодать Духа Святаго. И другим говорил: стяжите Духа Святаго. Вы скажете: да, он был святой, трудился, а вот и ничего здесь, только грешим в этой земной доле. И действительно верно. И как я посмотрю, мы не, другой раз не становимся лучше, а все тянемся к греху. И грех нам бывает сладче благодати Духа Святаго. И вот я думаю, насколько человек немощен. Почему его просим? Помилуй меня, Господи, яко немощен есть. Исцели меня, Господи, яко смешался костям. И действительно верно, что мы немощные во всем. И в слове мы немощные, и в языке мы немощные. Везде, и в теле своем мы немощны.
4: Прости меня, да. Господи.
2: И великой благодатный пастырь апостол Иаков, брат Господень, он так говорит нам: пусть слово наше будет с благодатью. Вы слышите?
5: Да, почему?
4: Пусть слово будет.
2: А то сейчас мы слышим и сквернословие, и раздражение языка, и все. Как будто малый ут, а сделает много зла. Вы сейчас видите, даже обман идет. Человеков обманывают. Одни говорят так, защищают неправое дело, а другие говорят истину, но их не слушают. Вот страшно, возлюбленные братья и сестры. И посмотрим, как же брат Господень Яков открывает нам эти слова. Язык небольшой член, вот наш язык, но много делает. Действительно, сколько хорошего может сделать один раз одно слово. Доброе, если слово сказали, значит, человека вы уже спасли. Это большое дело. А сказали злое слово, вы уже погубили. Примерно едете в трамвае, или в метро, или в автобусе, кто-то вам немножко наступил на ногу. Вы сразу здесь вспыхиваете, что как это так? Да. А вместо того, чтобы извинились, извини там, брат или сестра, Бог простит тебя. И все спокойно, и болезни не будет. И вы разрешились что? Добрым словом. Добрым словом. А если бы вы накричали, там кто-то толкнул, где бы ты сразу что бы сделала? Со злобой такой. Хорошо это или плохо? А видите, одно слово может и дать хороший результат, и плохое слово, плохой результат. С другой стороны, сколько необразимо зла может сделать одно недоброе слово. Слово, действующее как яд, направленный против ближнего. Как строго мы должны следить за этим небольшим членом, который призван только благословлять, распространять одно добро и противодействовать злу, где только можно. Вы, наверное, читали, не помню, Пришвин или наш писатель. Вот человек отчаялся уже, хочет чуть ли не в петлю. И пошел, сел на скамеечку, задумавши, жена больная, детей много. Кормить нечем, с работы там сняли. Что делать? Праздник Рождества наступает. Вот. И добрый был врач, который, вы можете слышали, он шел, увидел этого человека. Что вообще случилось? Да он и говорить-то уже не хотел. Но потихоньку тот втянул разговор. Ну вот пошли, там он увидел это горе, нетопленная печь, ничего. Покушать детям нет. Пошел, накупил всего этот доктор. Все уже сделал. Потом сходил за лекарством, дал опять рецепт, чтобы что купить еще. Оставил деньги. И вот так началась жизнь. По ходатайству перед начальством его взяли на работу. Вот видите как? Можно добром человека исцелить, поэтому будьте всегда благоразумны. Будьте всегда на страже своей души. И если мы будем благоразумны, то Господь не оставит нас ни всем, ни в будущем веке. Далее, возлюбленные братья и сестры, апостол Иаков призывает нас молиться, чтобы и мы молились. Прежде чем сказать слово, надо помолиться. Слышите, братья и сестры? Чтоб наше слово было разумно. Большую часть люди смотрят слишком легко на сказанное слово. Как часто, желая блеснуть умом, они готовы исказить истину и сказать то, что может принести великий вред. И так как мы уже не можем остановить действие сказанного слова, которое бывает гораздо сильнее, чем мы думаем. Оно распространяется все дальше и дальше, преувеличивая по пути высказанную мысль. И прежде чем мы успеваем опомниться, оно уже поставило клеймо на человека, может быть, и ложное. Вот что значит. А почему? А некоторые услышали что-нибудь плохое о человеке. Еще от себя еще много что добавили. Это хорошо или плохо?
4: Плохо очень.
2: Чтобы сказать, что брат и сестра, остановись, а мы, может, хуже этого человека. И слово-то уже не распространилось бы дальше. А мы пересказываем, что сказал человек, и еще прибавляем еще, чтобы покраше было.
3: Да, приукрашиваем.
2: Вот страшно-то что, братья и сестры. Вот что страшно. И люди разрушают и семьи, разрушают города словом. Войны начинаются от слова. неправильного сказано. Почему сейчас не договориться людям на Украине? Бьют своих, погибают женщины, погибают дети, погибают взрослые. А когда-то было, вот как старец, вот Лаврентий, кто назвал Украину, как он назвал? Окраина России. Да все было на окраине. Белоруссия – окраина России. Почему Белоруссия, она относится с такой любовью, я вот езжу преподобную Просине Полоцкой, к России так хорошо? Потому что одно сердце и одно дыхание в России. И этот люд от крещения -то купили какой он? Киевской купили вышел. И весь народ российский. И украинцы, и русские, и белорусы. Все мы дети Божьи. Только жить во мире, да и святости, помогать друг другу. Так нет, только одно зло, зло и зло. А почему? Потому что забыли Слово Господне. А мы слышим в Слове Господне. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа. Вы слышите, братья? Хвалить надо Господа. Почему я и тему такую взял о языке? Что подумали? Прежде чем сказать, помолиться Господи, будет ли мое слово в добро. И тогда уж только сказать, что кротко, смиренно, чтоб не оскорбить человека. Вот как надо. А то можно словом и оскорбить человека даже. Постараемся всегда помнить, это и будет чаще повторять в своем сердце. Положи, Господи, слышите, братья?
4: Да.
2: Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устах моих. Если ты думаешь хурое сказать, то лучше замок на уста на твои. И вместе с тем не дай нам, Господи, воздержаться от того слова, которое подчас должно быть сказано в защиту правды или для ободрения и утешения скорбящего, которого нередко одно слово может подкрепить, согреть в минуты уныния. Не будем лишать ближнего этой поддержки из ложного стыда. Поддержать надо всегда, братья и сестры. Не ложный стыд отбросить. Или неуместной робости. И пусть слово наше будет всегда с благодатью, дабы вы знали, как отвечать каждому, говорит апостол Павел Колоссянам, 4 глава, 6 стих. Вот как, братья и сестры, вот как надо жить-то по-божьему. Так ли мы живем-то, братья и сестры?
4: Совсем не так.
2: И мы не так. Вот я сегодня читаю миссионера одного. Он поехал к буддистам и стал проповедовать Христа. И главный их этот лидер встал и говорит, да, Христос – это великий, но вы, христиане, живете не по-христиански. Пьянство, разгул, разбойничество, безобразие, и начал перечислять. Конечно, если бы жили, как сказал Христос в Евангелии, мы были бы детьми Божьими. Слышите, братья? А так как вы не живете по-божьи, значит, вы не христиане. Слышите, какой отпор дал миссионеру? Так надо поступать, чтоб наше слово не расходилось, что сделано. Далее нам, чтобы получить благодать Духа Святаго, мы должны благословлять. Благословлю Господа на всякое время. Выну хвала Его в устах моих. А Господи похвалится душа моя. И услышат кротцы и возвещаться. Дай Господам кротость и смирение. Будьте все единомысленны. Слышите, братья?
4: Да.
2: То есть в единомыслии будьте всегда. Сострадательны. Знаете это слово, что такое сострадательное?
4: Да. Сочувствовать.
2: Понятно ли это слово?
4: Сочувствовать.
2: Понятно. Братолюбивы. Понятно тоже?
4: Понятно.
2: Братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Говорить 1 послание Петрова, 3 глава, 8 стих. Что же нам говорит это послание? все эти увещания сводятся к одному главному, которое мы находим в следующем стихе. Благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Вы слышите, братья?
3: Да,
2: вы благословляете, и Господь благословляет что?
3: Вас.
2: Вы проклинаете и получаете проклятие. Из того, что дано нам Богом, должно истекать то, что мы даем людям. Усвоив Божие, мы сможем помочь ближним, зная, что мы призваны благословению. Мы, которые его не заслужили, мы, которые благословляемся не по своим заслугам, а только во Христе Иисусе. Как же не станем мы из того, что получили, уделять другим? И как же нам не ответить на разнообразные нужды людей выражением этого благословения? Вы слышите, братья и сестры? Как же нам не благословлять? Да. А сколько страданий переносят больные в темницах, в заточениях наших братьев. И за них надо тоже молиться. В темницах заключенных, в больницах. Какие страдания в хосписах, в престарелых домах. Люди лежат в продажнях, в зловоньях. И сестры милосердия все принимают, делают с любовью. И Господь утешает их великим утешением. Поэтому будьте сострадательны друг к другу и ко всем. Не смотрите даже на вероисповедание. Вы, наверное, помните, как я рассказывал пример, когда был в Ливаде император, он был больной, вызвали батюшка отца Иоанна Кронштадтского туда, к царю, к больному. И он причащал его каждый день. И услышав магометанин, что приехал батюшка, такой целитель, он привез свою жену. «Батюшка, вот не больная жена. Вы думаете, батюшка отказал ей?»
5: «Нет, не
2: отказал.
5: Нет.
2: Ну вот, ты молись по-своему, а я по-своему». И жена по молитвам батюшки встала и пошла вместе с мужем. Вот, мой влюбленный, что значит делать словом и любовью? Верою и любовью приступим, да причастники жизни вечные будем. Вот, братья и сестры, вот праведность жизни дает утешение. Сострадание делает, обновляет человека, исцеляет человека. Вот так и мы должны поступать. Помните, Господь говорил, иди и ты твори также. Мы должны быть сострадательны, дружелюбны, смиренно-мудры. Это все заключается в том великом благословении, которым Господь хочет обогатить нашу душу, и во всем этом нуждаются наши братья и сестры. Свойство всех его даров – это щедрость. Они не могут оставаться при одном только человеке. Они должны идти дальше и сливаться братолюбием, милосердием и всеми проявлениями любви. И так будем любить, потому что любимы Богом будем давать потому, что нам дано. Будем благословлять, потому что Он нас благословляет. Вы слышите, братья? Вот. Вот, заканчиваем мы сегодня эту краткую беседу.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

братья и сестры, 16 мая по православному календарю или 29 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Феодора Освященного, перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского Новгородского Чудотворца, преподобных Кассиана и Лаврентия Комельских, святителя Александра, епископа Иерусалимского, мучеников Вита, Модеста и Крискентии, блаженной отроковицы Музы, преподобных отцев в Лавре святого Саввы Избиенных, святителя Георгия II, епископа Митиленского.

Дорогие братья и сестры, 16 мая по православному календарю или 29 по гражданскому Святая Православная Церковь вспоминает о блаженной отроковице Музе. Святый Григорий Двоеслов, Папа Римский, поведал своему архидиакону Петру такое сказание о блаженной отроковице Музе со слов Прова, брата Музы. Когда Муза была еще юной отроковицей, ей ночью явилась в сонном видении Пресвятая Богородица, Преснодева Мария. Матери Божией сопутствовали многие отроковицы столь же юного возраста, как и Муза. Богоматерь спросила Музу: «Не желаешь ли ты жить вместе с этими отроковицами и всегда следовать за мной?» На это Муза ответила: «Весьма желаю, госпожа моя». Тогда Матерь Божья сказала Музе, чтобы она воздерживалась от детских игр и от всего небогоугодного, так как через 30 дней Муза придет к ней и присоединится к лику прочих юных дев. С этого времени Муза переменила жизнь свою. Оставив детские игры и забавы, она всецело посвятила себя жизни богоугодной. Видя такую перемену в жизни дочери своей, родители Музы весьма удивились. Когда же они спросили ее о причине такой перемены, то Муза сказала им, что она видела во сне Пресвятую Богородицу, сказала им о заповеди, которую дала ей Матерь Божия, поведала также и о том, в какой день она отойдет от жизни этой и присоединится к сонму прочих дев, сопутствовавших Матери Божьей. При наступлении 25-го дня после явления Музе Матери Божьей отроковица впала в тяжелую болезнь. Она вся пылала, как в огне. На 30-й день, когда приблизилось время представления блаженной отроковицы, Муза снова увидела Матерь Божью, пришедшую к ней в сопровождении тех же отроковиц. Матерь Божья стала звать к себе Музу. Блаженная же отроковица ответствовала ей тихим голосом: «Иду, госпожа моя, иду». С этими словами блаженная Муза предала душу свою в руки Пресвятой Богородицы и, оставив эту земную жизнь, вселилась в обители вечные с прочими девами, сопутствовавшими Матери Божьей. Когда архидиакон Петр выслушал эту повесть, то спросил святого папу Григория: «Я хотел бы знать, честный владыка, могут ли быть приняты на небеса души праведников, прежде чем они разлучатся от тела?» Святый же Григорий отвечал: «Мы не можем сказать о всех без исключения праведных людях, что души их будут приняты на небесах. Точно так же не можем и сказать, чьи души не будут приняты на небесах. Но, вероятно, есть люди праведные, души которых находятся как бы в некоем отдалении от Царствия Небесного. Причину этого следует видеть именно в том, что те люди в продолжении земной жизни своей не достигли известного совершенства в добродетельной жизни. Что же касается того, что души праведников, живших богоугодно на земле, когда отрешаются от союза с плотью, то поселяются в обителях небесных. Это истина яснее самого света солнечного, ибо сам Господь наш Иисус Христос говорит: «И где же будет труп, там соберутся орли». То есть
где будет Господь наш, Иисус Христос, с принятую на Себя человеческую плотью нашу, там, без всякого сомнения, будут и души праведников. И святый апостол Павел весьма желал разрешиться и со Христом быть. Верующий в то, что Господь пребывает на небесах, должен веровать и в то, что и Павлова душа пребывает на небесах со Христом. Тот же апостол, очевидно, для всех свидетельствует, что души праведников по разлучении с телом водворятся в Отечестве Небесном, ибо он говорит: «Вемы, яко аще земная, наша храмина, тело разорится, создание от Бога имамы, храмину нерокотворенную, вечну на небесах». Богу нашему да воссылается слава, честь и поклонение ныне и в бесконечные веки. Аминь.

Братья и сестры, 16 мая по православному календарю и 29 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Ефрема Новгородского. Предлагаем вашему вниманию его житие. Преподобный Ефрем Новгородский родился 20 сентября 1412 года в городе Кашине. В святом крещении назван Евстафием. Его родители, Стефан и Анна, проживали недалеко от Кашинского женского монастыря Успения Пресвятой Богородицы. Склонный к уединению, Евстафий еще в юные годы оставил родительский дом и поселился в Калязинской обители во имя Пресвятой Троицы. Родители хотели возвратить сына домой, но он сам убедил их оставить мир и принять монашество. Впоследствии свой земной путь они завершили в отшельничестве. Пробыв в обители 3 года, Евстафий по чудесному откровению перешел в монастырь преподобного Саввы Вишерского. И там, в 1437 году, принял постриг с именем Ефрем. Подвязаясь в обители, преподобный Ефрем получил откровение от Господа, повелевшего ему удалиться в пустынное место. Получив благословение преподобного Саввы, он в 1450 году перешел на озеро Ильмень, к устью реки Веренды, и на берегу реки Черной поставил келью. Через некоторое время к преподобному Ефрему пришли старец Фома и 2 инока и поселились неподалеку. К новой обители стали собираться и другие отшельники. По их просьбе преподобный Ефрем принял в Новгороде от святителя Ефимия сан священника. На острове, находившемся в устье реки Веренды, по возвращении преподобный Ефрем поставил храм в честь Богоявления Господня. Для удобной доставки монастырю воды преподобный прокопал в озеро Ильмень проток, отчего обитель получила название Перекопской или Перекомской. Преподобный Ефрем приступил к постройке каменного храма во имя святителя Николая Чудотворца. Ввиду недостатка искусных строителей, он послал к великому князю Василию Иоанновичу иноков с прошением о присылке каменщиков, после чего в 1466 году строительство было завершено. Представился преподобный Ефрем 26 сентября 1492 года и был погребен в храме святителя Николая. В 1509 году из-за частых наводнений, грозивших монастырю разрушением, обитель была перенесена в другое место на берегу озера Ильмень. Явившийся игумену Роману преподобный Ефрем указал место Клинково для расположения обители. На месте погребения преподобного была выстроена часовня, поскольку все монастырские храмы были разобраны. 16 мая 1545 года мощи преподобного Ефрема перенесли в новую обитель. С того времени в монастыре ежегодно совершалась его память, утвердившаяся окончательно после прославления подвижника на соборе Русской Церкви в 1549 году. Вы слушали житие преподобного Ефрема Новгородского.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душни, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушат вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Иоанна, 57-е зачало.
2: Премудрость прости услышь.

Якоже меня послал еси в мир, и аз послах их в мир, и за них аз свящу себе, да идти будут священнего истину, не о сих же молю токмо, но и о верующих слове сех их ради в мя, да все едина суть, якоже ты отче во мне и аз в тебе, да идти в нас едино будут, да и мир веру иметь, яко ты мя послал еси, и аз славу юже дал еси мне дах им, да будут едины, якоже мы едино есма, аз в них и ты во мне, да будут совершеннего едино, и да разумеют мир, яко ты мя посла, и возлюбил еси их, яко же меня возлюбил еси. Отче, их же дал еси мне хочу, да иде же есть аз, идти будут со мною, да видят славу мою, юже дал еси мне, яко возлюбил мя еси прежде сложения мира». Отче праведный, и мир тебе не позна, аз же тебя познах, и си познаша, яко ты мя посла, и сказах им имя твое, и скажу, да любы, ею же мя еси возлюбил, в них будет».

Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 18 по 26. «Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино, я в них, и Ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня. И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я

Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Я в них, и ты во мне. Вот золотая цепь, связующая нас с Божеством. Отпали мы, восстал посредник, который едино есть с Богом Отцом и стал едино с нами. Становясь едино с Ним, мы соединяемся в Нем и через Него с Богом Отцом. Слава беспредельной милости Твоей к нам, Триипостасный Боже, благоволивший устроить для нас такой светлый путь к обожению. Высоко подъемлет нас Господь. Не отрицай же благодеяния, исповедуй милость и хвали неизреченную благостыню. Отрицаясь от такой высоты, ты думаешь смиряться, а на деле обнаруживаешь грубую неблагодарность и небрежение к высокому дару. Ведай, что средины нет, или все, или ничего. Не хочешь этой высоты, останешься вне, в горьком унижении, и временно, и вечно». Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника», которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

16 мая, 29 мая по гражданскому календарю. Уныние исчезнет. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Псалом 41, стих 6. Унывает во мне душа моя, сознается псалмопевец. И последующие слова его. «Все воды твои и волны твои прошли надо мною», поясняют это его состояние. Бывают такие времена, когда и верующая душа унывает. Ее словно заливает одной волной за другой. Ее угнетает непонимание, несочувствие людей, разочарование, неудачи. И возникает, как у Давида, вопрос. «Для чего я сетуя хожу? Почему так мало отрады в моей жизни?» Он жалуется самому Богу, не людям. А всякая жалоба, принесенная прямо ему, скоро превращается в хвалу. Повеет на человека тем духом-утешителем, который изменяет его настроение и налаживает расстроенные струны, и душа вдруг начинает припоминать всю благость и помощь Божию, все милости днем, все песни ночью. Псалом 41. Кончает твердо и убежденно псалмопевец Давид. «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Душа унывающая, подымись над бездной забот и огорчений твоих. Смотри без страха на те волны, которые иной раз поднимаются вокруг тебя. Помни, что через них проложен тебе путь, и что над ними светит тебе свет и истина Его, которые ведут и приведут тебя на святую гору Его и в обители Его. Учись славить, и утихнет жалоба. Уповай, и исчезнет уныние.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

Сегодня день памяти выдающегося русского изобретателя, построившего первую в России парасиловую установку, Ивана Ивановича Ползунова, скончавшегося в 1766 году. Он родился в 1728 году в Екатеринбурге в семье солдата. Окончив арифметическую школу в 14 лет, Ползунов был определен учеником к механику, у которого прошел полный цикл ученических работ. В конце 1747 года Ползунов получил назначение на Барнаульский медеплавильный завод на должность смотрителя и учетчика при плавильных печах. Он оказался хорошим организатором и способным управленцем. В свободное от работы время Ползунов занимался самообразованием, изучал последние достижения техники, и со временем у него родилась идея усовершенствовать труд на рудных промыслах с помощью машин, действующих силой огня. В результате этих раздумий в 1763 году русским механиком был изобретен первый в мире двухцилиндровый двигатель с объединением работы цилиндров на один общий вал. Весной 1766 года Ползунов заболел скоротечной чахоткой, от которой и скончался. А летом, уже без него, было проведено успешное испытание огненной машины, которая вскоре была пущена в действие. Однако вскоре, несмотря на свою эффективность, из-за поломки машина Ползунова была заброшена, а в 1780 году разрушена. Между тем, в Англии с изобретения аналогичной паровой машины, сделанного немного позднее Джоном Уаттом, началась промышленная революция, охватившая затем Европу. Сегодня мы также вспоминаем известного русского композитора, организатора «Могучей кучки» Милия Алексеевича Балакирева, скончавшегося в 1910 году. Он родился 21 декабря 1836 года в Нижнем Новгороде, в обедневшей дворянской семье. Привезенный в Москву в возрасте 10 лет, Балакирев стал брать уроки музыки, к которой проявил большой интерес. В 1853-1855 годах он состоял вольнослушателем математического факультета Казанского университета, впрочем, не прекращая музыкальных занятий. В 1855 году будущий композитор встретился с Михаилом Глинкой, который убедил молодого музыканта посвятить себя композиции в русском национальном духе. И в 1856 году Балакирев уже дебютировал в Петербурге как пианист и дирижер. В начале 1860-х годов под его руководством сложился музыкальный кружок, известный как «Новая русская музыкальная школа», «Балакиревский кружок» или «Могучая кучка». В 1862 году Балакиревым совместно с хоровым дирижером Ломакиным была организована в Петербурге бесплатная музыкальная школа, ставшая очагом массового музыкального образования, а также центром пропаганды русской музыки. В 1867-1869 годах Балакирев был главным дирижером Русского музыкального общества. С 1883 года по 1894 состоял директором придворной певческой капеллы. Композитор способствовал популяризации опер Михаила Глинки. В 1866 году Балакирев дирижировал в Праге оперой «Иван Сусанин». В 1867 году руководил пражской постановкой оперы «Руслан и Людмила». Среди его наиболее известных произведений – увертюра на три русские темы, симфоническая поэма «Русь», сборник «40 русских народных песен для голоса с фортепиано»,
явившийся первым классическим образцом обработки народных песен, первая и вторая симфонии. Центральной темой творчества Балакирева стала тема народа, народные образы, картины русской жизни, природы проходят через большинство его сочинений. С именем Балакирева также связано рождение жанра русской эпической симфонии.

Братья и сестры, в 1703 году, 16 мая по православному календарю, в день празднования Святой Живоначальной Троицы, был основан государем-императором Петром Великим царственный город святого апостола Петра. 323-й годовщине со дня основания Санкт-Петербурга посвящена наша передача.

Из истории Санкт-Петербурга. В переписной книге 1500 года в дельте Невы значатся населенные острова Васильев и Фомин. Была еще и более древняя запись 15 века, так называемое «Старое письмо». Из этих документов видно, что наиболее заселенным являлся Фомин остров на Неве, у моря. Фоминым островом назывался в русских писцовых книгах и других источниках 15-16 веков будущая Петроградская сторона. Село на Фомином острове, входившее в Спасский погост, насчитывало 38 дворов. Всего в то время на территории, занимаемой современным городом, насчитывалось несколько десятков деревень. Здесь в 1082 дворах проживало 1516 душ мужского пола. В Никольском погосте стояли церковь и дворы церковнослужителей и торговых людей. На Невских берегах и по соседству с ними лежали деревни Кандуя, Враловщина, Минина, Валитова и другие. Возникали и развивались ремесленные и торговые поселения. Жили в них непашные люди, ремесленники и купцы. На реке Ижоре, в 7 верстах от Невы, недалеко от современного Колпино, находился ремесленно-торговый поселок Ряд. В самом начале XVI века в устье Охты, при впадении ее в Неву, стояло сельцо, населенное непашными людьми. Поселок этот стал торговым городом и у русских получил название Невское устье. Позднее, во времена шведского владычества, поселок был переименован в Ниен. Рядом с ним располагалось укрепление, названное шведами Ниеншанц, а русскими – Канцы. В русских писцовых книгах 16 столетия, в шведских источниках и на старинных шведских картах 16 века, составленных в те времена, когда устье Невы находилось в руках Швеции, на островах дельты Невы и в прилегающих к ней местах значатся поселения, носящие русские названия. Порой они искажены на шведский или финский лад, но даже в этих искаженных названиях нетрудно усмотреть их русскую основу. На Охте лежала деревня Усадище, на реке Чернавке, притоке реки Охты, деревня Минкина. На территории, занятой позднее Смольным, располагалось село Спасское, Спасский погост, где стояла православная церковь. У Литейного проспекта, там, где сейчас набережная Кутузова, располагались деревни Враловщина и Полениха. У Ерика Безымянного, как тогда звалась Фонтанка, лежала деревня Кандуя. На Выборгской стороне значится деревня Кошкина и Орешек. У истоков Фонтанки, там, где она вытекает из Невы, стояла деревня Усадище или Усадица. Возле устья Безымянного Ерика были избы деревни Калинки. Память о ней запечатлена в названии Калинкина моста. Где-то возле будущего Таврического сада лежали Сабирина и Осиновая, на реке Волковке – Гаврилова и Кухарева. На Неве у места расположения современного Володарского моста значится Дубок Верхний и Дубок Нижний. Между Охтой и Большой Невкой были расположены Одинцово, Гринкино, Максимово. Там, где сейчас село Рыбацкое, располагалась деревня Сундерица. Уже тогда стояли деревни Волково, Купчино, Саблино, Лукьяновка. Деревушки в 2-3 дома располагались на берегу Карповки на Крестовском острове. На Выборгской стороне лежали деревни Опока и усадьбица Одинцово. Одинцово на шведских картах. Вблизи дельты Невы располагались русские поселения Первушкино и Лигово, Колтуши, Тосно, Токсово, Лисий нос, Стрельно, Паркало, Парголово, Кавгало, Кавголово, Дудорово, Дудергов. Вверх по течению Невы лежали Путилово, Муцыкино, Васильево и другие. В дельте Невы находились острова Васильевские, Лозовый, Гутуевский, Крестовый, Крестовский, Каменный, Хвойный, Аптекарский, Столбовой, Петровский,
Березовы, Петроградская сторона и другие. Русское население устья Невы, побережья Финского залива и Карельского перешейка в 17 веке переживало тяжелые времена – шведскую оккупацию. Шведские феодалы захватывали земли. Шведское духовенство стремилось обратить свою веру в православное население захваченных земель – русских, карел и жору, водь, привить им свою культуру. По условиям Столбовского мирного договора 1617 года все население русских земель, захваченных Швецией, за исключением дворян и монахов, должно оставаться на месте и подчиняться во всем шведским властям. Но ни русские, ни карелы, ни ижоры и водь, давным-давно принявшие православие, усвоившие русскую культуру, обычаи, одежду, язык, не намеревались оставаться подданными шведского короля. На шведскую службу перешло лишь несколько дворян – Рубцов, Бутурлин, Апполов, Аминов, Пересветов. Все остальные дворяне уехали в Россию. Сотнями и тысячами переселялись туда земледельцы. Несмотря на строжайшие меры, принятые шведами, переселение не прекращалось. Бежали в Россию и крестьяне, и сельское духовенство. Карелы обосновались под Тверью, Москвой, Тамбовым, дошли до Курска. И вскоре на Карельском перешейке их не осталось. Память о них сохранилась лишь в названии города Карелы, переименованного шведами в Коксельгольм. После русско-шведской войны 1656-1661 годов по Кардисскому миру шведское правительство вынуждено было официально разрешить крестьянам переселение в Россию. Поток переселенцев возрос. Край запустел, но не обезлюдил. В устье Невы, в окрестностях ее, в старинных русских поселениях все еще оставалось коренное, хоть и поредевшее население, русские, водь и жоры. После того, как по Столбовскому миру ижорскую землю захватила Швеция, королевское правительство стало привлекать в завоеванный край шведских и немецких феодалов, раздавая им земли, покинутые прежними владельцами. Усиленно переселяли на берега Невы финских крестьян из северо-западной Финляндии. Они положили начало собственному финскому суоми населению ижорской земли, переименованной шведами на свой лад Вингрию или Ингерманландию. Переселенцы финны, состоявшие из двух этнических групп Савакот и Евремейсит, получили у русских название чухонцы и чухны. Именно они дали название многим рекам, озерам и поселениям ижорской земли. В начале 18 столетия в дельте Невы стояло несколько деревушек ижоры и переселенцев финнов. Манола у современной Калашниковской набережной, Вихтула на Черной речке у Александра Невской лавры, Гольтинс или по-русски Алтынец, Ситала около Волкова кладбища. И там, где пересекаются Лиговский проспект и обводный канал, деревня Антала. Все это были крохотные деревушки в 5-6 дворов с курными избами, топившимися по-черному. Для местного русского населения настали времена испытаний. Тоской по России проникнут плач о реке Нарове, написанной в 1665 году в Стокгольме, приехавшем из Ругодева, Нарвы, русским Леонтием Петровичем Белоусом. Белоус рисует трагедию русских людей ижорской земли от Наровы до Невы, подпавших под власть шведского короля и подвергшихся притеснениям, унижениям, оскорблениям. Грабежи и вымогательства шведских властей, произвол, переселение в разные края сделали жизнь русских людей в землях, отошедших к Швеции, невыносимой. Связь их с Россией не прервалась. Русские купцы из Новгорода, Ладоги плыли Ладожским озером, Невой, добирались до Канцев, плыли за море, за Свейский рубеж, в Стокгольм, Стокгольм. С другой стороны, из-за нового Свейского рубежа русские подданные шведского короля ходили на заработки в Новгород, Вологду, Белозеро, Москву, косили сено на русской стороне, нередко пахали пашню. Во время походов русских войск в ижорскую землю в 1656-1662
1657 годах русское население и Жора энергично помогали русским воеводам, доставляли сведения о шведах, снабжали продуктами, помогали строить укрепления, расправлялись с шведскими и немецкими феодалами. Овладев Ниншанцем, русские должны были действовать решительно. На взморье виднелись суда шведского адмирала Нумерса, а в каких-нибудь 25 километрах к северу от Ниншанца на берегах реки Сестры стояли шведские войска. 8 мая русские войска под командованием Шереметьева двинулись к Опорью и вскоре вступили в этот древний русский город. Другой отряд русских войск освободил от шведов город и крепость Ям, современный Кингисепп. Под натиском русских войск шведы отступили на запад. Первые дни мая 1703 года, когда Петр в своих письмах, в том числе и к Августу II, подчеркивал, что пишет из Шлотбурга. После взятия Ниншанца перед Петром встал вопрос, где же именно на Невских берегах ногою твердую стать Приморье. На Заячьем острове 16 мая 1703 года завизжали пилы, застучали топоры. Русские рубили крепость, откуда и собирались грозить шведу. Так было положено начало Санкт-Петербургу, ставшему вскоре столицей огромной Российской империи. Горячо молился при основании града Санкт-Петербурга, пред своей келейной иконою нерукотворного образа Спасителя и спрашивая благословения Божие, Петр I. И после того, в день Святой Троицы, 16 мая 1703 года, после литургии, в завоеванной крепости Ниншанц, на Большой Охте Петр со свитой прибыл на веселый Заячий остров. Совершили водосвятие, прочитали молитвы на основании града и окропили местность острова святой водой. Государь взял заступ и первым начал копать ров. В эту минуту над островом парил орел, редкая в крае птица, в чем все усмотрели добрый и благоприятный знак. Когда ров углубился до 2 аршин, в него пустили небольшой каменный ящик, окропленный святой водой. В ящик Петр I поставил золотой ковчег с мощами святаго апостола Андрея, который некогда побывал в этих местах. На крышке ковчега была сделана надпись. Затем, взяв 3 куска дерна, Петр положил их на крышку со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Основан царствующий град Санкт-Петербург». В это время раздалась пушечная пальба. В тот же день, как считают, по проекту самого Петра была заложена первая городская церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. Вскоре после основания города царь лично выбирает место для монастыря во имя святаго великого князя Александра Невского. Петр I, по примеру прежних русских царей, устраивает новый град Петербург на духовном Христовом камне, когда перевозит сюда мощи святаго великого благоверного князя Александра Невского. Любимым храмом в новой столице у царя Петра I был Свято-Троицкий храм, который он обязательно, если был в Петербурге, посещал 2-3 раза в неделю, молился, пел на клиросе. Наш город Санкт-Петербург основан в день Святой Женовоначальной Троицы.

0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В студии Православного радио Санкт-Петербурга доктор исторических наук, доцент Дмитрий Игоревич Стогов.
1: Наша передача посвящена 143-й годовщине со дня священного коронования в Успенском соборе Московского Кремля царя-миротворца Александра III.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы продолжаем разговор о великих русских царях, оставивших значительный след в истории государства российского. И речь наша пойдет о государе-миротворце, императоре Александре III, который жил во второй половине XIX века и сделал очень много для укрепления русского государства, для формирования престижа России в мире. Надо отметить, что авторитет российского государства в царствовании императора Александра III поднялся на недосягаемую прежде высоту, а в самой стране воцарились покой и порядок. Не случайно императора Александра III величают царем-миротворцем, ибо в годы его царствования не было ни одной сколь бы серьезной войны в нашем Отечестве. Самой главной заслугой государя Александра III перед Отечеством и является как раз то, что за все годы его царствования Россия не вела войн. Эпоха императора Александра III до ныне остается единственным временем нашего государства, начиная практически с IX века, когда образовалось древнерусское государство, при котором не было ни одной войны. Государь принял страну в тяжелейшем нравственном экономическом состоянии. Во время фактически новой смуты, когда вовсю бушевал в России революционный террор, и передал наследнику Николаю II, царю страстотерпцу Николаю Александровичу, страну полностью успокоенной и умиротворенной. Но надо здесь отметить, что, конечно же, воцарение Александра III состоялось в лихую годину, очень тяжелый, со всех точек зрения и с политической, и с духовной период. Это 1881 год. 1 марта 1881 года по старому стилю произошло трагическое событие, когда террористы, организаторы покушения на государя Александра II, после долгих попыток наконец-то добились своей цели, и на Екатерининском канале произошло это страшное преступление, о котором, в общем-то, знает, наверное, каждый школьник сегодня. В результате этого преступления Александр II был убит. И в этой ситуации, безусловно, бразды правления принял его сын Александр Александрович, Александр III. И именно он осуществил то, что необходимо было осуществить в минуты трудных испытаний. Именно он смог утвердить порядок, стабильность, спокойствие в раздираемой противоречиями России. И это ему в кратчайшие сроки удалось сделать. Но прежде чем рассматривать основные вехи, связанные с политикой Александра III, необходимо несколько слов рассказать о его детстве, юности, об образе жизни, воспитании, характере и достоинствах императора. 26 февраля 1845 года, 3 часа пополудни, со стен Петропавловской крепости начали стрелять пушки. Грохот орудий раздавался долго, до самого вечера. Все прозвучал 301 залп. Канонада возвестила о большом событии. В царской семье прибавление. Великая княгиня Мария Александровна, супруга будущего императора Александра II, родила второго сына, которого при первой благодарственной молитве нарекли Александром. В день своего рождения малютка, великий князь Александр Александрович, высочайшим приказом был зачислен в состав лейб-гвардейских гусарского, преображенского и павловского полков. Я напомню, что в то время еще царствовал его дед, император Николай I, Николай Павлович. Это тогда же будущий царь был назначен шефом Астраханского карабинерского его императорского высочества великого князя Александра Александровича полка. Особое влияние на будущего императора в детстве оказала мать, императрица Мария Александровна. Процитирую отрывок из письма императора Александра III своей августейшей супруге. «Если есть что доброе, хорошее и честное во мне, то этим я обязан единственно нашей дорогой, милой мама. Благодаря мама мы, все братья и Мари, сделались и остались истинными христианами и полюбили и веру, и церковь. Именно императрица-мать воспитала Александра глубоко верующим человеком, с твердыми нравственными принципами. Регулярное обучение Александра началось в 8-летнем возрасте и продолжалось 12 лет. С каждым годом число уроков увеличивалось. В 12 лет он имел в неделю обязательных занятий следующие: закон Божий – 2 часа, математика – 3 часа, география – 2 часа, всеобщая история – 2 часа, русская история – 2 часа, русский язык – 2 часа, французский язык – 4 часа, немецкий – 3 часа, английский – 2 часа, чтение – 6 часов, чистописание – 1 час, рисование – 2 часа, гимнастика – 6 часов, верховая езда – 2 часа, фехтование – 1 час, фронтовые приемы – 1 час, музыка – 1 час. С каждым годом количество предметов увеличилось. Уже в 15 лет у него было еженедельно 46 уроков. И таким образом будущий царь смог получить систематическое образование по различным дисциплинам. Занятия прерывались лишь на месяц летом, а также в дни больших государственных и церковных праздников. Почти неизменно лучшие оценки «хорошо» или «очень хорошо» он имел по закону Божьему, французскому языку, рисованию, географии, истории. С остальными предметами случалось всякое. Нередко в журнале занятий преподаватели ставили оценку недостаточно, что равно нынешней неудовлетворительной оценке, по сути дела. Однако, тем не менее, несмотря на это, будущий император делал значительные успехи в целом и преодолевал те сложности, которые возникали у него в процессе обучения. Однако, надо отметить, что Александр Александрович был вторым сыном в семье будущего императора Александра II. И, собственно, изначально не предполагалось, что именно он станет наследником престола. А в качестве наследника рассматривался Николай Александрович, старший сын Александра II. Однако, уже в те годы, когда сам Александр II воцарился, произошло трагическое событие. А именно, в Ницце от тяжелой болезни скончался великий князь Николай Александрович, старший брат будущего императора Александра III. Произошло это в апреле 1865 года. И тогда же великий князь Александр Александрович был объявлен наследником императорского престола и цесаревичем всероссийским. Умирающий брат Николай взял с Александра обещание, что тот женится на его невестке, датской принцессе Дагмар. Александр в точности выполнил обещание. В октябре 1866 года он венчался со второй дочерью датского короля Христиана IX Гауштейн-Зонденбург-Глюксбург, принцессы Дагмар, принявшей православие с именем Марии Федоровны в память о государине императрице Марии Федоровне, супруге государя-мученика Павла I Петровича. Государь Александр I был образцовым семьянином, глубоко почитал отца и мать, имел 6 детей, 4 сыновей и 2 дочерей. Все сыновья императора умерли от недугов. Так Александр, годы жизни 1869-1870, всего в возрасте 1,5 лет. Георгий, годы жизни 1871-1899, на 28-м году жизни. Или же погибли от рук, в данном случае, большевиков, святой государь-мученик Николай и великий князь Михаил. Оба были замучены, как известно, в 1918 году. Государь Александр III избегал любовных похождений и сентиментальных приключений. Всю свою жизнь он оставался верным мужем и отцом, а его державная супруга воздерживалась от какого-либо вмешательства в политические дела. Наследник жил со своей семьей в Аничковом дворце, довольно замкнутой семейной жизнью. Он любил, хорошо знал отечественную историю. Поэтому предложили должность почетного председателя императорского русского исторического общества. Довольно часто в Аничковом дворце проходили годовые собрания общества, под предводительством наследника Александра Александровича, впоследствии императора Александра III. Государь Александр Александрович был тонким ценителем искусства, очень хорошо разбирался в живописи и имел хорошую собственную коллекцию произведений русского и зарубежного искусства. Для ее пополнения из различных стран поставлялись целые коллекции живописи и других произведений искусства. Император Александр III был глубоко православным христианином, горячо любил Россию и русские обычаи, строго ограничивал инославные веры, и различные космополитические силы. При нем были введены некоторые ограничения для представителей иудаизма, а также для проникнутого революционными идеями во многом, а иногда и практически поголовно студенчества. Именно при Александре III началось усиленное церковное строительство. Сам царь был большим знатоком русской церковной старины и любил, чтобы церкви строились по древним образцам. Государь жертвовал из личных средств на постройку новых и восстановление старых церквей. Пример его вызвал пожертвования и со стороны русских людей. За его 13-летнее царствование на казенные средства и на пожертвованные деньги было сооружено до 5000 церквей. Если прикинуть это число к дням его царствования, то придется по одному храму на каждый день. С первых же дней своего царствования император Александр Александрович был проникнут мыслью о необходимости широкого возрождения церковно-приходской школы и ее более прочной постановки. Церковно-приходские школы стали открываться во многих местах России, часто в самых глухих и отдаленных селениях. Здесь они являлись единственными источниками просвещения для народа. При вошествии на престол императора Александра III было всего около 4000 церковно-приходских школ, а в годы его кончины было уже около 31 тысячи, и в них обучалось более 1 000 000 мальчиков и девочек. Можно довольно много и долго говорить о личности Александра III, в частности, о чертах его характера, о благородстве и жертвенности императора. В частности, можно в этой связи привести один красочный и хорошо известный, в принципе, пример, но тем не менее хотелось бы еще раз его напомнить. Во время трагических событий у станции Борки Змеевского уезда Харьковской губернии, когда потерпел крушение императорский поезд, это произошло 17 октября 1888 года, государь держал на плечах крышу вагона, пока семья и другие пострадавшие выбирались из-под обломков. Из-за технических неисправностей в железнодорожных путях императорский поезд сошел с рельсов. Крушение случилось в тот момент, когда царская семья села обедать. Императору Александру подавали его любимую гурьевскую кашу. Все члены императорской фамилии чудом остались живых. Число погибших составило 21 человек, тем не менее. Эта катастрофа сильно подорвала здоровье государя. Он все чаще болел и угас в еще не старом возрасте от болезней почек, не дожив до 50 лет. То есть мы видим, что ценой жертвенного подвига император Александр III, по сути дела, подорвал в значительной степени свое здоровье, но тем не менее спас десятки людей от неминуемой смерти. И это, конечно же, характеризует с положительной стороны характер государя-императора Александра III. И таких примеров можно привести достаточно много в разных ракурсах. Поэтому мы можем отметить, что, конечно, император Александр III обладал благородным характером, рыцарским, можно сказать, и являлся русским православным человеком прежде всего и достойным хозяином русской земли, который много сделал для умиротворения России, для приведения русской земли, русского государства в порядок, спокойствие и стабильность. Надо сказать, что в своей внутренней политике император Александр III придерживался основных принципов монархической государственности и в своей деятельности опирался на триумвират ближайших помощников. В первую очередь это публицист Михаил Никифорович Катков, редактор знаменитой в то время консервативной газеты «Московские ведомости», выходившей достаточно большим тиражом и пользовавшейся большой популярностью в среде славянофилов и почвенников. Второе значимое лицо, имевшее большое влияние на внутреннюю политику Александра III, это знаменитый обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев. Ну и, наконец, министр внутренних дел граф Дмитрий Толстой. Именно эти люди составляли цвет тогдашней консервативной правомонархической мысли. Именно они вершили внутреннюю политику императора Александра III. В годы правления царя Александра III были осуществлены следующие важные преобразования. Иногда в литературе их именовали контрреформами, и это отчасти верно в том плане, что они были направлены на устранение известных перекосов и отрицательных моментов, связанных с предыдущими реформистскими преобразованиями 60-70-х годов, которые во многом не отвечали традиционному укладу бытия России и русского народа. Но и непосредственно, что было сделано при Александре III. В отношении сословий был проведен ряд мер, имевших целью упорядочить их расстроенное положение. Напомним, что освобождение крестьян от крепостного гнета, состоявшееся в 1861 году, до конца не решило противоречия между сословиями, и необходимо было принять ряд важных мер и преобразований в этом направлении. Дворянство переживало после крестьянской реформы тяжелый экономический кризис. Его хозяйство пришло в расстройство с потерей крестьянского труда. Земли уходили из рук дворян со значительной быстротой, а вместе с тем с продажи усадеб и сами дворяне спешно покидали уезды и ехали в города. Правительством ряд мер стремилось всячески поддержать упавший класс. Дворянам было предоставлено преобладание в земствах путем соответственного изменения в порядке земских выборов. Была в уездах учреждена должность земских участковых начальников. Они заменили с собой мировых судей и в то же время получили большую административную власть над крестьянскими обществами. Предоставленная по закону местным дворянам должность земского начальника должна была поднять значение дворянства в уездах. В то же время правительство пришло на помощь к материальным нуждам дворянского сословия. Был учрежден дворянский земельный банк для выдачи дворянам суд под залог их земель на очень льготных условиях. Однако правительство Александра III и сам царь-миротворец отчетливо понимают, что необходимо было улучшать и положение бывших крепостных крестьян, которые также находились в не лучшем положении после проведенной в 60-х годах известной реформы. Во многих местах крестьянские наделы оказывались недостаточными для того, чтобы обеспечить возросшее крестьянское население. Появилась острая нужда в земле. Напомню, что численность населения Российской империи в конце XIX века росло исключительно высокими темпами, и поэтому буквально с каждым годом крестьянство все в большей и в большей степени испытывало так называемый земельный голод. Ввиду этого и других насущных проблем для крестьян был учрежден так называемый крестьянский земельный банк, выдававший ссуды крестьянам для приобретения земель покупкой. Другим средством для борьбы с малоземельем явилось крестьянское переселение на свободные земли в Сибирь и Средней Азии. Правительство пыталось упорядочить переселенческое движение и направлять его. Оно приходило на помощь переселенцам, указывая им земельные участки и облегчая им трудности далекого пути. Малоземель гнал крестьян из деревень в города и на фабрики. Рост фабричного производства в России в конце XIX века привел к тому, что в городах и фабричных центрах образовался многолюдный рабочий класс, оторванный от земли и не обеспеченный ничем, кроме фабричного труда. Отношения между владельцами промышленных предприятий, фабрикантами и рабочими зачастую были сложными и обостренными, вели к столкновениям, стачкам. Власть была поставлена в необходимость регулировать эти отношения законом. Именно при императоре Александре III не только началось фабричное законодательство, но была учреждена должность фабричного инспектора для наблюдения за фабричными порядками с целью ввести дисциплину среди рабочих с одной стороны и с другой стороны охранить их законные интересы от эксплуатации хозяев. Таким образом, правительство Александра III использовало все имевшиеся в государстве возможности и ресурсы для обеспечения сословного мира, что было просто необходимо в условиях, когда постепенно набирала свою силу революционная угроза, когда террористы-народовольцы устраивали разного рода террористические акты, вспомним предыдущее царствование Александра II. И поэтому необходимо было ввести сословный мир в государстве, умиротворить общество. В отношении финансов и государственного хозяйства при императоре Александре III были приняты важные меры. Надо отметить, что финансовое положение России после русско-турецкой войны 1877-1878 годов вследствие различных причин иного характера было неудовлетворительным. Курс кредитных билетов был низок, он доходил до 60 копеек за рубль, даже менее, и постоянно колебался. Каждый год в бюджете бывали дефициты. Император Александр III прибег к чрезвычайной бережливости и усвоил систему покровительственных пошлин, высоко облагая привозные товары и поощряя русское производство. Вспомним, что аналогичной политики придерживался еще в свое время Петр I. Министр финансов Бунги, Вышнеградский, Витте один за другим последовательно проводили эту финансовую политику и не только достигли прекращения дефицитов, но успели сверх того образовать значительный запас золотой наличности. Ну и, наконец, уже при Николае II была осуществлена знаменитая денежная реформа, когда был введен золотой рубль и был установлен курс бумажного рубля, который стал твердым. А 1,5 кредитных рубля были приравнены к 1 золотому рублю. С целью экономического подъема восточных окраин, имеется в виду, конечно, и был установлен курс бумажного рубля, который стал твердым. А 1,5 кредитных рубля были приравнены к 1 золотому рублю. С целью экономического подъема восточных окраин, имеется в виду, конечно, Туркестанский край, это современная Средняя Азия, Казахстан,

упокой, Христе, души раб Твоих. И где же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.

О блаженном успении, вечный покой, подождь, Господи, усопшим рабом Твоим, и сотворим вечную память.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие святых, блаженная Траковица Музы и преподобного Ефрема Пермского Новгородского, евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий». Далее рубрика «День в истории России». Передача, посвященная 323-й годовщине со дня рождения Санкт-Петербурга, который был основан государем-императором Петром Великим, славный 20-й праздник Святой Живоначальной Троицы 16 мая по православному календарю 1703 года. Затем беседа доктора исторических наук Дмитрия Игоревича Стогова к 143-й годовщине со дня священного коронования государя-императора Александра III Миротворца. Далее литературные минуты. Рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Молитва» читает заслуженная артистка России Нина Николаевна Васильева. Передача детям продолжит нашу программу. А в завершении беседа митрополита Сурожского Антония о молитве и проповедь протоиерея Валерия Сосковца о предстоящей Троицкой Вселенской поминальной родительской субботе.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, вот возлюбленные братья и сестры, приближаются дни, когда мы уже будем просить Господа, чтобы Господь сошел благодатью Святаго Духа. Благодать Святаго Духа нас собрать и взем крест свой глаголя, а сана выше благословен грехи во имя Господня. Почитая святые праздники, возлюбленные братья и сестры, мы каждый день приближаемся к заветной мечте, что мы скоро соединимся с самим Господом. А Господь говорит: не оставлю вас сиром. Сидите в Иерусалиме, донде же не облечитесь силою
3: Святаго Духа.
2: То есть, когда получите благодать Святаго Духа. Что же, возлюбленные братья и сестры, нам предпринимать к тому, чтобы получить благодать Святаго Духа? Преподобный Серафим Саровский, он стяжал благодать Духа Святаго. И другим говорил: стяжите Духа Святаго. Вы скажете: да, он был святой, трудился, а мы-то ничего здесь, только грешим в этой земной доле. И действительно верно. И как я посмотрю, мы не, другой раз не становимся лучше, а все тянемся к греху. И грех нам бывает слаще благодати Духа Святаго. И вот я думаю, насколько человек немощен. Почему его просим? Помилуй меня, Господи, яко немощен есть. Исцели меня, Господи, яко смешался костям. И действительно верно, что мы немощные во всем. И в слове мы немощные, и в языке мы немощные. Везде, и в теле своем мы немощны. Да. И великой благодатный пастырь, апостол Иаков, брат Господень, он так говорит нам: пусть слово наше будет с благодатью. Вы слышите?
4: Да,
2: пусть слово будет. А то сейчас мы слышим и сквернословие, и раздражение языка, и все. Как будто малый ут, а делает много зла. Вы сейчас видите, даже обман идет. Человеков обманывают. Одни говорят так, защищают неправое дело, а другие говорят истину, но их не слушают. Вот страшно-то, возлюбленные братья и сестры. И посмотрим, как же брат Господень Яков открывает нам эти слова. Язык небольшой член, вот наш язык, но многое делает. Действительно, сколько хорошего может сделать один раз одно слово. Доброе, если слово сказали, значит, человека вы уже спасли. Это большое дело. А сказали злое слово, вы уже погубили. Примерно едете в трамвае или в метро, или в автобусе, кто-то вам немножко наступил на ногу. Вы сразу здесь вспыхиваете, что как это так? Да. А вместо того, чтобы извинились, извини там, брат или сестра, Бог простит тебя. И все спокойно, и болезни не будет. И вы разрешились что? Добрым словом. Добрым словом. А если бы вы накричали, там кто-то толкнул, где бы ты сразу что бы сделала? Со злобой такой. Хорошо это или плохо? А видите, одно слово может и дать хороший результат, и плохое слово, результат. С другой стороны, сколько необразимо зла может сделать одно недоброе слово. Слово, действующее как яд, направленный против ближнего, как строго мы должны следить за этим небольшим членом, который призван только благословлять, распространять одно добро и противодействовать злу, где только можно. Вы, наверное, читали, не помню, Пришвин или наш писатель. Вот человек отчаялся уже, хочет чуть ли не в петлю. И пошел, сел на скамеечку, задумавши, жена больная, детей много. Кормить нечем, с работы там сняли. Что делать? Праздник Рождества наступает. Вот. И добрый был врач, который, вы можете слышали, он шел, увидел этого человека. Что вообще случилось? Да он и говорить-то уже не хотел. Но потихоньку тот втянул разговор. Ну вот пошли, там он увидел это горе, нетопленная печь, ничего. Покушать детям нет. Пошел, накупил всего этот доктор. Все уже сделал. Потом сходил за лекарством, дал опять рецепт, чтобы что купить еще. Оставил деньги. И вот так началась жизнь. По ходатайству перед начальством его взяли на работу. Вот видите как? Можно добром человека исцелить, поэтому будьте всегда благоразумны. Будьте всегда на страже своей души. И если мы будем благоразумны, то Господь не оставит нас ни в сем, ни в будущем веке. Далее, возлюбленные братья и сестры, апостол Иаков призывает нас молиться, чтобы и мы молились. Прежде чем сказать слово, надо помолиться. Слышите, братья и сестры? Чтобы наше слово было разумно. Большую часть люди смотрят слишком легко на сказанное слово. Как часто, желая блеснуть умом, они готовы исказить истину и сказать то, что может принести великий вред. И так как мы уже не можем остановить действие сказанного слова, которое бывает гораздо сильнее, чем мы думаем. Оно распространяется все дальше и дальше, преувеличивая по пути высказанную мысль. И прежде чем мы успеваем опомниться, оно уже поставило клеймо на человека, может быть, и ложное. Вот что значит. А почему? А некоторые услышали что-нибудь плохое о человеке. Еще от себя еще много что
3: добавили.
2: Это хорошо или плохо?
4: Плохо очень.
2: Чтобы сказать, что брат и сестра, остановись, а мы, может, хуже этого человека. И слово-то уже не распространилось бы дальше. А мы пересказываем, что сказал человек, и еще прибавляем еще, чтобы покраше было.
3: Да, приукрашиваем.
2: Вот страшно-то что, братья и сестры. Вот что страшно. И люди разрушают и семьи, разрушают города словом. Войны начинаются от слова. неправильного сказано. Почему сейчас не договориться людям на Украине? Бьют своих, погибают женщины, погибают дети, погибают взрослые. А когда-то было вот как старец Лаврентий, кто назвал Украину, как он назвал? Окраина России. Да все было на окраине. Белоруссия окраина России. Да. Почему Белоруссия, она относится с такой любовью, я вот езжу преподобную Просине Полоцкой, к России так хорошо? Потому что одно сердце и одно дыхание в России. И этот люд от крещения-то купили какой он? Киевской купили вышел. И весь народ российский, и украинцы, и русские, и белорусы. Все мы дети Божьи. Только жить во мире, да и святости, помогать друг другу. Так нет, только одно зло, зло и зло. А почему? Потому что забыли Слово Господне. А мы слышим в Слове Господне. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа. Вы слышите, братья? Хвалить надо Господа. Почему я и тему такую взял о языке? Что подумали? Прежде чем сказать, помолиться Господи, будет ли мое слово в добро. И тогда уж только сказать, что кротко, смиренно, чтобы не оскорбить человека. Вот как надо. А то можно словом и оскорбить человека даже. Постараемся всегда помнить, это и будет чаще повторять в своем сердце. Положи, Господи, слышите, братья?
4: Да.
2: Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устах моих. Если ты думаешь хурое сказать, то лучше замок на уста на свои. И вместе с тем не дай нам, Господи, воздержаться от того слова, которое подчас должно быть сказано в защиту правды или для ободрения и утешения скорбящего, которого нередко одно слово может подкрепить, согреть в минуты уныния. Не будем лишать ближнего этой поддержки из ложного стыда. Поддержать надо всегда, братья и сестры. Не ложный стыд отбросить. Или неуместной робости. И пусть слово наше будет всегда с благодатью, дабы вы знали, как отвечать каждому, говорит апостол Павел Колоссянам, 4 глава, 6 стих. Вот как, братья и сестры, вот как надо жить-то по-божьему. Так ли мы живем-то, братья?
4: Нет, совсем не так.
2: И мы не так. Вот я сегодня читаю миссионера одного. Он поехал к буддистам и стал проповедовать Христа. И главный их этот лидер встал и говорит, да, Христос – это великий, но вы, христиане, живете не по-христиански. Пьянство, разгул, разбойничество, безобразие и начал перечислять. Конечно, если бы вы жили, как сказал Христос в Евангелии, вы были бы детьми Божьими. Слышите, братья? А так как вы не живете по-божьи, значит, вы не христиане. Слышите, какой отпор дал миссионеру? Так надо поступать. Чтоб наше слово не расходилось, что сделано. Далее нам, чтобы получить благодать Духа Святаго, мы должны благословлять. Благословлю Господа на всякое время. Вынув

0: сострадательны. Знаете это слово, что такое сострадательность?
1: Да, сочувствовать.
0: Понятно ли это слово?
1: Сочувствовать.
0: Понятно. Братолюбивы. Понятно тоже?
2: Понятно.
0: Братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Говорить первое послание Петрова, 3 глава, 8 стих. Что же нам говорит это послание? Все эти увещания сводятся к одному главному, которое мы находим в следующем стихе. Благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Вы слышите, братья?
3: Да.
0: Вы благословляете, и Господь благословляет
1: вас.
0: Вы проклинаете и получаете проклятие. Из того, что дано нам Богом, должно истекать то, что мы даем людям. Усвоив Божие, мы сможем помочь ближним, зная, что мы призваны благословению. Мы, которые его не заслужили, мы, которые благословляемся не по своим заслугам, а только во Христе Иисусе. Как же не станем мы из того, что получили, уделять другим? И как же нам не ответить на разнообразные нужды людей выражением этого благословения? Вы слышите, братья и сестры? Как же нам не благословлять? А сколько страданий переносят больные в темницах, в заточениях наших братьев? И за них надо тоже молиться. В темнице заключенных, в больницах. Какие страдания в хосписах, в престарелых домах, люди лежат в продажнях, в зловоньях, и сестры милосердия все принимают, делают с любовью. И Господь утешает их великим утешением. Поэтому будьте сострадательны друг к другу и ко всем. Не смотрите даже на вероисповедание. Вы, наверное, помните, как я рассказывал пример, когда был в Ливаде император, он был больной, вызвали батюшка отца Иоанна Кронштадтского туда, к царю, к больному. И он причащал его каждый день. И услышав магометанин, что приехал батюшка, такой целитель, он привез свою жену. «Батюшка, вот мне больная жена». Вы думаете, батюшка отказал
4: или нет?
0: Не отказал. Ну вот ты молись по-своему, а я по-своему. И жена по молитвам батюшки встала и пошла вместе с мужем. Вот, возлюбленные, что значит делать словом и любовью. Верой и любовью приступим, да причастники жизни вечные будем. Вот, братья и сестры, вот праведность жизни дает утешение. Сострадание делает, обновляет человека и исцеляет человека. Вот так и мы должны поступать. Помните, Господь говорил, иди и ты твори Господи. Мы должны быть сострадательны, дружелюбны, смиренно мудры. Это все заключается в том великом благословении, которым Господь хочет обогатить нашу душу, и во всем этом нуждаются наши братья и сестры. Свойство всех его даров – это щедрость. Они не могут оставаться при одном только человеке. Они должны идти дальше и сливаться братолюбием, милосердием и всеми проявлениями любви. И так будем любить, потому что любимы Богом будем давать потому, что нам дано. Будем благословлять, потому что Он нас благословляет. Вы слышите, братья? Вот. Вот заканчиваем мы сегодня эту краткую беседу.
5: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

братья и сестры, 16 мая по православному календарю или 29 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Феодора Освященного, перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского Новгородского Чудотворца, преподобных Кассиана и Лаврентия Комельских, святителя Александра, епископа Иерусалимского, мучеников Вита, Модеста и Крискентии, блаженной отроковицы Музы, преподобных отцев в Лавре святого Саввы Избиенных, святителя Георгия II, епископа Митиленского.

Дорогие братья и сестры, 16 мая по православному календарю или 29 по гражданскому Святая Православная Церковь вспоминает о блаженной отроковице Музе. Святый Григорий Двоеслов, Папа Римский, поведал своему архидиакону Петру такое сказание о блаженной отроковице Музе со слов Прова, брата Музы. Когда Муза была еще юной отроковицей, ей ночью явилась в сонном видении Пресвятая Богородица, Преснодева Мария. Матери Божией сопутствовали многие отроковицы столь же юного возраста, как и Муза. Богоматерь спросила Музу: «Не желаешь ли ты жить вместе с этими отроковицами и всегда следовать за мной?» На это Муза ответила: «Весьма желаю, госпожа моя». Тогда Матерь Божья сказала Музе, чтобы она воздерживалась от детских игр и от всего небогоугодного, так как через 30 дней Муза придет к ней и присоединится к лику прочих юных дев. С этого времени Муза переменила жизнь свою. Оставив детские игры и забавы, она всецело посвятила себя жизни богоугодной. Видя такую перемену в жизни дочери своей, родители Музы весьма удивились. Когда же они спросили ее о причине такой перемены, то Муза сказала им, что она видела во сне Пресвятую Богородицу, сказала им о заповеди, которую дала ей Матерь Божья, поведала также и о том, в какой день она отойдет от жизни этой и присоединится к сонму прочих дев, сопутствовавших Матери Божьей. При наступлении 25-го дня после явления Музе Матери Божьей отроковица впала в тяжелую болезнь. Она вся пылала, как в огне. На 30-й день, когда приблизилось время представления блаженной отроковицы, Муза снова увидела Матерь Божью, пришедшую к ней в сопровождении тех же отроковиц. Матерь Божья стала звать к себе Музу. Блаженная же отроковица ответствовала ей тихим голосом: «Иду, госпожа моя, иду». С этими словами блаженная Муза предала душу свою в руки Пресвятой Богородицы и, оставив эту земную жизнь, вселилась в обители вечные с прочими девами, сопутствовавшими Матери Божьей. Когда архидиакон Петр выслушал эту повесть, то спросил святого папу Григория: «Я хотел бы знать, честный владыка, могут ли быть приняты на небеса души праведников, прежде чем они разлучатся от тела?» Святый же Григорий отвечал: «Мы не можем сказать о всех без исключения праведных людях, что души их будут приняты на небесах. Точно так же не можем и сказать, чьи души не будут приняты на небесах. Но, вероятно, есть люди праведные, души которых находятся как бы в некоем отдалении от Царствия Небесного. Причину этого следует видеть именно в том, что те люди в продолжении земной жизни своей не достигли известного совершенства в добродетельной жизни. Что же касается того, что души праведников, живших богоугодно на земле, когда отрешаются от союза с плотью, то поселяются в обителях небесных. Это истина яснее самого света солнечного, ибо сам Господь наш Иисус Христос говорит: «Иде же будет труп, тамо соберутся орли». То есть
где будет Господь наш, Иисус Христос, с принятую на себя человеческую плотью нашу, там, без всякого сомнения, будут и души праведников. И святый апостол Павел весьма желал разрешиться и со Христом быть. Верующий в то, что Господь пребывает на небесах, должен веровать и в то, что и Павлова душа пребывает на небесах со Христом. Тот же апостол, очевидно, для всех свидетельствует, что души праведников по разлучении с телом водворятся в Отечестве Небесном, ибо он говорит: «Вемы, яко аще земная, наша храмина, тело разорится, создание от Бога имамы, храмину нерокотворенную, вечну на небесах». Богу нашему да воссылается слава, честь и поклонение ныне и в бесконечные веки. Аминь.

Братья и сестры, 16 мая по православному календарю и 29 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Ефрема Новгородского. Предлагаем вашему вниманию его житие. Преподобный Ефрем Новгородский родился 20 сентября 1412 года в городе Кашине. В святом крещении назван Евстафием. Его родители, Стефан и Анна, проживали недалеко от Кашинского женского монастыря Успения Пресвятой Богородицы. Склонный к уединению, Евстафий еще в юные годы оставил родительский дом и поселился в Калядинской обители во имя Пресвятой Троицы. Родители хотели возвратить сына домой, но он сам убедил их оставить мир и принять монашество. Впоследствии свой земной путь они завершили в отшельничестве. Пробыв в обители 3 года, Евстафий по чудесному откровению перешел в монастырь преподобного Саввы Вишерского и там в 1437 году принял постриг с именем Ефрем. Подвязаясь в обители, преподобный Ефрем получил откровение от Господа, повелевшего ему удалиться в пустынное место. Получив благословение преподобного Саввы, он в 1450 году перешел на озеро Ильмень, к устью реки Веренды, и на берегу реки Черной поставил келью. Через некоторое время к преподобному Ефрему пришли старец Фома и 2 инока и поселились неподалеку. К новой обители стали собираться и другие отшельники. По их просьбе преподобный Ефрем принял в Новгороде от святителя Ефимия сан священника. На острове, находившемся в устье реки Веренды, по возвращении преподобный Ефрем поставил храм в честь Богоявления Господня. Для удобной доставки монастырю воды преподобный прокопал в озеро Ильмень проток, отчего обитель получила название Перекопской или Перекомской. Преподобный Ефрем приступил к постройке каменного храма во имя святителя Николая Чудотворца. Ввиду недостатка искусных строителей, он послал к великому князю Василию Иоанновичу иноков с прошением о присылке каменщиков, после чего в 1466 году строительство было завершено. Представился преподобный Ефрем 26 сентября 1492 года и был погребен в храме святителя Николая. В 1509 году из-за частых наводнений, грозивших монастырю разрушением, обитель была перенесена в другое место на берегу озера Ильмень. Явившийся игумену Роману преподобный Ефрем указал место Клинково для расположения обители. На месте погребения преподобного была выстроена часовня, поскольку все монастырские храмы были разобраны. 16 мая 1545 года мощи преподобного Ефрема перенесли в новую обитель. С того времени в монастыре ежегодно совершалась его память, утвердившаяся окончательно после прославления подвижника на соборе Русской Церкви в 1549 году. Вы слушали житие преподобного Ефрема Новгородского.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вои же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, для Твоей помощи сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Иоанна, 57-е зачало.
2: Премудрость прости услышать.

но и о верующих слове се их ради в мя, да все едина суть, яко же ты отче во мне и аз в тебе, да и ти в нас едино будут, да и мир веру иметь, яко ты мя послал еси, и аз славу юже далыси мне дах им, да будут едины, яко же мы единое сма, аз в них и ты во мне, да будут соль свершеннего едино, и да разумеют мир, яко ты мя посла, и возлюбил еси их, яко же меня возлюбил еси. Отче, их же далыси мне хочу, да иди же есть аз, и ти будут со мною, да видят славу мою, юже дал еси мне, яко возлюбил мя еси прежде сложения мира». Отче праведный, и мир тебе не позна, аз же тебя познах, и сии познаша, яко ты мя посла, и сказах им имя твое, и скажу, да любы, ею же мя еси возлюбил, в них будет.

Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 18 по 26. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино, я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я

«Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Я в них, и ты во мне». Вот золотая цепь, связующая нас с Божеством. Отпали мы, восстал посредник, который едино есть с Богом Отцом и стал едино с нами. Становясь едино с Ним, мы соединяемся в Нем и через Него с Богом Отцом. Слава беспредельной милости Твоей к нам, Триипостасный Боже, благоволивший устроить для нас такой светлый путь к обожению. Высоко подъемлет нас Господь. Не отрицай же благодеяния, исповедуй милость и хвали неизреченную благостыню. Отрицаясь от такой высоты, ты думаешь смиряться, а на деле обнаруживаешь грубую неблагодарность и небрежение к высокому дару. Ведай, что средины нет, или все, или ничего. Не хочешь этой высоты, останешься вне, в горьком унижении, и временно, и вечно. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

16 мая, 29 мая по гражданскому календарю. Уныние исчезнет. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Псалом 41, стих 6. Унывает во мне душа моя, сознается псалмопевец. И последующие слова его. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Поясняют это его состояние. Бывают такие времена, когда и верующая душа унывает. Ее

в советской историографии, когда рассматривался вопрос о царствовании императора Александра III, делался упор на то, что якобы Александр III душил свободу, что ограничивал возможность поступления в учебные заведения, в гимназии, училище и высшее учебное заведение для детей трудящегося населения, так называемый указ о кухаркиных детях и так далее. Делался упор на те факты, которые были связаны с борьбой с революционным движением. Но, тем не менее, следует в этой связи отметить, что, во-первых, Александр III пришел к власти в очень тяжелый период для России, для русской истории, когда его отец был зверски убит террористами. Естественно, что еще оставалось императору Александру III делать, как не подавить то сопротивление царской власти, то движение бунтарского характера, которое распространилось уже как некая чумная зараза по практически всей территории русского государства. И в этой связи можно процитировать известное высказывание, известный принцип «Обер прокурорис Святейшего Синода» Константина Петровича Победоносцева, который как-то сказал: «Россию надо подморозить». И действительно, именно вот это изречение Победоносцева во многом явилось характерным для эпохи царствования императора Александра III. И, конечно же, в своей внутренней политике Александр III старался всяческим образом, прежде всего, уничтожить корни революционного движения, которое действительно именно в этот период уходит в глубокое подполье, а зачинщики революционных выступлений, революционных смут уничтожались, приговаривались к смертной казни, как это случилось, например, с Александром Ульяновым, старшим братом известного впоследствии большевистского лидера Ульянова Ленина. Прежде всего, внутренняя политика Александра III диктовалась таким образом необходимостью охранительных мер, необходимостью сохранения сословного, национального, религиозного мира в огромном по территории русском государстве. Будучи представителем строго национальной политики внешней, император Александр III и внутри своего государства являлся носителем русской национальной идеи. Он стремился к тесному объединению инороческих окраин с государственным центром и к как можно большему возможному обрусению инородцев. Объединительная политика особенно сильно коснулась Остзейского края. Но это современные страны Прибалтики, нынешняя Литва, Латвия, Эстония. Там вместо старых немецких форм управления и самоуправления были введены общегосударственные учреждения с русским языком. А немецкий университет в городе Юрьеве, носившем до 1893 года название Дерпт, нынешний город Тарту в Эстонии, так вот этот немецкий университет был преобразован в русский. В польских губерниях также делались шаги к усилению русского влияния. В отношении же Финляндии были предприняты также решительные меры. Именно в царствовании императора Александра III финнам удалось достигнуть таких форм самоуправления, которые постепенно подавлялись и таким образом пресекались попытки превращения Финляндии фактически в особую страну, когда в этом так называемом государстве-государстве существовало, по сути дела, свое войско, аналог армии, своя денежная система, свой парламент, сейм и так далее. И поэтому перед правительством Александра III ставилась задача русифицировать Финляндию во избежание сепаратистских тенденций, которые все больше и большей степени проявлялись на территории Финляндии. Финляндскому населению, как известно, было разрешено иметь свою монету, марки и пенни, свою почту, свою таможенную систему, свои железные дороги, даже свое войско. И, естественно, все эти поблажки, которые давались финнам на протяжении царствования предыдущих императоров, способствовали тому, что воспитывали в жителях Финляндии взгляд на свою родину как на особое государство, находящееся лишь в унии, в формальном союзе с Россией. Ко времени императора Александра III этот взгляд стал рассматриваться большинству чиновников, министров, руководителей Российской империи того времени как неудобным и, по сути дела, недоразумением между правительством и финляндским сеймом и сенатом. Не сочувствуя

Что финляндскому обособлению государь в 1890 году объявил, что Великое княжество Финляндское состоит в собственности и державном обладании империи Российской, и что надлежит возвратить его в более тесное единение с прочими частями русского государства, что было объявлено в особом манифесте царя. Сообразно с этим принципом был усилен правительственный контроль за финляндским управлением и намечены, а затем частично осуществлены, меры к ограничению финляндской автономии. Но их реализация в большей степени приходится уже на период царства Николая II, когда генерал-губернатором Финляндии становится знаменитый граф Бобриков. Но об этом мы будем говорить уже, естественно, позже. Вот таковы вкратце основные достижения во внутренней политике Александра III. Напоминаю, что именно Александр III явился царем-миротворцем, царем-охранителем традиционного русского уклада и порядка. И в своей деятельности прежде всего отсрочил те революционные движения и процессы, которые наблюдались в России на протяжении предыдущего плана. Тех закулисных деятелей, которые стоят за революционерами, вылиться в итоге в кровавую революцию и в гражданскую войну. Но, однако, при императоре Александре III, как известно, этого не произошло благодаря мудрой и четкой политике государя. Прежде всего, отметим, что на протяжении более чем 13-летнего царствования этого предпоследнего русского императора действительно Россия практически не участвовала ни в одной войне. И, соответственно, заслуженно император Александр III получил прозвание император-миротворец. Но сделать, конечно, России в окружении потенциальных врагов это было достаточно сложно, поскольку как на Западе, так и на Востоке были определенные силы, которые так или иначе заинтересованы были в том, чтобы нанести, если не удар, то, по крайней мере, некоторые действия, направленные против суверенитета российского государства, Российской империи, направленные против великого государства, созданного русскими царями на протяжении многих столетий. И в этой связи не случайно Александр III в своей внешней политике руководствовался известным и незыблемым правилом. Он неоднократно повторял, что у России нету союзников, кроме как армии и флота. И только армия и флот способны защитить Россию от потенциальных и реальных врагов, которые так или иначе окружали Россию, и в случае возможной слабости русского государства были готовы нанести тот или иной коварный удар по нашей стране. Хотелось бы подробнее рассмотреть несколько факторов внешней политики Александра III. Прежде всего, это, конечно же, взаимоотношения с западными государствами и взаимоотношения с Востоком, которые складывались в годы царствования Александра III особым образом. Важнейшую роль и значение в годы царствования Александра III, как и в предыдущей царствовании при Николае I и при Александре II, конечно же, имели взаимоотношения с так называемыми центральными державами, то есть державами Центральной Европы, прежде всего с Германией, Австро-Венгрией, ибо с этими государствами традиционно еще с петровских времен сложились достаточно хорошие взаимоотношения, за исключением, пожалуй, известной Семилетней войны, когда Елизавета Петровна и ее войска воевали с Пруссией. Во все остальные периоды, так или иначе, взаимоотношения с центральноевропейскими государствами были достаточно хорошими, мирными и союзническими. Так складывалось традиционно. Немцы были всегда на службе русского государства, особенно прибалтийские немцы, конечно же. Здесь мы можем привести множество примеров. Например, тот же самый граф Бенкендорф, который являлся одним из руководителей Третьего, собственно, его императорское величество канцелярии в годы царствования Николая I. Однако шли годы, менялась геополитическая ситуация

0: в Центральной Европе. Коренным образом она изменилась в 1870-1871 годах, когда на карте Европы появляется, по сути дела, новое государство, Германская империя, которое удалось в короткие сроки разбить Францию, завоевать ряд территорий, ранее принадлежавших Франции, расширить свои границы, объединить разрозненные прежде различные германские государства, княжества, герцогства, вольные города и так далее. И на базе бывшего прусского королевства, которое, однако, осталось, тем не менее, в составе новой империи, была образована, собственно, Германская империя во главе с прусским королем, то есть в данном случае с Вильгельмом I, но затем Фридрих III, который правил буквально совсем мало времени и скончался от раковой болезни, и затем Вильгельм II, с которым, собственно, и приходилось иметь дело уже Николаю II в основном. Политика Германии с приходом к власти Вильгельма II стала в значительной степени меняться в худшую для России сторону. Однако эти перемены в сторону нагнетания истерии в отношении России начались даже несколько раньше, еще при Вильгельме I. Те времена, когда канцлером Германской империи оставался Отто фон Бисмарк, который некоторое время даже жил и работал в Петербурге и не отличался антироссийскими взглядами, политика Германской империи была достаточно сбалансированной и, можно сказать, союзнической и дружественной по отношению к российскому государству, к Российской империи. Однако, как известно, Бисмарк через некоторое время покинул свой пост, на его место были назначены другие канцлеры, и постепенно политика Германской империи все в большей и большей степени становилась направленной на, если не прямую агрессию, то, по крайней мере, в некоторой степени антироссийскую направленность. Так, уже в 1882 году сложился так называемый Тройственный союз, объединявший в себя Германию, Австро-Венгрию и Италию. И хотя направленность этого союза была в первую очередь антифранцузская, по известным причинам, Франция традиционно на протяжении всего XIX века оставалась главным противником, главным врагом Германии. Однако создание такого рода союза воспринималось в российских дипломатических кругах как недружелюбное по отношению к России, ибо еще ранее существовал так называемый союз трех императоров, включавший в себе в том числе и российского императора, императора Германии, кайзера и императора Австро-Венгрии. Таким образом, новый так называемый Тройственный союз фактически складывался в противовес прежнему союзу трех императоров. Все это не внушало доверия русским царям и, в данном случае, Александру III в том, что отношения с германскими государствами останутся искренними, дружелюбными. Но под германскими государствами мы имеем в виду, конечно, в первую очередь Германскую империю во главе с германскими императорами, и, во-вторых, конечно, Австро-Венгрию, ибо значительная часть населения Австро-Венгрии – это те же самые немцы, говорившие на немецком языке. Однако Александр III, естественно, никогда не шел на обострение российско-германских отношений и, в общем-то, пытался тем или иным образом сдерживать агрессивность так называемой прусской военщины, как об этом любили писать впоследствии уже в советской историографии, отмечать этот факт. Между тем, некоторое ухудшение отношений Российской империи с Германией привело к тому, что Александр III был вынужден искать других союзников на Западе. Экономика Российской империи бурно, быстро развивалась на протяжении всей второй половины XIX века. А эпоха Александра III – это эпоха строительства железных дорог, это возникновение Великого Сибирского пути, который начал активно строиться именно при Александре III. Это появление многочисленных заводов, фабрик в крупнейших городах нашей страны. Своего рода первая индустриальная революция происходила на просторах Российской империи. И так или иначе, конечно же, правительство Александра III вынуждено было тем или иным образом корректировать свою внешнюю политику для осуществления грандиозных экономических преобразований необходимы были финансовые средства, которых недоставало экономике России. И поэтому правительство вынуждено было прибегать к займам со стороны иностранных государств, прежде всего со стороны Франции. В особенности, конечно же, этот процесс характерен для царствования Николая II, когда значительные внешние заимствования были осуществлены именно у Франции. А так или иначе, складываются все предпосылки для русско-французского сближения. Но надо сказать, что в целом русско-французские отношения со времен разгрома наполеоновской армии, в общем-то, были достаточно хорошими, позитивными. Мы, опять-таки, все знаем, что множество французов состояло на русской службе, попадало в Россию, обучало русских детей, прежде всего, конечно, дворянского происхождения. Французский язык был широко распространен в дворянской среде. Об этом всем хорошо известно по нашей художественной литературе. Однако, если рассматривать русско-французские отношения на государственном уровне, то их развитие сдерживал, безусловно, республиканская направленность Франции, по крайней мере, с 1870 года, когда империя Наполеона III во Франции была свергнута, к власти пришли республиканцы, которые и не думали восстанавливать монархию, а по сути дела начали проводить откровенно секулярную, либеральную политику светского государства, демократического государства, которое во многом стало традиционным практически для всей Европы уже в 20 веке, но для 19 века воспринималось еще как в большинстве стран, сохранявших монархическую государственность, как нечто чуждое. И вполне справедливо, конечно же, государи Европы опасались новой французской революции, когда революционный пожар мог бы раздуваться именно со стороны Франции. И вновь, как и с 1789 года, со времен Первой французской революции, охватить, не дай бог, всю Европу. Однако Александр III в своей внешней политике пошел на сближение даже с таким, казалось бы, либеральным и демократическим государством, как Франция. И действительно, мы знаем, что французский президент прибывает в Петербург, происходит знаменитая встреча его с Александром III. Причем впервые на официальном уровне в России исполняется гимн революционной Франции, «Марсельеза», который являлся гимном Французской Республики. Многие, конечно, восприняли, да и до сих пор, наверное, воспринимают это как отступление от традиционных монархических начал, как некий реверанс в сторону либерально-масонской системы во Франции. Но мы должны рассматривать все явления и события трезвомысленно и, прежде всего, понимать, что все это, конечно, не эмоции, а политика. Внешняя политика Александра III требовала особой гибкости, как и, в принципе, внешняя политика любого царя. Необходимо было так или иначе установить баланс отношений между всеми ведущими политическими игроками Европы, крупнейшими государствами, в том числе Франции, Германии и России, в первую очередь, конечно же. И такой баланс сил отношений был осуществлен. И мы знаем, что Александру III удалось избежать кровопролитных конфликтов на территории Европы. Да и Николаю II тоже. Другое дело, что сами противоречия уже между крупнейшими европейскими государствами, как известно, привели в начале 20 века к Первой мировой войне. Это прежде всего, конечно, франко-германские и англо-германские противоречия. И Россия была просто-напросто не по своей воле. Эти императоры никогда не хотели, никакой мировой войны не были в ней заинтересованы. Но так или иначе, Россию просто включили, грубо говоря, впихнули в эту мировую войну, абсолютно ей ненужную. И таким образом определенные силы на Западе заинтересованы в развале традиционных монархических порядков, добились своего, но это уже разговор, касающийся, собственно, царствования Николая II. Ну а в данном случае нам необходимо отметить еще несколько слов, сказать о восточной политике Александра III. Дело в том, что еще при Александре II были осуществлены значительные территориальные приобретения в Центральной Азии, или как тогда ее называли, Туркестан. Такие государства, как Бухарский эмират, Хивинское царство и некоторые другие, вошли первоначально на правах автономии и постепенно включались в общую жизнь Российской империи. Наконец, в 1885 году произошло небольшое вооруженное столкновение на самом юге страны, расширявшейся тогда территориально, а именно на реке Кушки. Это столкновение с пуштунскими племенами, то есть с афганцами. И произошло оно по случаю присоединения к России так называемого Мервского оазиса и оазиса Пенде. Поражение афганского отряда, а за афганцами стояли, в принципе, англичане, привело к тому, что фактически Россия закрепила всю территорию Туркестана за собой, была установлена государственная граница Российской империи, и Англия перестала претендовать на земли Центральной Азии. Была разграничена таким образом сфера влияния между Россией и Англией, фактически установлен долгожданный мир на территории Туркестана. И затем началось постепенное освоение среднеазиатских земель русскими. И еще хотелось бы отметить одно интересное обстоятельство. 6 сентября 1881 года император Александр III созвал особое совещание, на котором было принято решение создать флот, превосходящий турецкий, способный доставить русский десант ко дворцу султана в Стамбуле. Однако этот план воплотился уже гораздо значительно позже, после смерти Александра III, а именно при Николае II, в годы Первой мировой войны, когда фактически он был запланирован, но осуществлению плана этого десанта помешал, как известно, февральский переворот и все последующие трагические события уже 1917 года. Таким образом, мы охарактеризовали в кратком изложении основные вехи внешней политики Александра III, основные ее достижения. Мы видим, что территория Российской империи значительно расширилась за счет южных земель Центральной Азии, происходит их освоение. И кроме того, Александр III смог достигнуть в своей деятельности на внешнеполитическом направлении стабильности во взаимоотношениях с крупнейшими европейскими государствами. Но на сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: Наша передача была посвящена 143-й годовщине со дня священного коронования в Успенском соборе Московского Кремля царя-миротворца Александра III.

В студии православного радио Санкт-Петербурга был доктор исторических наук, доцент Дмитрий Игоревич Стогов. Спаси вас, Господи, до новых встреч!

Рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Молитва». Село Струги, где проживает отец Анатолий, тихое, бедное, бревенчатое и славится на всю округу лишь густыми сиреневыми садами. Очень давно какой-то прохожий заверил баб, что древо сирень от всякого мора охраняет. Ну и приветили это древо у себя и дали развернуться ему от края до края. В сиреневую пору села не видно. Если смотреть на него издали, то увидишь одно густое лиловое облако, лежащее на земле. В эту пору я ночевал у отца Анатолия. Наши научники и грамотеи считают его горе священником, так как и умом он скуден, и образование маленького, и ликом своим неказист, и проповеди у него нескладные, что мужицкая речь. Но зато в Бога так верит, говорили в ответ полюбившие его, что чудеса творить может. Меня уверяли чуть ли не клятвою, когда отец Анатолий молится, то лампады и свечи сами собою загораются. Окна батюшкиной горницы были открыты в сад на белую ночь, всю в сирене, зорях и соловьях. Отец Анатолий сидел на подоконнике и несколько раз оборачивался в мою сторону, видимо, ждал, когда я засну. Я притворился спящим. Отец Анатолий снял с себя затрапезный заплатанный подрясник, облегся в белый, из-под которого видны были дегтярные мужицкие сапоги. Он к чему-то готовился, расчесывая гребнем рыжевато-пыльную бороду и такие же волосы, рука его вздрагивала. Мне показалось, что по его грубому крестьянскому лицу прошла судорога, и между густыми бровями залегло раздумье. Оглянувшись еще раз на меня, он встал на табуретку, зажег огарок свечи, и большой для его маленького роста сумрачной земледельческой рукою стал затеплять перед иконами все лампады. Темный передний угол осветился семью огнями. Встав перед иконами, отец Анатолий несколько минут смотрел на эти огни, словно любуясь ими. От его созерцательного любования в горнице и в сиреневом саду стало как будто бы тише, хотя и пели соловьи. И вдруг тишина эта неожиданно вздрогнула от глухого вскрика и тяжелого падения на колени отца Анатолия. Он приник головою к полу и минут 10 лежал без движения. Меня охватило беспокойство. Наконец он поднимает лицо к нерукотворному спасу, большому черному образу посредине, и начинает разговаривать с ним. Вначале тихо, но потом все громче и горячее. Опять обращаюсь к твоей милости, и до 77 буду обращаться к тебе, пока не услышишь меня, грешного священника твоего. Подними со дна болезни младенца Егорку. Ему, Господи, 7 годков всего.
Пожить ему хочется, только и бредит лугами зелеными, да как он грибы пойдет собирать и как раков ловить. Утешь его, мальчонку-то, возьми его за рученьку, обними его, Господи, Господи, Господи. Один он у родителей-то. Убиваются они, ибо кормилец и отрада их помирает. Господи, как мне легко помыслить о воскресении Твоем, так и Тебе исцелить младенца. Надоел я Тебе, Господи, мольбами своими, но не могу отступить от Тебя, ибо велико страдание младенца. Отец Анатолий опять приник лбом к полу и уже всхлипом и стоном выговаривал слова: «Помоги, исцели Егорку-то, младенца, Георгия!» Он протянул вперед руку и словно касался края ризы, стоящего перед ним Бога. Это было страшно. В бедной вдовьей избе, среди суровой мужицкой обстановки, позолоченной лишь лампадными огнями, священник, похожий на мужика, разговаривает с Богом и, может быть, видит неизреченное его сияние. Так молиться может только боговидец. Отец Анатолий положил три земных поклона и как бы успокоился. Несколько минут стоял молча, изможденный и бледный, с каплями пота на сияющем лбу. Губы его дрогнули. Он опять заговорил с Богом, но уже тише, но с тем же упованием и твердостью. «Ас, недостойный и грешный, священник твой молил тебя неоднократно спасти от зловредного винопития раба твоего Корнилия, и паки молю, спаси его. Погибает он, жена его плачет, дети плачут. Скоро в кусочки они пойдут. Не допусти, Господи, подкрепи его, Корнилия-то. Прости такожде раба твоего Павлушку, то есть Павла, Павла, Господи. Я все это тебе по-деревенски изъясняю, огрубел язык мой. Так вот, этот Павлушка по темноте своей, по пьяному делу, песни нехорошие про святых угодников пел, проходя с гармошкой мимо церкви, плевался на нее. Ты прости, прости его, Господи, озари душу его, прости, он покается. И еще, Господи, малая докука к тебе. Награди здоровьем и детьми хорошими Ефима Петровича Абрамова. Он ведь за свой счет подсвечники в церкви посеребрил и обещает даже ризу мне новую купить. А то моя-то совсем обветшала, в заплатках вся. Благослови его, милосердный, он добрый. О чем же я хотел еще молить тебя? Да вот, урожай, пошли нам хороший, и чтобы это травы были, и всякое овощ, и плод. А Дарья-то Иванникова поправилась, Господи, благодарю Тебя и воспеваю пречестное имя Твое. Ты
три зимы она лежала в расслаблении и скорби, а теперь ходит и радуется. Благодарю тебя, Господи. Вот и все пока. Да, еще вот спаси, помилуй, гостя моего, здесь лежащего раба твоего Василия. Ему тоже помоги, он душою мается. И еще спаси, сохрани раба твоего, как это по имени. Отец Анатолий замялся и стал припоминать имя, постукивая по лбу согнутым пальцем. Да как же это я его, вот память-то моя стариковская. Да вот этого, что у Святой Горы проживает, и пчельник еще у него, валенки мне подарил, добрый он, его все знают. Борода до пояса у него, ну как же его величают на языке-то имя. И отец Анатолий постоял перед Господом в задумчивости и кротко сказал ему: «Ты его знаешь, Господи, ты всех знаешь, прости меня, милосердный, за беспокойство». Тяжко, поди тебе, Господи, смотреть на нас, грешных и недостойных. Отец Анатолий погасил лампады, оставил гореть лишь одну перед нерукотворным спасом. Проходя к своему соломенному ложу, он остановился около меня и вздохнул. Спит человек, а спать-то пошел, видимо, не помолившись. Эх, молодость! Ну что тут поделаешь? Надо перекрестить его. Огради его, Господи, силою честнагой животворящего твоего креста и спаси его от всякого зла.

Братья и сестры, вы слушали рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Молитва». Читала заслуженная артистка России Нина Николаевна Васильева.

Господь наш Иисус Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».

0: Сказка Ирины Рогалевой. Сказка про барашка по имени Облачко. Жил-был барашек. Он был такой белый и кудрявый, что его назвали Облачко. Барашек любил гулять на зеленом лугу, слушать пение птиц и смотреть на небо. Еще он мечтал полететь вместе с облаками, чтобы повидать дальние страны. У хозяйки Облачка было двое детей. Мальчик Саша и девочка Маша. Они очень любили барашка. Вместе с псом Шариком пасли его на лугу и часто угощали сладкой морковкой или яблоком.
1: Как вкусно! Спасибо вам! Вы настоящие друзья!» —
0: всегда говорил им барашек, уплетая угощение. Однажды в конце осени в хлев, где жил барашек, корова и поросенок, пришла хозяйка. «Можно я тебя подстригу?» — спросила она Облачко. «Скоро наступит зима, и мне нужна шерсть на теплые носочки и варежки для Саши и Маши».
1: Замотал головой барашек. «Я не хочу отдавать свою шерстку. Я боюсь замерзнуть.
0: К тому же, если меня подстричь, то я не буду похожим на облако», — подумал он. «Не бойся, у тебя отрастет новая шерстка. А без варежек и носков дети не смогут зимой выйти из дома».
1: «Нет», — заупрямился Облачко, — «не отдам свою шерстку».
0: Расстроенная хозяйка ушла ни с чем.
1: «Ты правильно поступил», — похвалил барашка поросенок, слышавший их разговор. «Никогда не отдавай другому то, что тебе самому может пригодиться».
0: И, довольный собой, он захрюкал.
2: «А я думаю, что тебе надо было согласиться на стрижку», — сказала корова, — «чтобы помочь друзьям».
1: «Не слушай корову», — хрюкнул поросенок. «Подумаешь, друзья, ты без них прекрасно проживешь».
0: Вот так Саша и Маша остались зимой без варежек и теплых носочков. Однажды в солнечный морозный день они не выдержали и выбежали на улицу. Дети не заметили, как замерзли, и простудились. За зиму Облачко оброс еще больше. Ему было очень жарко в теплом хлеву. Его густая длинная шерсть свалялась, и барашек уже не напоминал легкое нежное облако.
1: «Даже не знаю, как тебя теперь называть», — смеялся над ним поросенок. «Сейчас ты похож на серый валенок».
2: «Му, не надо его мучить», — защищала барашка корова.
0: Однажды в хлев забежал Шарик.
1: «Из-за твоего упрямства Саша и Маша пошли в мороз гулять без варежек и носочков», — сообщил он барашку. «Дети простудились и теперь болеют. Они так тебя любят, а ты пожалел для них шерсти».
0: Услышав эти слова, барашек расстроился.
1: «Подстригите меня, пожалуйста», — попросил он хозяйку, как только та зашла в хлев.
0: «Эх, Облачко, Облачко, и почему ты сразу не согласился нам помочь?»
1: «Ладно, лучше поздно, чем никогда», — вздохнула она и пошла за ножницами.
0: Увидев стриженного барашка, поросенок принялся хохотать.
1: «Ой, не могу! Ой, как смешно! Какой ты, оказывается, худой! Одни ребра! Теперь ты похож на какую-то косточку!»
2: «Не расстраивайся, скоро у тебя отрастет новая шерсть», — утешала барашка корова.
0: Вскоре Шарик рассказал, что из шерсти Облачка хозяйка связала не только варежки и носочки, но и шарфики для Саши и Маши. Барашек был так этому рад, что дразнилки поросенка совсем перестали его огорчать. Наступила весна, и барашка, наконец, выпустили на улицу. Стесняясь своего вида, он вышел из хлева последним.
1: «Смотрите, наше Облачко идет!» — услышал барашек голоса детей. К нему со всех ног бежали Саша и Маша.
0: Облачко посмотрел в лужу и увидел, что снова оброс белой пушистой шерстью. Вдруг где-то вдали раздался церковный колокольный звон.
1: «А почему звонят колокола?» — спросил барашек.
0: «Сегодня же праздник праздников, Пасха!» — хором ответили дети. «У нас для тебя есть подарок». И они повязали на шею Облачку колокольчик на нарядной красной ленте.
1: «Спасибо! Я всегда мечтал о таком колокольчике. Теперь и у меня будет праздник».
0: Он помотал головой, радуясь веселому звону. «Жаль только, что моя самая заветная мечта никогда не исполнится».
1: «А что это за мечта?» — спросили дети. «Полететь по небу вместе с облаками, чтобы посмотреть дальние страны».
0: «В такой праздник может случиться любое чудо», — сказала подошедшая хозяйка.
1: «Мы так хотим, чтобы твоя мечта исполнилась», — воскликнули Саша и Маша. И вдруг сильный порыв ветра оторвал облачко от земли. «Ура! Я лечу!» — обрадовался он, поднимаясь все выше и выше. «Возвращайся скорее!» — закричали дети. «Я обязательно вернусь!» — донесся до них голос друга. Саша и Маша махали вслед облачку, пока был слышен звон колокольчика. А счастливый барашек вместе с облаками летел навстречу с неведомыми странами, как и мечтал.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи.

Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Иоанна с прихожанами, протоиерея Александра, иерея Евгения, иерея Александра, воина Германа, воина Антония, воина Александра, болящей Ольги, Алексия, Анастасии, младенца Максима, Евгения, Василия с очадами, болящей Натальи с очадами, Виктора, Ксении с очадами, Владимира, болящей Людмилы, тяжко болящей Лидии, болящей Любови, болящего Павла, болящей Марии со сродниками, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Юлии, тяжко болящей Софии, Константина, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящего Петра, болящей Елены, Ирины, Григория, болящей Людмилы, болящей Елены, тяжко болящего Владимира, болящей Ксении, болящей Юлии, болящей Натальи, болящей Татьяны, болящей Людмилы, Сергия, болящей Татьяны, болящей Ирины, болящей Людмилы, болящей Ксении, Павла, Ирины, болящей Киры с очадами, страждущего Кирилла, болящего Владимира, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящего Вадима со сродниками, болящей Галины, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Александра, болящей Нины, Кирилла, болящего Петра, болящей Лидии, болящей Траковицы Софии, Максима, Ларисы, Даниила, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, от Раковицы Дарьи, болящего Дмитрия, болящей Валентины, болящей Ольги, Андрея со сродниками, Татьяны, Людмилы, Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья, сестры.